0: для лиц старше 12 лет. В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: Украинские беспилотники атаковали Санкт-Петербург. Удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Последствия ликвидируют, работает оперативный штаб, сообщил губернатор Александр Беглов. Объединенная компания Wildberries & Rus временно приостановила работу двух логистических комплексов в Петербурге, это сообщили в компании. Речь идет о складах в Шушарах и Уткиной заводе. В небе над Ленинградской областью за ночь были уничтожены 50 беспилотников. Это заявил ранее губернатор Александр Дрозденко. Между тем, авиагавань Пулково вновь принимает и отправляет воздушные суда. Это сообщили в Росавиации. При этом ограничения на полеты сейчас действуют в аэропортах Бугульмы, Нижнекамска, Чебоксар, Казани, Самары, Ульяновска, Саратова, Пенза и Пскова. Кроме того, московский аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию.
0: Об энергетике.
1: Электроснабжение Грузии после аварийного отключения электросистемы в ночь на пятницу почти полностью восстановлено, сообщает Государственная электросистема республики. Причина аварии не указывается. Ранее в СМИ сообщалось об аварии на крупнейшей в Грузии Ингуре ГЭС, обеспечивающей электроэнергией Абхазию, где электроснабжение уже восстановили.
0: О запретах.
1: Латвия запретила ввоз из России и Беларуси книг, газет, видеоигр и игрушек. Под ограничения также попали некоторые другие категории товаров. Это сообщили в Сейме республики. Как отмечается, решение парламент страны принял в порядке особой срочности. Ранее правительство России распространило запрет на грузоперевозки на транспортные средства, зарегистрированные в Эстонии. Также аналогичные ограничения были применены к перевозчикам из Польши и Молдавии.
0: О спасении.
1: Под Калининградом спасли упавшую в колодец молодую косулю. Сотруднику МЧС пришлось спуститься в колодец, достать из воды обессилевшее животное и буквально на руках вынести его на поверхность. По словам спасателя, ветеринарная помощь косуле не понадобилась. После спасения ее выпустили на волю.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара в пятницу 78 рублей 40 копеек, евро 89,44, курс юаня от Центробанка 11 рублей и 58 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
2: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Курс прежний. На требования Лаврова Рубио пообещал продолжать продажу оружия Киеву. Лавров напомнил о приверженности Анкориджу. А теперь Доропаты. Место встречи нацистов изменить нельзя. Новый главком Киева отказал русским и советской Украине в праве на существование. И в России детей с ожирением стало больше. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Соединенные Штаты, встреча с Лавровым и Марко Рубио. Итак, политика США по продаже оружия Украине не изменилась, заявил американский госсекретарь Марко Рубио, отвечая на требования России в лице Лаврова прекратить, наконец, накачивать Киев оружием. В беседе с журналистами в Маниле Рубио подчеркнул, что Вашингтон продает оружие через инициативу по линии НАТО, Пьюрл, и продолжит делать это и далее. При этом на встрече с Лавровым он заявил, что переговоры в Анкоридже провалились, и для урегулирования конфликта нужны абсолютно новые идеи. Лавров же напомнил о приверженности России духу Анкориджа.
3: Да, понимаете, предложения были. Мы знаем, о них сообщалось. Их называли схемой 3 плюс 2, но они не сработали. Мирное соглашение невозможно без согласия обеих сторон, а украинцы на это не пошли. Именно поэтому та попытка и не увенчалась успехом. Так что придется искать новые предложения, идеи, ведь тот вариант был неприемлем для Украины тогда. Я не думаю, что он приемлем для нее сейчас. На самом деле, сейчас он, вероятно, еще менее приемлем.
2: Рубио также пожаловался, что за полчаса на Филиппинах урегулировать конфликт попросту невозможно. Но именно столько длилась встреча с Лавровым на полях саммита АСЕАН. Как нам оценивать эти заявления госсекретаря США Рубио, спросили у политолога Леонида Крутакова.
4: плохо, что мы не слышим того, что нам в открытую говорят. Это первое. Второе, что я хотел сказать, что не думаю, что Рубио там, или Трамп, или администрация Трампа нуждается в том, чтобы Лавров или еще кто-либо им раскладывал ситуацию на линии фронта. У ЦРУ неплохая разведка, космическая в том числе, и я думаю, что они прекрасно знают всю ситуацию. И они берут учет не только линии фронта, а прежде всего то, что произошло за последнее время. Это интенсификация ударов по территории России. То есть в этом смысле Анкоридж для нас это Минск-3 или 4. То есть нас опять обманули, скажем так, потому что нам пообещали какие-то конструктивные договоренности, а реально это время было использовано на то, чтобы накачать Украину дронами, организовать дополнительное производство, где в Германии наша СВР называла, где производятся эти дроны, которые теперь бьют по нашим НПЗ и по складам коммерческим. Нам в очередной раз что-то пообещали, мы честно встали в стойку и стали ждать, а тем временем была интенсифицирована помощь Украине и нарощено усилия, удары по территории России. То есть сколько потребовалось лет, чтобы мы наконец осознали, что надо блокировать с моря Украину и поставки, я имею в виду вот нынешние удары там, по портам, по судам, которые мы наносим, 5 лет потребовалось на это. Все это время мы стояли и терпели, говорили, мы за мир во всем мире, и давайте жить счастливо и дружно. Да? А с той стороны нет такой позиции. То есть, и Руби открыто это заявил, да. Вот, и, конечно, они будут. Им не нужна победа России, даже если это будет выглядеть как победа России, или хотя бы как некие паритетные соглашения. Им нужно, чтобы это выглядело как поражение. Ну, с Ираном, собственно, точно такая же ситуация. Это для них принципиально важно сохранить антироссию, проект антироссии. Пока мы на земле не начнем решать по-настоящему вопросы, то есть, как у нас говорил там президент, что мы еще не начинали, но уже пора начинать.
2: Ну, здесь стоит добавить, что Зеленский комментировал эту историю, заявил, что США предложили несколько вариантов или несколько сценариев завершения конфликта, которые Вашингтон намерен обсудить как с Киевом, так и с Москвой. Зеленский допустил, что стороны могут выйти на переговоры зимой, иначе, мол, конфликт перейдет в новую фазу эскалации. Новый главком ВСУ, Министерства обороны России, на его риторику отреагировали необычным, непривычным образом, и об этом чуть позже, но тут всплыли сами цитаты самого Драпатова. Кстати, как и некоторые скрины его супруги о том, что она говорила про Зеленского, но не это сейчас важно. Значит, новый главком ВСУ, собственно, сразу после назначения оказался в центре, ну, как сказать, громкого скандала. Сказать ничего не сказать, потому что Украина, для Украины это дело привычное, а весь остальной мир тоже привычно набрал в рот воды с привкусом нацизма. В СМИ всплыло его интервью, видимо, как говорят, которое было записано в 2023 году, но по нынешним историческим меркам, считайте, сказано это сегодня, и актуальности для Драпатова точно и для Киева не потерял. Так вот, он усомнился в праве русских на существование, назвав нас с вами нацией с руководством, которое не имеет права на существование. Видимо, и нации, и руководство. Но и не только русских, что было бы, скажем так, ну, привычно слышать со стороны нацистского режима. А вот интересно, он сказал и о жителях Донбасса, то бишь Донецкой и Луганской народных республик, но на самом деле все это распространяется и на более широкую украинскую аудиторию. А он говорит, что они не хотят работать, вот жители, с ними нужно бороться за национальную идентичность и заставлять считать себя, ну, то бишь, чтобы они себя считали украинцами, а не отрыжкой Советского Союза. Вот это интересно так у него проскочило, о чем говорят нечасто и неявно, но борьба киевского режима с советской Украиной, которая, очевидно, по-прежнему имеет место быть и представляет собой подавляющее большинство. И, соответственно, другая – это бандеровская Украина. Ну, так вот, Минобороны на назначение Драпатова и его риторику отреагировала классикой советского кинематографа, фразой из места встречи «Теперь уже и нацистов изменить нельзя», адаптировав ее слегка под реальность. А теперь, горбатый зачеркнуто, а теперь Драпатый, я сказал, Драпатый. С нами публицист, ветеран СВО, автор телеграм-канала «Живов», Алексей Живов. Как ни странно, Алексей, приветствую.
5: Да, приветствую.
2: Что скажете? Вот Дропатый напоминает, что нацизм есть, жив, что он же много чего сказал про древнюю историю Украины вновь, о том, что у русских нет истории и так далее. Некое такое последовательное отношение к...
5: Ризотто из украинских сказок, которые они выдумали за последние 10 лет, посадив безумных псевдоученых, деконструировать общерусский миф.
2: Ну, не совсем за 10 лет, с конца, да, 18 века так-то все эти мифы начинают.
5: Именно деньги пошли в эту историю и массовость вот после 2014 года. Понятное дело, что там в большей или меньшей степени еще с австро-венгерской истории все это началось, но агрессивно начали насаждать, в том числе и детям, чему я сам был свидетелем, видя книги для детского чтения в Херсоне, начали после 2014 года.
2: Ну, агрессивно, да. Так-то это все шло и с 91-го тихой сапой, а может уже и не тихо. Так вопрос в другом. Алексей, смотрите, нацистов, да, ну что такое нацизм для русского человека? Мы 9 мая помним и с дедом по этому поводу говорим. Но нацисты остались, организованно отступив в свое время и теперь вернувшись, да, на авансцену, разворачиваясь. А вот коммунистов нет. Так кто будет давать отпор-то сегодня вот тому, воплощение чего есть Дропатый?
5: Дропатый есть не просто там, ну, какой-то нацист. Нацисты — это все-таки больше про немцев, да? Вот, оттуда идеология пришла. Дропатый — это же бывший русский. Вот в чем проблема наша, понимаете? То есть какое-то количество людей этнически русских, с русской идентичностью, приняло на себя самую жесткую форму русофобской идеологии, которую даже в Прибалтике побаивались долгое время озвучивать вслух. И, значит, поставила это целью государства Украины. Дропатый в своем заявлении отказывает в правильном существовании России, российской русской нации.
2: И более половины Украины.
5: Руководства. Да, и сразу же еще и внутри проводит водораздел на нормальных ребят и унтерменьши, в кавычках, естественно. Да. То есть говоря о том, что жители Восточной Украины, понимая прекрасно, что жители Юго-Восточной Украины и большая часть Центральной Украины, мать своей, русские люди, все-таки, так сказать, стоки, да?
2: Советские,
5: вот, да. Ну, советские, русские. А у них, это, знаете, в украинской дискуссии советское равно русское.
2: Вот, а у нас-то, вот, к сожалению, по-другому. Вот что интересно.
5: У нас, ну, потому что мы чуть по-разному развивались. А у них советское ассоциировалось с русским и с единством. Ну, по понятным причинам. Вот, память о Великой Отечественной войне, единое образование, единая система культурных символов, улиц, памятников и так далее. Вот, а Донбасс всегда, почему он именно на Донбасс обрушился, говоря о том, что, значит, Донбасс — это какая-то, значит, советская послевкусие. Потому что Донбасс, в принципе, и остался во многом по своим убеждениям советским, не только Донбасс, и Херсон. Там главный ресентимент у людей — это их... тоска по технологическому величию, которое олицетворял собой Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье, Одесса, Николаев. То есть это же были самые, и Харьков, конечно же, самые технологически, промышленно развитые города Советского Союза.
2: Полминутки, да, Алексей, да, к сожалению. Да.
5: Угу. У многих людей сохранилась эта идентичность, и она очень претит киевлянам, потому что оно мешает, видимо, отцепить паровозик под названием «Украинцы» от общерусского состава до сих пор. И в итоге мы видим, что нам просто глава ВСУ нынешний отказывает в правильном существовании. А я напомню, что это было условием, при котором мы готовы применить даже неконвенционное оружие.
2: Да, спасибо большое, Алексей Живов, публицист, ветеран СВО, автор телеграм-канала «Живов», был с нами на связи. Блохи, клещи и серый импорт. Как на онлайн-площадках продают лекарства для животных без маркировки? Узнаем все вместе.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный корреспондент Александр Сладков о несостоятельности вражеской пропаганды. трудностей. Нет, это просто тяжелая работа, которая выполнима. Сегодня мы и Марса сбиваем уже, и вот эти Хорнеты, которые были непобедимы и считались непобедимыми еще месяц назад. Идет работа. Ну вот как, вы представляете, человек приехал, у него есть все. Кирпич подвезли, цемент, металлоконструкции, умелый мастер, который отвечает за строительство этого дома. И он выходит с мастерком, хорошо одетый, экипированный, и ему говорят, а какие у тебя трудности? Да какие трудности? Ну, надо работать тяжело, носить, думать, строить. Нету глобальных трудностей, которые нас могли бы сегодня сбить с пути. Коптеры летают, война идет. Ну, а как? Наши летают, и их коптеры летают. Перехватываем мы коптеры? Перехватываем. Поставляется аппаратура, которая вселяется в душу вражеского коптера, и мы видим, как он летит на территории. Да, есть такая конструкция. Специалисты растут в своем профессиональном уровне. Растут. Ездим, ездим. Перемещаемся.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
2: Продажи серых ветпрепаратов без маркировки и перевода на крупных онлайн-торговых сетевых площадках хотят жестко пресечь. Наш Вадим Алексеев заказал такие импортные капли, а его кот лично по запаху вынес вердикт этому коту в мешке.
7: Россельхознадзор предложил ужесточить контроль за онлайн-продажей ветеринарных препаратов. Как пишут СМИ, ведомство направило в Минсельхоз предложение по разработке нормативных актов, регулирующих дистанционную торговлю такими товарами. Поводом стало обращение общественной потребительской инициативы, которая попросила проверить крупнейшие маркетплейсы на предмет продажи препаратов без необходимой документации и маркировки на русском языке. В организации считают, что часть зарубежных ветеринарных препаратов поступает в Россию в обход официальных каналов. По словам президента Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилла Дмитриева, проблема незаконной продажи ветеринарных препаратов через маркетплейсы существует последние несколько лет. Она возникла в свете массового ухода с российского рынка зарубежных марок. Продукция от частных продавцов в принципе несет много рисков. Часто они не соблюдают условия хранения, а это может приводить к утрате свойств и проявлению токсических эффектов. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
8: Ветпрепараты выдаются через пункты выдачи заказов. На протяжении пути следования этих ветеринарных препаратов никто не знает, как соблюдались условия хранения, условия, так сказать, транспортировки, и, так сказать, температурный режим, соблюдались или нет. У нас есть подтвержденный случай, когда вакцина для собаки от продавца из Санкт-Петербурга, который, безусловно, имел лицензию, но через один из маркетплейсов передавалась потребителю в постамате в городе Сочи. Ну, надо понимать, что постамат – это железный ящик. В Сочи температура плюс 35, а вакцина должна храниться, ну, при нуле градусов. Конечно, в лучшем случае эта вакцина просто не будет работать, а в худшем она может нанести вред собаке в данном случае.
7: По данным RNC Pharma, средства от блох и клещей формируют 41% денежного оборота рынка ветеринарных препаратов. За январь-май 2026 года их продажи достигли 18 миллионов доз на сумму 1,5 миллиарда рублей. Около 40% продукции было реализовано через интернет. Как отмечают участники рынка, многие иностранные препараты поставляются из Турции или Китая. Кирилл Дмитриев из Национальной ассоциации зооиндустрии на примере одного из препаратов рассказал о масштабах проблемы с контрафактом.
8: В Самый хороший пример – это препарат Бравекта, да, концерна МСД, который 2022 года официально не поставляется в России. Просто потому, что у производителя нет российского сертификата GMP. Тем не менее, в 2025 году через маркетплейсы этого препарата Бравекта было продано чуть менее, чем на 3 миллиарда рублей. При том, что весь рынок ветеринарных препаратов мы оцениваем примерно в 51 миллиард рублей. То есть это колоссальнейшие суммы. Это один препарат, только контрафактный, контрабандный, неизвестно как в страну ввезенный. То есть эта продукция зачастую имеет на упаковке турецкий язык, китайский язык.
7: Решить проблему, считают эксперты, можно по аналогии с препаратами для людей. Разрешить оформлять заказы онлайн через маркетплейсы, но выдавать их только через лицензированные аптеки и другие специализированные точки. Вадим Алексеев, радио «Комсомольская правда».
2: Мобильные операторы опять радуют абонентов смс-ками о росте цен на 14% и привычно валят все на инфляцию с экономикой. Наш Станислав Гладков прямо сейчас разбивает молотком свинью-копилку, чтобы наскрести денег хотя бы на пару минут для последнего звонка.
9: Сотовые компании начали повышать тарифы. Информация об этом появилась на сайтах мобильных операторов и в направленных некоторым абонентам сообщениях. Так, Мегафон с 26 июля увеличивает стоимость некоторых тарифных планов на 14%. А с 28 числа изменения затронут услуги ВТБ Mobile. ФАС уже начала анализировать обоснованность повышения тарифов. Эксперты отмечают, что темпы роста абонентской платы ускорились по сравнению с прошлым годом. По их словам, сотовым операторам необходимы дополнительные средства для закупки оборудования. Речь идет об отечественных решениях и технике зарубежных производителей, ушедших с российского рынка. Кроме того, компаниям необходимы средства для модернизации сетевой инфраструктуры. Почему сегодня дорожает мобильная связь, объясняет ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
10: В России последние 5 лет мы наблюдаем, к сожалению, недофинансирование телекома, потому что был популизм, когда ограничили рост цен. И ограничение ставилось по формуле «официальный уровень инфляции». Официальный уровень инфляции, он не учитывает стоимость оборудования, он не учитывает стоимость прокладки, стоимость работ. Это оптика, это радиочасть. Так же, как и для широкополосного доступа, то есть домашних операторов, так и для мобильных операторов. В конце 2024 года впервые от этого правила отошли, потому что начали сыпаться сети, неформально поставили предел 20% единоразово в течение года. Это означает, что мобильные операторы стали повышать цены, но в среднем повышение составляло от 12 до 15%. И оно единократно происходило в течение года для конкретного абонента. Это не значит, что поднимали цены на все тарифы. Как правило, повышение цен происходило тогда на тарифы, которые до 600 рублей. Сегодня недофинансирование продолжается, цены повышаются, это нормально, но они повышаются не так сильно, как должны и могут.
9: Стоимость услуг в России одна из самых низких в мире, отметили в Минцифры. Операторы регулярно обновляют свои планы, ведомство не поступало жалоб от абонентов по поводу повышения тарифов, утверждает там. Шеф-редактор интернет-портала мобильной телекоммуникации Леонтий Бюкштейн заявил, что повышение цен – это неприятно, но не трагично. В России действительно тарифы на выход в интернет – одни из самых дешевых. Об этом он сказал радио «Комсомольская правда».
11: Ну вот звучит страшно, повышение цен. На самом деле максимум 70, ну 80 рублей. Пойдем в магазин, посмотрим на цены на хлеб. Да. Что такое 80 рублей? Уже есть 300-граммовые буханочки за 100 с лишним. Сумма, конечно, неприятная из кармана доставать лишнюю сотню, но все-таки это не та сумма, из-за которой надо впадать просто в ступор, и ой, все произошло. Так что, если какое-то повышение захотят делать операторы, они сами это не сделают, учтите. У нас отрасль связи регулируется, как и оборонная промышленность, государством. Оно дает лицензии, дает частоты, и ничего оператор сам, что бы он ни захотел, не сделает, если он четко не докажет регулятору и контролирующим структурам, что у него вот такие вот проблемы.
9: В России дорожает не только сотовая связь, но и другие телеком-услуги. Так, в первом полугодии 2026 года заметно выросла стоимость домашнего интернета. По оценкам участников рынка, тарифы увеличились на 10-20% в зависимости от региона, оператора и методики расчета. Для сравнения, за весь 2025 год рост составил лишь 5-7%. Эксперты связывают ускорение темпов подорожания с увеличением нагрузки на фиксированные сети после ограничений мобильного интернета весной, а также с ростом операционных расходов интернет-провайдеров. Станислав Гладков, радио «Комсомольская правда».
2: Врачи бьют тревогу. На нас надвигается настоящая эпидемия на тарелке, пока детское ожирение бьет все рекорды. Наш Юрий Кораблев готов лично выйти во дворы, принудительно забрать у подрастающего поколения все сосалки с чипсами, ну и вообще буквально грудью закрыть все холодильники страны и отгонять нацию и малышей от ночных перекусов. Юра.
12: С 2020 по 2024 год число диагностированных случаев ожирения у детей до 14 лет выросло на треть, так же, как и у подростков 15-17 лет. Это данные Росстата. Ожирение остается одним из самых распространенных эндокринных заболеваний у детей и подростков. Оно диагностируется у 25-30% школьников. Одна из основных причин проблем с лишним весом связана с сидячим образом жизни. Низкая физическая активность замедляет обмен веществ. Мышечная масса уменьшается, а жировая, наоборот, нарастает. Как рассказали эксперты, подобная тенденция, к сожалению, естественна для людей не только в России, но и в мире. В последние годы в большинстве стран зафиксировано трехкратное увеличение распространенности ожирения. Это является следствием изменения образа жизни людей на менее подвижный. Всевозможные сервисы доставки, работа из дома и отсутствие необходимости физически напрягаться, чтобы удовлетворить свои потребности. Так и продуктов, которые мы потребляем. В них становится меньше полезных веществ и больше калорий. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
13: Вообще человек, как вот живое существо, он запрограммирован на определенные действия. И, соответственно, на эти действия вырабатываются определенные гормоны удовольствия. И поэтому люди стали использовать еду уже не как компонент, который необходим для выживания. Это фактически такой стал антидепрессант. И дальше это передается уже даже не на физическом уровне, а уже на уровне культуры, на психологии.
12: И чтобы исправить эту проблему, государству необходимо возглавить борьбу за здоровье населения. По словам экспертов, России необходимо ввести моду на здоровый образ жизни и начать учить еще со школьной скамьи, что бывает с людьми, когда они употребляют в пищу некачественные продукты. Такое мнение высказала Елена Соломатина.
13: Это целая система, это целая культура. Да, это государственная программа. Мозг человека, ну, вы знаете, можно достаточно быстро переформатировать. Но это должна быть некая мода, это должны быть какие-то поощрения, и это должны быть вообще с самого детства. В школе изучаем геометрию, функции. Нет, это, конечно, очень здорово, это нужно. Но более практично изучать самого себя. Как функционирует собственно, организм, и что с ним будет происходить, если в него закладывать, ну, как в машину, не то топливо.
12: Вместе с этим, по данным Росстата, в России выросло число людей, занимающихся спортом в различных секциях и клубах. Если в 2010 году их было чуть больше 26 миллионов, то в последние годы их количество удвоилось. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Реклама.
14: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: Силы ПВО ликвидировали 59 беспилотников ФСУ на территории Ленинградской области. Беспилотная опасность отменена. Это сообщил губернатор Александр Дрозденко. Кроме того, украинские беспилотники атаковали ночью Санкт-Петербург. Удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Последствия ликвидируют, работает оперативный штаб, сообщил губернатор Александр Беглов. Объединенная компания Wildberries Andrews временно приостановила работу двух логистических комплексов в Петербурге.

0: двусторонних связей. Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что украинский конфликт мешает России и США находить точки согласия по другим вопросам.
1: О конфликтах.
0: Американские военные завершили очередную волну ударов по территории Ирана, это сообщило Центральное командование вооруженных сил США. Удары по Ирану наносились 13-ю ночь подряд, как отмечается, целями. Атак США были командные пункты, места хранения дронов, береговые пункты наблюдения, средства ВМС.
1: Обо всем.
0: 63% опрошенных заявили, что дача для них – это природа и свежий воздух. Большинство россиян признались, что любят дачу за возможность сбежать из города, побыть наедине с природой. Это следует из опроса среди подписчиков сайта kp.ru в соцсетях. 39% отметили, что дача у них ассоциируется с отдыхом, шашлыками, рыбалкой, посиделками у костра. 37% сообщили, что дача для них – это огород, натуральные ягоды, овощи и фрукты. Еще 20% рассказали, что дача у них – цветочный сад. Оставшиеся 8% выбрали вариант другое, в том числе, что дача – тяжелейший труд, огромные вложения, порой еще и ссоры с соседями или иные проблемы.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара сегодня 78 рублей 40 копеек, евро 89,44, курс юаня от Центробанка 11 рублей и 58 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации.
2: Итак, в Брюсселе снова собрался Совет Средиземья. Евросоюз торжественно выковал уже 21-й по счету санкционный пакет. Верховная чародейка евродипломатии Каллас с гордостью заявила, что этот свиток с заклятиями самый мощный и монументальный за последние 4 года. В фолиант внесли ровно 218 магических запретов. Под удар попали 50 предприятий ОПК, 40 кораблей, судов, целая армада из сотни банков с криптобиржами и даже НПЗ в России и Беларуси. Но, правда, Калла сразу строго предупредила, что их заклинание не разрядится, не закончится никогда, потому Брюссель уже вовсю склонился над 22-м пакетом. Но пока они продолжают воображать из себя каких-то властелинов своих собственных колец, наш эксперт, экономист, директор Института изучения мировых рынков Алексей Бобровский заглянул в эти 218 пунктов и готов, честно сказать, превратить след пакет в роковую гору для самого Евросоюза. Алексей Сергеевич, приветствуем.
3: Да, здравствуйте. Я думал, вы про крестражи какие-нибудь, мы с вами это в кольца уходим. Не, ну там все 218-280 невозможно прочитать, невозможно проанализировать. Тем более, что...
2: Засыпать сразу, да, то есть в сон клонит.
3: Ну да. Ну, повторяются какие-то вещи в развитии. Не со всеми смогли договориться, наделали 1000 исключений. Поскольку ряд стран, вот Греции, Франции в том числе, по отдельным пунктам не согласны друг с другом. Это, кстати, очень интересно, потому что раньше был вот такой жупел для Евросоюза в Венгрии в лице Орбана. Все говорили, вот это из-за него. Ну, хорошо, вот его нет. Оказывается, очень много стран других по отдельным направлениям говорят, нет, давайте вот это не будем включать, мне это не нравится. Это, в принципе, как бы показывает единство в этом Евросоюзе, с одной стороны, а с другой стороны, ну, и подсказывает что-то нам, что можно сделать в ответ. Другое дело, что мы вот пока удержим эту паузу. Хотя президент же уже говорил правительству, субъектам крупного бизнеса, прежде всего, сырьевым компаниям, что осторожно, аккуратно, надо посчитать, ну, например, по газу мы могли бы ответить. Я вот до сих пор жду. По-моему, уже больше года прошло вот с того момента, когда президент это допустил. А они же делают исключение ровно для тех отраслей, тех направлений, которые важны. Они же не делают тотальные какие-то запреты. Ну, вот просто исключение, так где они не могут пока обойтись без России. Вопрос. Ну, мы же можем в этих темах обойтись без них. Юго-Восточная Азия, Африка, ну, вообще 3/4 мира готовы покупать российскую продукцию. В том числе и газ и нефть. В том числе в новых вариантах, имеется в виду газовозы, сжиженный природный газ и станции уже строятся по всему миру. Подключили, и все. Тут у меня главный вопрос, да.
2: Но интересно, а как бы, в принципе, зачем он нужен еще? Ну, могли бы остановиться в этих санкционных пакетах. Интересно же, что они вот тут

0: третьего дня говорили, что не могут придумать ничего нового, а то, что могут, начинают, из-за этого начинается внутренняя грызня, потому что бьет по интересам друг друга уже. И не только в разных странах, но и в пределах одной. Да, то есть много пересечений идет. И тогда это санкционный тупик. Да зачем? Ну, как бы вот...
1: Ну, хочется сказать, либо примите уже все возможные пакеты сразу, либо действительно остановитесь. Здесь штука вот в чем. Они искренне верят, что санкции – это оружие. Отчасти это так и есть. Они искренне верят, что это оружие эффективное, которое может сильно, так сказать, навредить стране, против которой они применяют эти санкции. Это тоже отчасти правда. Ну, насколько сильно – это всегда вопрос к стране, вопрос к каким-то конкретным санкциям. Но здесь вопрос еще и в неких традициях, и в этих результатах того, как это работало в прошлом. Вообще санкции в современном виде, они же с Первой мировой войны применяются. Тогда вот главным врагом были центральные державы, ну, прежде всего Германия. Тогда уже глобальная экономика, она вот стояла из этих цепочек поставок и, соответственно, большого количества стран, компаний в них включенных. Это уже тогда было. И поэтому их обрывали вот ровно этими санкциями. Тебе запрещаем перевозить, тебе запрещаем перерабатывать, ты не можешь здесь принимать грузы, здесь я тебе не буду загружать уголь и так далее, и так далее. Вот это работало так тогда. Ну и поскольку такая британская задумка отлаженная и, в общем-то, отполированная уже так до блеска, когда ее предлагают под ключ к Ники Кейсу, вот ее используют в том числе и европейцы, и какие-то другие страны. Они считают, что это некий универсальный способ противостояния, противодействия, войны, как они это называют. Да? Но если пока не можешь стрелять, я подчеркиваю слово «пока», потому что, безусловно, они в какой-то момент к этому перейдут. Вот они считают, мы помогаем, чем можем. То есть это вот такая позиция. В этом смысле они не останавливаются, потому что это как бы вот перманентная война экономическая.
0: Да, ну и в общем, перспектив, да, здесь на какое-то изменение нет.
1: А какие перспективы? Тут надо по единому аппарате договориться. Есть перспектива? Перспектива их на время отрезать вообще, вот это хорошая перспектива. И сказать, пожалуйста, дальше без нас. Ну, в каких-то вопросах вы там придете, мы рассмотрим, вы придете. И заплатите в том варианте, в котором мы скажем. Так, как мы скажем. А в каких-то вариантах, ну, просто, пожалуйста, через вторые, через третьи руки нам будет тяжело отследить, но, наверное, они как-то купят и газ, и нефть, и нефтепродукты. Собственно, они это и сейчас уже делают.
0: Спасибо. Алексей Бобровский, экономист.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
3: За последние две недели российская армия очень серьезно взялась за Черноморское побережье в районе Одессы, а также других портов. Судя по сообщениям Министерства обороны, нанесено больше 20 ракетных беспилотных ударов. Естественно, возникает вопрос, а что бьют наши парни? Бьют портовые сооружения, склады ГСМ, склады, где ремонтируется боевая техника, где собираются беспилотники, так называемые БЭКи, эти морские террористические суда, безэкипажные. Наносятся удары и по судам, которые якобы перевозят зерно на Украину или, наоборот, с Украины куда-то что-то тащит, а там оказывается вооружение. Вот только за последние дни потоплено два таких судна и еще один «Балкер». А откуда идут эти судна? Я вам скажу, они идут из Румынии, они идут из Болгарии. Есть сведения, что идут и из Турции. В общем-то, это был такой жирный логистический путь, который позволял украинцам накачивать свою армию новыми вооружениями, ракетными в том числе вооружениями. Наши ракетчики нанесли удар и по береговой обороне украинской армии, в частности, уничтожили ракетный комплекс «Нептун». И вот здесь возникает стратегический вопрос, а что так активно наша армия взялась за Черноморское побережье, особенно за Одессу? Ну, это, конечно, это могут быть признаки того, что мы готовимся к очень серьезным действиям на этом черноморском фланге. Мало того, что мы перерубаем эту логистику, стратегически важную для украинской армии. Мы ее теперь, в общем-то, обескровливаем. Мы переводим вооруженные силы Украины на этом фланге на голодный паек. И активность этих ударов возрастает. Ну и безусловно, мы не можем уйти от ответа на вопрос, а что будет впереди и с Одессой, да и с тем же Николаевым. Активизация вот этих ракетных ударов и ударов с беспилотников, они свидетельствуют о том, что мы, в общем-то, готовимся к большой операции на этом фланге. Если говорить без дипломатических обиняков, без выкрутасов дипломатических, то можно говорить прямо. Судя по всему, целью вот этих активных ударов, а также возможной операции является одно – отрезать Украину от Черного моря. Да, кому-то этот вывод мой не понравится, но уж, как говорится, что имею, то имею. Я думаю, что активизация вот этих ударов – это, в общем-то, не только такой частный план по перерубанию морской логистики для Украины, но это и, в общем-то, подготовка к тому, чтобы активизировала российская армия боевые действия на этом фланге. Ну и, естественно, тут, наверное, и школьник может предположить, что для того, чтобы взять под контроль Одессу и Николаев, для этого нужна крупная операция. Операция комплексная и с суши, и с моря, и с воздуха. На этом я ставлю точку и говорю, давайте подождем. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
5: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
2: Сказано реклама.
6: Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» великие луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» великие луки. Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4, 8 811 53 4 70 57.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
8: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
9: Великие луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу! С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505.
10: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Ясно.
0: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. В Государственной Думе потребовали пересмотреть приговор таксисту и по совместительству бойцу ММА, который в Новосибирской области жестко и жестоко расправился с женщиной и ее 5-летней дочерью. Широкое внимание к этой трагедии и мягкости первоначального вердикта привлекло радио «Комсомольская правда». Наш корреспондент Вадим Алексеев детально изучил материалы дела, пообщался с юристами и выяснил, почему общественность и депутаты считают назначенные срок недопустимо мягким и каких шагов теперь ждут от правоохранительных органов.
11: Осужденный, о котором идет речь, боец ММА и по совместительству водитель такси Фархот Рахимзада. На его руках кровь двух человек. Подробности преступления по-настоящему жуткие. О них в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала начальник отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области Ольга Либрихт.
12: Громкое уголовное дело в отношении уроженца Таджикистана, достаточно молодой парень, который прибыл на территорию Российской Федерации, приобрел гражданство Российской Федерации, здесь создал семью, работал какой-то период времени поваром, потом таксистом, и вот в ходе вот этой деятельности он познакомился с девушкой. Она очень часто пользовалась его услугами таксиста, доверяла в какой-то степени ему, и он знал о том, что она получила большое наследство. И вот в этот период времени как раз и он задумал ее убить и завладеть ее денежными средствами. Под надуманным предлогом он вывез ее в безлюдное место на территории Кировского района. При этом 5-летняя девочка находилась с ней в автомобиле, и на глазах у ребенка он убил женщину. Жестоко убил. В течение суток он возил тело матери в присутствии ребенка в автомобиле. На заднем сиденье девочка сидела в кресле в детском. Затем он вывез тело в Искитимский район, где спрятал его в снегоотвале. И через сутки вернулся в город, и около села Толмачева он задушил девочку и также ее тело оставил в снегоотвале. Через несколько дней они были обнаружены. Помимо всего прочего, он похитил денежные средства у нее, потерпевшие более 2 миллиона рублей, и после убийства уже девочки завладел автомобилем.
11: Прокуратура предлагала пожизненно лишить таксиста свободы, но суд отказал. Дали 23 года. На то, объясняет Ольга Либрихт, у судьи имелись основания.
12: Были смягчающие обстоятельства. Он исключительно положительно характеризовался. У него было 2 малолетних детей. И, собственно, также подлежало учету его частичное признание вины. И, собственно говоря, вот эти обстоятельства и повлияли на решение суда.
11: Начальник отдела государственных обвинителей рассказал об этом деле в эфире радио «Комсомольская правда». Сайт КПРУ опубликовал об этом материал. Его процитировали другие СМИ, социальные сети. И в итоге на приговор обратил внимание глава думской фракции «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов. «Рассчитываю, что Генпрокуратура опротестует скандальный вердикт, а Верховный суд заинтересуется своим аномально гуманным коллегой», цитируют депутата российские медиа. Прокуратура вновь вернулась к этому делу, чтобы принять решение и, возможно, вновь обратиться к суду. Однако вопрос, насколько закон позволяет вынести преступнику приговор, которого тот действительно заслуживает, пожизненное лишение свободы, позволяет. Положительные характеристики и прочие смягчающие суд имеет право использовать для уменьшения наказания, но не обязан этого делать. Хотя практика обратная, говорит юрист Михаил Жуков.
13: А сколько у нас приговоров, в том числе там положительные характеристики ЖЭУ, от людей, которые вообще никогда не видели, собственно, подсудимого, соседского кота. А суд говорит, характеристики же есть, мы их и будем признавать как положительные, смягчающие вину обстоятельства.
11: Судьба же приговора Фарходу Рахимзаде теперь под вопросом. Может быть, если прокуратура его обжалует, суд по-новому оценит смягчающие обстоятельства. Мы проследим и расскажем об этом. Вадим Алексеев, радио «Комсомольская правда», Новосибирск.
0: Наших людей охватила новая неожиданная мания – массовые грибные туры. Теперь, чтобы набрать лукошко, не нужно вставать в 5 утра и знать секретные места деда. Достаточно заплатить от 2000 рублей, вас отвезут в правильный лес, за ручку приведут к поляне, покажут, какой гриб можно брать, а какой лучше не трогать, и даже помогут потом все это почистить. Наша Виталия Осипова решила, что 2000 цена небольшая за гарантию успеха. Схватила лукошко, надела сапоги и отправилась в тайгу. Но, кажется, в какой-то момент тур пошел не по плану. Виталия набрала мухоморов и не знает, что дальше с ними делать.
14: В московском регионе зафиксирован значительный рост интереса к организованному сбору грибов. По данным сервиса объявлений, за первые две недели июля спрос на грибные туры увеличился в 1.5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество предложений таких услуг на платформе за это же время выросло на 28%. Средняя стоимость организации поездки за грибами в столичном регионе составляет от 2000 рублей. В большинстве предложений в стоимость входит не только трансфер до места сбора, но и помощь профессионалам. Гидов в идентификации, сортировке и очистке грибов. Это делает такие туры доступными даже для начинающих грибников, которые не уверены в своих знаниях. На сайте объявлений есть предложение отправиться в грибной тур в другие регионы, например, в Карелию. Стоимость, правда, уже от 12 тысяч рублей с человека. Мы позвонили по одному из таких объявлений с предложением поехать в Калужскую область. Стоимость от 4 тысяч на человека. В описании следующее. Грибной тур – это отличный способ вырваться из городской суеты, насладиться природой и, конечно, заняться тихой охотой. Как проходит грибной тур, нам рассказал автор объявления.
15: У нас есть свой лагерь, отправка может быть от него. Мы садимся в грузовик ГАЗ-66, подготовленный для бездорожья, и направляемся в лес по грибным местам. Если вы едете с семьей вдвоем, там, к примеру, муж и жена, другая оплата, она будет дешевле, интереснее. Вы берете с собой все необходимое, корзинки, там, спреи какие-то от комаров, от клещей. Я читаю инструкцию, что можно делать в автомобиле при движении, чего нельзя делать, и выдвигаемся. Выдвигаемся в грибные места, где есть грибы. По пути вы можете там увидеть какие-то живописные места, там, может быть, встретим лося, косулю, там, бобра, к примеру, лису. Приезжаем на точку, собираем грибы. После вы можете посетить там озеро, к примеру. Могу вам вас прокатить еще по всему вдоль озера. Там будет мангал, музыка.
14: Аномально теплая и влажная погода, установившаяся в этом году, способствовала обильному росту грибов в лесах Подмосковья, что и стало основной причиной повышенного спроса. Правда, сезон грибов короткий. Время для того, чтобы отправиться в такой тур, ограничено. Всего пару недель в году. Отмечает в разговоре с радио «Комсомольская правда» организатор грибных туров Александр Грибнов. Он рассказал, что в последнее время действительно видит повышенный спрос на такие поездки. Запросов стало больше.
16: Да, люди стали меньше выезжать за границу, чаще стали здесь отдыхать, соответственно, чаще стали применять к услугам гидов, гидов по рыбалке. Это очень сейчас набирает направление, как и грибные туры, и гидов по грибам. Заявок стало больше, ну и в принципе из года в год больше, даже не связано с обстановкой в мире и так далее. В принципе, интерес к грибам у людей растет с каждым годом. Работает сарафанное радио, люди ходят, ищут проводников, им нравится, рассказывают знакомым. И с каждым годом эти знакомые, все больше и больше людей приходят в грибные туры. Если, например, гиды по рыбалке работают весь год, у них осень, лето, вот, весна, сезон, да, по открытой воде, то в грибах проводник, к сожалению, очень сильно привязан к самим грибам. То есть, если грибов нету, то и людей в лес не затащить.
14: По словам Грибнова, сезон начинается в июне с лисичек. В этом году, кстати, их много. Любители таких туров также ищут белые грибы, подосиновики и подберезовики. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
0: Более 23 миллионов человек из 170 стран подписали онлайн-петицию с требованием отстранить сборную Аргентины от чемпионата мира этого года. Причина якобы сплошная судейская благосклонность к аргентинцам. Вся эта кампания «Аргентина аут» набрала бешеный ход после группового этапа и матча с Египтом. Но ФИФА протесты просто проигнорировала, в итоге наказала Аргентину сама Испания, обыграв ее в финале, после чего сбор подписей сразу остановили. Юрий Кораблев тоже пошел поиграть в футбол.
17: Новости спорта.
18: Здравствуйте, у микрофона Юрий Кораблев. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев резко раскритиковал Евгения Плющенко за слова о деградации российских фигуристов. Об этом он заявил в интервью радио «Комсомольская правда». Дегтярев сказал, что не понимает, зачем Плющенко дает такие оценки, и призвал думать, что говоришь. Ранее на слова Плющенко отреагировала и заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она заявила, что Россия остается конкурентоспособной. 14-й чемпион мира Владимир Крамник сообщил, что спортивный арбитражный суд зарегистрировал поданную им апелляцию на решение дисциплинарной комиссии Международной шахматной федерации о дисквалификации. В начале июля Крамника дисквалифицировали на год за публичное обвинение ныне покойного американского шахматиста Даниэля Народицкого. Также решение предусматривает еще один год дисквалификации условно. После этого он обжаловал решение ФИДЕ. 16 июля он подал апелляцию в КАС. В ноябре прошлого года ФИДЕ подала на Крамника жалобу в комиссию по этике в связи с его заявлениями в отношении Народицкого. О смерти шахматиста стало известно 20 октября. Он умер в возрасте 29 лет. В 2024 году Крамник обвинил Народицкого в мошенничестве в онлайн-шахматах. Коллекционная карточка нападающего и капитана Washington Capitals Александра Овечкина с его автографом продана на аукционе Sotheby's за $256 000. Это следует из данных на сайте аукционного дома. Пластиковая карточка выпущена в единственном экземпляре. Особую ценность лоту придает надпись, сделанная самим Овечкиным, 895, номер один по количеству голов в истории, говорится в описании лота. В сезоне 2024-2025 российский форвард стал лучшим снайпером в истории НХЛ, превзойдя достижения канадца Уэйна Грецки. На этом у меня все. У микрофона был Юрий Кораблев. До встречи в эфире.
17: Новости спорта. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Политолог Александр Лосев о желании США доминировать в мире.
20: Задача Соединенных Штатов – контроль над финансовыми потоками, над энергетическими потоками. Если они хотят сохранить гегемонию, значит, они обязаны, по сути, опустить всех остальных. Как остаться царем горы. Если все остальные становятся выше тебя по потенциалу, по возможностям экономики и по всему остальному. Просто жестко всех опустить ниже. Даже если ты не сможешь подняться выше них, по крайней мере, они будут лежать. И что делают Соединенные Штаты? С их точки зрения, они поступают очень правильно. Они связали Европу под конфликтом с Россией. А и теперь можно каннибализировать европейский бизнес, потому что они лишили Европу дешевых энергоносителей, и можно требовать от европейской компании перевода производства в Соединенные Штаты. Присутствуют европейские мозги, те же самых инженеров, которых в той же Германии особо не будет возможностей реализации. Все понимают, что развивающиеся страны, глобальный юг, зависит от энергии. Они главные потребители нефти и газа ближневосточного. Взорвите Ближний Восток и, пожалуйста, контролируйте рост экономики Индии, рост экономики Китая.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лето – основной период размножения для большинства видов птиц и млекопитающих. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
21: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
22: В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень.
17: Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
17: Об атаках.
19: На складах Wildberries в Ленобласти в деревне Новосаратовка произошел пожар. После попадания БПЛА пострадали 3 человека. Состояние средней тяжести. Сейчас им оказывают помощь в больнице, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Также после атаки беспилотников обрушились конструкции одного из складов птицефабрики «Северная». В поселке Синявино Кировского района пострадавших нет. В Петербурге БПЛА атаковали объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Как сообщил губернатор Александр Беглов, сейчас последствия атаки устраняют. Работу координирует оперштаб. По последним данным, в Ленобласти этой ночью сбито 59 дронов.
22: о санкциях.
19: Сенат США может проголосовать по санкциям против России на будущей неделе, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. Обновленный законопроект предусматривает расширение рестрикций против российских госкомпаний, банков, энергетических проектов и так называемого теневого флота. Также предлагается ввести 100% пошлины в отношении крупнейших покупателей российских нефти и газа. Законопроект был внесен в Сенат 16 июля. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает высокими шансы на принятие документа. При этом отметил, что отдельные его положения, в том числе о вторичных санкциях против торговых партнеров России, требуют дополнительного рассмотрения.
22: О конфликтах.
19: Иран отклонил предложение США прекратить огонь. Об этом сообщила «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. Собеседники газеты заявили, что Иран не интересует временная сделка с Вашингтоном, которая не решает вопрос о контроле над Ормузским проливом. Удары США по Ирану продолжились сегодня 13-ю ночь подряд.
22: Об авариях.
19: В Грузии и Абхазии в ночь на 24 июня произошли масштабные отключения света. Были обесточены Тбилиси, Батуми, Кутаиси и другие грузинские города. Власти Абхазии также сообщили о полном блэкауте из-за системной аварии на Ингурской ГЭС. Под утро государственная электросистема Грузии сообщила, что подача электроэнергии поэтапно возвращается после аварийного отключения.
22: О мошенниках.
19: Мошенники пугают россиян аннулированием трудового стажа. Они звонят или присылают сообщения, представляясь сотрудниками СФР или ФНС, и запугивают человека тем, что из-за технического сбоя его стаж пропадет. Это сообщили в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта. Далее аферисты предлагают исправить ошибку или якобы оформить компенсацию, выманивая коды доступа к госуслугам или платежные реквизиты карт.
22: О погоде.
19: В Москве сегодня до плюс 22, временами возможен дождь, в Петербурге до плюс 20 и тоже дождливо. Ирина Самойлова, служба информации.
22: Что будет? Честный взгляд на 24 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Сегодня мы с вами поговорим про школу. Поговорим, а точнее, есть идея поспрашивать ваше мнение, что бы вы хотели добавить в новые учебники по русскому языку и литературе. Пожалуйста, родители, звоните. Дети, кстати говоря, тоже звоните, чтобы вы туда добавили. Ну и дополнительный вопрос, чего детям в целом не хватает на уроках русского языка и литературы? И дополнительный вообще, чтобы вы добавили как раз в новые учебники по русскому и литре. Пожалуйста, друзья, давайте вместе фантазировать, думать, предлагать ключевое. 8 800 200 ровно 9702, чтобы вас стимулировать как-то в очередной раз. Мы за лучший звонок, за лучшие предложения, читай, вручим, отправим в любую точку России две упаковки нашего кофе «Вкус Африки», эксклюзив от «Комсомольской правды», прямиком из Уганды. Пожалуйста, вот она упаковочка, одна из, две такие, отправится вам как раз домой от нас. Ну и слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор. 8 800 200 ровно 9702, звоните.

0: МОД. На радио «Комсомольская правда». Вопрос, друзья, можно и повторить, хотя вы все его слышали. Что бы вы добавили в учебники по русскому языку и литературе? Пожалуйста, звоните. 8 800 200 ровно 9702. Николай из города Чехов. Пожалуйста, здравствуйте.
1: Доброе утро, Иван. Здрасте. Уважаемые слушатели радиостанции «Комсомольская правда». Значит, у меня идея следующая. Она основана на речи, которая является устной. В нашем случае это разбор естественного чревещения. Речь развивает естественно чревещающего. Вот. Каждое слово буквально – это свет лучшего образа, всему очевидно. Если мы проговариваем нашу речь буквально, мы себя можем заряжать или разрушать. Вот. Стало быть, что можно будет добавить в русский язык? Я думаю, что ничего. Возможно, как дисциплина отдельно созданный предмет – устная речь. Вот. Она способна дать людям гораздо больше, чем мы сейчас имеем. Почему? Потому что каждое слово, буквально, как я уже сказал, и оно способно нам дать понимание каждого слова. Вот. Эта дисциплина очень интересна, и, возможно, при стечении обстоятельств, хороших, я думаю, вот, возможно, эту тему развить и изучать. Почему? Потому что арии, создатели слов, предки наши, они оставили тайны языка в каждом слове. И если мы сможем их раскрыть, то мы сможем этими тайнами пользоваться себе во благо. Почему? Потому что я эти тайны раскрыл, подтвердил и использую сейчас в труде у себя на работе. Вот поэтому рекомендую всем естественное чревещение речи. Вот, через каждое слово и получать для себя благо.
0: Как формулировать и аргументировать? Получится. Давайте так и назовем.
1: Очень просто. Да, да, да. Как формулировать и аргументировать? Просто каждому слову нужно подставлять слово, которое его расшифровывает.
0: Хорошо, спасибо. Спасибо, принимается. 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Лора из Перми, пожалуйста.
2: Здравствуйте, я школьница советского времени, у меня, как говорится, по русскому языку всегда была пятерка, вот, но, вы знаете, у нас были простые учебники, что по физике, что по математике, что по русскому языку, как сейчас помню авторов Бархударов и Крючков, вот, замечательные были учебники, и грамотность была достаточно высокая, но программа русского языка на сегодняшний день, я вот с внуком занималась какое-то время, ну, ужасный совершенно учебник, много лишнего, много лишнего. Вот эти все морфемные разборы, это вот совершенно не нужно. Нужна грамотность. И нужно, понимаете, чего не хватает? Вот у нас систематически с младших классов были изложения, сочинения. У них что-то я про изложение и сочинение по русскому языку вообще не слышу. Это ведь развивает не только грамотность, это развивает мышление в первую очередь. И в том числе устную речь, о которой предыдущий товарищ говорил. То есть надо вообще радикально пересмотреть программу по русскому языку, потому что она не способствует изучению родного государственного языка, а препятствует, и особенно детям, у которых в семье, скажем, говорят, может быть, на каком-то родном языке, на другом. Понимаете? В общем, надо радикально перерабатывать эту программу в целом, ну, вводить изложения хотя бы обязательно. Чтобы развивалось мышление, надо детям развивать мышление в первую очередь. Память, образность, богатство речи какое-то, то есть синонимы подбирать именно вот, вот этому учить, а не морфемному разбору. Спасибо.
0: Вам спасибо. Еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста, что бы вы добавили в учебники по русскому языку и литературе. И, ну, если можете поинтересоваться у детей, то, пожалуйста, да, поинтересуйтесь, чего им не хватает на этих самых уроках по русскому и литре. И, пожалуйста, ваше предложение. Можете, кстати говоря, телефон передать детям, пусть позвонят, скажут. Ну и, в принципе, глобально, раз уж про детей зашел разговор, если что-то не нравится там на этих уроках, что-то лишнее, по их мнению, то, пожалуйста, тоже звоните. И с удовольствием послушаем вас. 8 800 200 ровно 9702. Вообще, я тут вот не так давно было предложение добавить на литературу, на урок литературы, фразу «Работайте, братья». Крылатые выражения, произнесенные новыми героями, нашими современниками, добавили в единый учебник по литературе. Об этом сообщила советник президента по вопросам культуры Елена Ямпольская на заседании Совета по поддержке русского языка с участием президента Владимира Путина. Цитата там такая. Попытались, насколько это возможно, вдохнуть в учебники живую жизнь, чтобы дети чувствовали, что язык – это организм живой. Например, параграф о крылатых выражениях, помимо всем давно знакомых, включены слова новых героев наших современников. Потому что и «работайте, братья», и «идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы» – это фразы тоже успели уйти в народ и уже стать крылатыми, приводит слова Ямпольской пресс-службы Кремля. Фразу «работайте, братья» приписывают застреленному в Дагестане в 16-м году Магомеду Нурбагандову. Его захватили боевики, требовали, чтобы он на камеру призвал коллег увольняться из полиции, но он сказал «работайте, братья». Но эту историю вы все прекрасно помните. А что касается «идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы», это слова бортпроводника Дмитрия Ивлицкого, который руководил эвакуацией пассажиров после экстренной посадки лайнера Airbus A321. Ну, вы помните, в 19-м уже году. Кого послушаем сейчас? Наталья из Тамбова. Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый день.
0: Здрасте.
3: Я как учитель начальных классов хочу сказать, что с предыдущим слушателем радио я полностью согласна, что учебники очень непростые для детей, сложные.
0: Так.
3: Добрый день.
0: Так, мы вас слушаем.
3: Я как учитель начальных классов.
0: Да мы вас поняли. Продолжайте, пожалуйста. Мы вас слушаем. Вы
3: хорошо.
0: Не в автоответчик хорошо. Говорите. В прямом эфире.
3: Все, хорошо. Учебники очень сложные для детей. Правила непростые. Для ребенка эти правила задают выучить наизусть. Они их не понимают и не могут применять полностью на практике. То есть нужно работать над каждым словом. Орфография, над орфографией. Бич детей начальных классов, что они несколько лет не могут правильно написать букву то ли О, то ли А, то ли И, то ли Е. То есть бездуарный гласный, это бич всех детей. Поэтому нужно работать над каждым словом. Над орфографией. То есть находить все орфограммы в каждом слове и каждый день это задавать на дом. И помимо этого... Помимо этого нужно все виды разбора задавать на дом учителям. Синтаксические, морфологические, фонетические. Я таким образом работала, не обращая внимания на методические, которые предлагают учителю.
0: Вот. Спасибо. Спасибо. Уже не успеваем. Спасибо. Спасибо, друзья. Что бы вы добавили в учебники по русскому языку и литературе? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните. Перерыв у нас.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
5: Комсомольская правда.
6: Читайте сегодня. Основательница Wildberries Татьяна Ким. Делаем все, чтобы покупатели быстро получили свои заказы. Собака чуть не загрызла 7-летнего внука Дарьи Донцовой. Штормит при смене погоды. Советы врача, как остаться бодрым. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
7: Для лиц старше 12 лет.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Игорь Шкрабтак о возможном захвате иранского острова Америкой.
10: С точки зрения, опять же, чисто военной логики, просто брать под контроль вот пролив, на самом деле, вежливо говоря, представляется очень такой сомнительной авантюрой. Это, во-первых. Во-вторых, мы тут что должны еще понимать. Грубо говоря, хорошо, взяли под контроль вот эти самые пресловутые острова. Острова — это не все. Острова находятся слишком близко к иранской территории. Они слишком уязвимы для обстрела с вот любой из возможных позиций вот в этом самом проливе. Соответственно, зачем просто это все делать, мне, если честно, решительно непонятно. То есть для чего, почему, зачем? Вот много вопросов и очень мало ответов. Соответственно, вопрос еще заключается в том, что если мы говорим про, вот опять же, нахождение на островах американских военных контингентов, они таким образом растягивают свою логистику, они в итоге растягивают свое плечо возможностей, и таким образом они ставят под удар свой военно-морской флот, который у них, ну, как бы да, хороший, все дела, но он крайне уязвим для иранских ракетных ударов, которые, ну, не то чтобы сильно затратны с точки зрения, опять же, денег. Просто-напросто. Поэтому вот такая вот очень, я бы сказал, печальная математика.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 24 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Чтобы вы добавили в учебники по русскому языку и литературе, часто слышим жалобы как раз, что не так, это не так. Вот, пожалуйста, предлагайте. 8 800 200 ровно 9702. Елена из Подмосковья.
4: Реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
11: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: получайте скидки.
1: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505.
3: Вот этого. Я ей говорю, ты же студент МГУ, читай русскую литературу, тебе это поможет. А она говорит, мне это неинтересно, я хочу читать Лавриновича и Анну Джейн.
4: Все понятно. Я понятия не имею, кто такая Анна Джейн, надо посмотреть, кстати говоря, изучить Анну Джейн. Первый раз слышу, если честно. Спасибо вам за звонок, спасибо. Далее. Ирина из Москвы, прошу вас.
5: Да, добрый день. Здрасте. Вы знаете, я, честно говоря, пришла в ужас, когда вот посмотрела учебники русского языка своих внуков. Дело в том, что сейчас почему-то детей стали обучать русскому как иностранному. Вот, изучают. Вот у них есть такое понятие, как фонетика. Например, идет разбор слова «дорожка». Ну, как вот раньше нас учили? «Дорожка». Сейчас они должны написать «да» через «а», «рож» через «ш», «ка». Вот это вот будет правильно. Вот, ну, существует же механическая зрительная память. Ребенок тут же учится все это писать, ну, неправильно, и поэтому о грамотности наших детей очень трудно говорить.
4: Угу. Да, это странно, действительно. Спасибо. Так, далее. Борис из Волгограда, слушаем вас. Пожалуйста.
6: Доброе утро. Добро. Хотелось бы добавить такое, чтобы приложение, чтобы смысл слов был понятен. Ну, грамматика одно, а смысл слов другое. Пример. Допустим, пишет «спасибо». На конце буквы «г» добавить будет «спаси Бога» или полностью «спаси вас, Бога». Ну, как говорят, «дай Бог здоровья». Или как буква «у». Вот «утопия», место которого нет. Вот говорят «Божье» или «убогу». Ну, как бы не относится к Богу. Ну, как бы соединить, чтобы был атеизм, была борьба там с атеизмом, вера, невера. И смысл слова, допустим, глухая буква не слышится на слух. Вот, допустим, говорят «бессмертный». Ну, как «бессмертный» или «вечность». Или, допустим, «бесом подобно», когда кричат с восхищением. «Бесом подобно», там же не «з», там буквы не звучит. А, допустим, там богообразно, так же не будут так человек восхищаться. Чтобы был понятен смысл слов, ну, как бы «бутерброд».
4: Прервалась, видимо, связь. Далее, спасибо за звонок. Далее. Одно мгновение, друзья. Сергей из Краснодара. Здрасте.
7: Здравствуйте вам. Да. Доброе утро вам.
4: Да, пожалуйста.
7: Ну, я хотел бы сказать, что все зависит даже не от учебников, а от преподавателя.
4: Но у нас все-таки тема, чтобы вы добавили в учебники по русскому и литературе.
7: Хорошего преподавателя.
4: Хорошего преподавателя надо добавить, да? В каждую школу, причем по несколько штук. И это все предложения или будут еще?
7: Дело в том, что даже тот учебник, который на сегодняшний день есть, да, он в чем-то правильный, в чем-то неправильный, но так его будет трактовать преподаватель и преподносить ученикам.
4: Угу. Ну и преподавателю еще и зарплату хорошую добавить, тоже вот в качестве предложения, в копилку, я бы даже сказал, предложений. Спасибо. Спасибо за звонок. Светлана из Челябинска, пожалуйста.
8: Доброе утро.
4: Здрасте.
8: Каждый пишет, как он слышит. Поэтому, конечно, надо учить правописанию. Во-вторых, надо не придумывать новые какие-то предметы, а углубить то, что у нас есть, содержание по литературе. По русскому языку действительно билиберда, вот эти вот разборы, это бред сивой кобылы. Вот просто люди, видимо, из пальца или из какого-то места высасывают эти правила. Вернуться к советским простым правилам. Больше читать. Вот мы не работали деньги они зарабатывали. Борются же сейчас с потребительством. А я помню, что даже на юге, на море, там где-то на отдыхе нам задавали читать, вести дневник читателя, то есть о чем прочитал, что тебе понравилось, что не понравилось. Понимаете? Вот, я помню, что я даже на отдыхе я читала летом. Вот, писали мы изложения, действительно, диктанты, сочинения. У нас диспуты были. А сейчас дети, кроме мата, действительно ничего не имеют. И учить им, я понимаю, их неинтересно. И они понимают, что это глупости какие-то. Вот впечатление, что азиаты какие-то, таджики, извините меня, писали учебники, которые не любят ни русскую литературу, ни русский язык. Действительно, и хотим идеи какие-то. А вот о чем произведение-то? Я могу сказать, учебники разные. У дочки была действительно ужасные учебники. Там эротический бред сплошной по танге был. А вот у соседки написанный доступным, простым языком, понятным детям. И содержание очень хорошее. Так что вот надо к этому стремиться. Спасибо.
4: Вам спасибо большое. Далее. Александр из Южно-Сахалинска. Приветствуем вас.
0: Здрасте. Добрый день. Я согласен со всем сказанным, но я хотел сказать буквы «Ё». Такая вот наша, наверное, тема.
4: Есть, да.
0: Известная всем, да. Я не то, что там исполняю, задача, скорее всего, наборщиков, да, типографии раньше это было, ленились ее набирать. Теперь буква «Ё» все-таки смысловая единица. Ну и наш, поскольку язык очень много вариативен и отсутствует какая-то определенная последовательность предложения, как в других иностранных языках, можно говорить как угодно, да, и смысл сохраняется. А если мы еще и букву «Ё» игнорируем, то у нас совсем получается такая свобода мысли, свобода слова. А мы же как думаем? Сначала мы думаем, потом строим предложение, мы так действуем. Как мы действуем, так и думаем. Как думаем сначала, строится мысль, и потом действие. Ну и порядка, во-первых, стало бы больше, начиная с первых классов, да, когда... Немецкий возьмите, над каждой буквой стоят точки, смысловая единица, она означает то. Там не Березовка или Березовка, да, как в случае из войны известной, пошли не туда, в Березовку вместо Березовки. Там думали, гадали, Березовка, Березовка. А у немцев было все четко на карте, Березовка, Березовка, все отдельно. Как пример просто, или там, ты где осел, да, попробуй пойми. Ну вот, с этого... Ну и хотел бы добавить англицизм. Еще борьба с ними, конечно, идет, но очень вяло. Ну вот, в общем-то, у меня все.
4: Спасибо большое. Добавить букву «Ё». Спасибо. Вот конкретное предложение. Далее. Роман из Москвы. Пожалуйста. Роман, говорите, да.
9: Я бы хотел в первую очередь сказать там какие-то правила. Сколько надо изучать правильно... ставить ударение, самое главное. Все в этом. Больше ничего не могу сказать.
4: Ударение. Так, хорошо. Понятно. Далее. Владимир из Краснодара. Попрошу вас.
10: Доброе утро. Иван Исит на радио «Волне комсомолки». Разбередили сегодня мою душу, Иван, давно вам не звонил. У меня сердце замирает, когда я вспоминаю свои 75 лет, уроки чистописания, с каким мы трепетом, звездочкой, перышко такое было, выводили буквы, потом слова, предложения, потом писали изложения, сочинения, зрительное восприятие и старание помогло мне освоить более-менее твердо русский язык. Вот мои предложения такие по методике преподавания.
4: Спасибо большое. Так, сейчас у нас перерыв, друзья. Отдохнем, после этого вернемся и продолжим. Новости, реклама и анонсы пройдут быстро. Это вы знаете. Напоминаю, что идет розыгрыш нашего кофе. «Вкус Африки» он называется. Эксклюзив от «Комсомольской правды» прямиком из Уганды. В любую точку России отправим две упаковки за лучший звонок. Так что звоните. Тему вы помните, но могу ее еще раз продублировать. Что бы вы добавили в учебники по русскому языку и литературе, пожалуйста, предлагайте. Если вдруг кофе «Вкус Африки» вы не выиграете, ничего страшного, его можно купить в любой маркетплейс вам в помощь.
2: «Что будет?» Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
11: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
12: Эпштейн. Империя монстра. Книга журналиста «Комсомольской правды» Андрея Абрамова. Шокирующий роман расследования. Как бывший школьный учитель держал страхи лидеров наций. Его связи с разведками и миром криптовалют. Русский след в файлах Эпштейна. Что творилось на его острове. Странное самоубийство в камере и другие тайны. Ищите книгу «Эпштейн. Империя монстра» на shopkp.ru, маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог Леонид Крутаков о сохранении суверенности стран.
15: Когда на порог твоего дома приходит, начинает хозяйничать, ты вынужден брать грабли, вилы, не знаю, что у тебя под руками, идти защищать свое право на жить так, как ты хочешь жить, а не как тебе рекомендуют или там навязывают. Вот это вопрос не войны, это вопрос существования вашего. Понятие свободы ранее существовало не как индивидуализм, который нам навязывает, что право каждого человека вести себя как хочешь. Это существовало как право быть русским, право быть немцем, право быть французом. Вот этого права европейцы сегодня во многом лишены.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
13: Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В художественной школе завершился долгожданный ремонт. Обновления коснулись трех учебных классов, где теперь созданы все условия для комфортного творческого процесса. Специалисты провели полную отделку стен, выровняли потолочные перекрытия, обновили систему отопления декоративными экранами и заменили напольное покрытие на современный линолеум. Объем выполненных работ оценил депутат Великоалской городской думы Дмитрий Беляков и активисты партии «Единая Россия». Жительница Великоалского района Екатерина Аржиховская использовала социальный контракт для развития собственного дела. С детства, переняв опыт у родителей растеноводства, она применила знания на практике. В 2025 году Екатерина заключила соцконтракт. На полученные средства были закуплены материалы для теплиц, системы полива и саженцы клубники. Это позволило семье вывести хозяйство на новый уровень и обеспечить стабильный легальный доход. Сегодня на участке выращивают раннюю клубнику и картофель. 12 июля в Пскове в грунтовых кортах клуба «Мастер» прошел парный турнир по большому теннису среди ветеранов. Пары должны были соответствовать возрастным категориям от 90 лет и более. Единственным представителем «Великих лук» в этом турнире был 70-летний теннисист Юрий Хлебников. В паре с 58-летней спортсменкой из Пскова Ларисой Василенко он занял третье место. Юрий Петрович занимается теннисом более 40 лет, и возраст не является для него преградой для новых спортивных достижений.

0: литературе, пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702. Слушаем ваше предложение. Наталья из Москвы, здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Здрасте.
1: Слушаю полчаса. Очень актуальная вся эта проблема. И прихожу к выводу, то, что уже многие сказали, что упирается в учебники. И, насколько я помню, в начале 2000-х, или чуть позже, приняли вот это новое введение, что так как у нас жизнь так быстро меняется, то, соответственно, и учебники должны тоже соответствовать нашему времени. И их пишут с какой-то периодичностью. Я точно не знаю, может быть, там раз в 6 лет все это обновляется, и каждый записатор-написатор, ну, вот эта команда, они все время должны менять, потому что иначе учебник как бы не будет актуален. И вот это постоянная замена чего-то, ну, потому что это, во-первых, это большие деньги, да, и получается, что они, переписывая, они что-то меняют и добавляют, но это с точки зрения, может быть, академиков, каких-то специалистов, это имеет смысл. А детям это выносит мозги. Плюс все методики, они ровно так же все время пополняются, меняются. И вот это зло. Некоторые родители, я знаю, просто покупают старые учебники и параллельно обучают детей. Поэтому, как бы, какой бы ни был учитель гениальный и способный, и желающий действительно научить грамотности, он все равно должен следовать вот этим всем нововведениям. И поэтому разбор. У меня просто трое детей. Один застал старую школу и еще учебники. Вот именно те, которые были по, ну, советской программе, так назовем. И это совершенно два разных мира. Вот второй, третий и старший, который просто действительно является олицетворением вот это, ну, как бы и моей гордостью, потому, вот, поэтому, наверное, вот эту тенденцию, во-первых, учебники, которые по тем предметам, как у них, обществознание, информатика, да, наверное, это верно. Извините за тавтологию. Вот. Просто жизнь действительно быстротечна, ну, тем более сейчас. Информация и все остальное. Это оправдано. А математика, русский, какие-то основополагающие, ну, география и то, к сожалению, тоже подвержена таким изменениям. Но вот эти предметы не надо трогать. Добавлять что-то можно. То, что вот происходит, допустим, в русском языке много нового происходит, да, какие-то, ну, вот изменения, это уже современно. Вот просто добавлять какой-то раздел, который, ну, принято изменить, на, ну, вот уже там восприняты какие-то новые, так сказать, введение в предмет. И просто какую-то главу введение там за последние 5 лет, допустим, раз в 5 лет обновляет.
0: Спасибо. Спасибо за звонок. Далее. Юрий из Луганска. Добрый день. Здрасте. Слушаем вас.
2: Доброе утро. Здравствуйте. Уроки русского языка очень хотелось бы предложить чистописание или каллиграфию. Сейчас с почерками очень все плохо, детки очень плохо могут писать.
0: Да и взрослые, то, что я вам скажу.
2: Да, и взрослые, да, тоже, да. А в русскую литературу очень хотелось бы вернуть изучение коротких фрагментов наших прекрасных литературных произведений наших авторов. Вот Пушкин, Лермонтов, у них есть очень большие произведения, но коротенькие фрагменты в 2-3 стиха. Для деток очень было бы хорошо для развития.
0: Вот связь.
2: Красивую.
0: Со связью проблемы, но
2: было бы хорошо.
0: Почти ничего не слышали из финала. Спасибо большое. Про каллиграфию, главное, хорошо сказали. Да, далее. Михаил из Москвы, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здрасте.
3: Всем доброе утро. Я что хочу сказать? Значит, я считаю, что вообще пора назрело реформу делать, понимаете, русского языка.
0: Вот, реформу русского языка? Батюшки.
3: Да, да, да, не батюшки, потому что я вот захожу, когда тоже встречаю трудности, захожу вот в интернет и смотрю, значит, по одному и тому же вопросу вот, педагоги, которые, русисты, которые преподают вот, русский язык, свою литературу, совершенно разные толкования, понимаете, иной раз встречаешь.

0: То есть смотришь, и трудно понять, понимаете, единственное, вот отдушина, это портал, это русский язык, там где-то можно как справку какую-то навести. А так вот иной раз, и множество там этих сайтов таких, которые, где педагоги дают пояснения, совершенно различные. Я считаю, что наслоения произошли, понимаете, изменения разные, но девиации в этом языке. Приходят и уходят разные специалисты, пишут эти учебники, понимаете, и разночтение получается. Это первое. Второе. Я считаю, что очень много зависит от средств массовой пропаганды, в частности, вот от радио. Очень много тащат в наш красивый русский язык, значит, иностранных калек. И здесь очень большое влияние оказывает радио, массы, понимаете. Вот особенно вот эти программы, которые спорт освещают, потом это самое, кино, вот это самое, кинофильмы. А сплошь там идет сплошные вот эти какие-то... И надо, чтобы понять, надо лезть куда-то и смотреть разъяснение, понимаете. Вот, то есть это какой-то дикий ужас творится. И ударение неправильное. Сейчас вот, наверное, я не знаю, диверсия какая-то была, что ли, языковая. Дело в том, что выпустили, видимо, кто-то выпустил справочник ударения русского языка, назвали его, сейчас же каждый может издать, понимаете, вот, деньги заплатил, сдал, назвал его, все. И приняли, видимо, на это самое, я считаю, что его за истину последней инстанции, ты не освещенный. И начали, значит...
1: Вы о чем говорите-то сейчас? Я не совсем
0: сети,
1: понял.
0: Сети, понимаете, сети, значит, говорят, в нашей сети, вот, а говорят, в нашей сети. Сеть — это множественное число, понимаете, а в нашей сети — это единственное число. Сеть. Я помню прекрасно, что если когда репродукторы висели в тарелке, московской городской сети требуется там то-то, то-то, то-то. Сети. И у Пушкина везде, понимаете, вот, везде тоже сети там, понимаете. А говорят сети. Ну что это такое вообще?
1: Спасибо. Вот, спасибо.
0: Чтобы не тащили вот эти кальки, понимаете. Это зачем тащить этот гной, трипер, это из-под гадящей англичанки в наш красивый русский язык зажать его?
1: И
0: понимаете?
1: Тут англичанка гадит. Все понятно. Спасибо. Далее. Елена из Хабаровска, прошу вас.
2: Добрый день.
1: Здрасте.
2: Дело в том, что я сама учитель, но я вообще-то лингвист. Но я касаюсь русского языка до сих пор. Дело в том, что я сама немножко тоже пишу рассказы и стихи. И у нас есть такое общество в центре города, называется «Муза при свечах», где у нас собираются поэты. И поэтому я, конечно, интересуюсь тем, что изучают наши дети. Ну, во-первых, вот все это отмечают, и это правильно, что русский язык очень перегружен разными, так сказать, ненужными темами, в ущерб тому, что основные темы, значит, изучаются очень быстро и очень только обзорно. Даются, например, на какую-то новую тему два урока. Первый урок ознакомления, второй закрепление. Хотя должно быть раньше на эту тему, например, давали 4 урока, понимаете как? Вот. И, конечно, этот морфемный разбор морфологический, но зачем он нужен действительно, тем более в средних классах. Ну, про литературу можно что сказать. Я как-то открыла учебник литературы старших классов и просто обомлела. Значит, увидела там, по-моему, Солженицына, вот. То есть натолкали каких-то таких вот авторов, таких вот более современных, в ущерб классике, в ущерб даже тому же Аркадию Гайдара, например, вот сейчас не берутся, например, его, так сказать, рассказы, вот его творчество как-то не освещается. Бакрицкий, другие были прекрасные поэты. Понимаете, мы, то есть, теряем свою историю. А зачем этот Солженицын? Если кто-то захочет, он прочитает его сам для своего интереса.
1: Ну как же,
2: более,
1: там
2: считаю,
1: и деревенская даже... проза, там, ну лагерная, понятно, может быть, лишняя.
2: Деревенская, ну а зачем это лагерная, так сказать,
1: я
2: нам сказал, вот
1: я
2: это?
1: Я про
2: вот
1: деревенскую, это... Матрёнин двор, допустим.
2: Ну, вариант. Может быть, да. Но я считаю, что у нас есть и поинтереснее классики, которые, так сказать, сейчас вот выброшены. И мы, вот воспитанные дети, скажем, вот на тех понятиях, мне кажется, более такие, как бы сказать, более совестливые люди были, более благожелательные. А сейчас вот эти вот всякие пишутся негативные, сказать, стороны быта освещаются, и люди стали ну, более такие вот раздраженные, понимаете? И, соответственно, агрессии больше в обществе. Надо все-таки учить больше добру. И вот это вот то, что вот эти вот, так сказать, такие темные стороны нашей жизни, не обязательно прям их так сильно освещать. Больше давайте учить добру. И, конечно, в общем-то, действительно, классика, она есть классика. И советская, и русская классика. Да и сокращают даже того же Пушкина, изучение там, все равно там сокращают Лермонтова, Пушкина, других поэтов великих. Вот, в ущерб, значит, современной вот этой нашей, так сказать, литературе. Вот такое мое мнение.
1: Спасибо. Спасибо. Вот. Перерыв у нас, друзья. Сейчас немножко отдохнем, после этого вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь. Вопрос, вы помните, но напомню на всякий случай, что в БДБ или учебники по русскому языку и литературе 8 800 200 ровно 9702. Звоните.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано «Реклама».
4: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
5: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
6: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
7: Великие Луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу. С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
8: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСП, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летних сезона. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на строй сам.vl.ru.
9: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
10: А знаете ли вы что? Половина населения Земли никогда не видела снега.
11: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные.
3: Что будет? Честный взгляд на 24 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Чтобы вы добавили в учебники по русскому языку и литературе, пожалуйста, делитесь своими мыслями и соображениями. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Алексей из Москвы, здравствуйте, пожалуйста.
12: Здравствуйте. Два коротких предложения. По языку меня все время коробит, когда я читаю. Приставка «без» вместо приставки «без». То есть смысл теряется совершенно. Как вот это правило орфографическое, как оно до сих пор существует? Ну, пример «беспомощный». Пишется «беспомощный», когда по смыслу «без помощи». «Беспомощный» — это тот, кто остается без помощи. Вот, это по языку. А по литературе я бы добавил для подростков очень великолепная вещь. Я сам прочитал ее уже во взрослом возрасте. Это «Гончаров. Обыкновенная история». Замечательная вещь. Вот ее бы вместо Обломова.
1: Угу. А Обломов вам чем не угодил?
12: Ну, не то, что не, я не говорю, что не угодил. Актуальнее и интереснее было бы для подростков лет так 14-15. Именно «Обыкновенная история».
1: Хорошо. Хорошо, спасибо. Тебе Обломов — это как бы важная история, на мой взгляд. Ну ладно. Далее. Елена из Подмосковья, пожалуйста.
13: Алло.
1: Здрасте.
13: Здравствуйте. Много было сказано очень правильно, абсолютно согласна, что учебники по русскому языку школьные нужно менять. Но я бы хотела сказать немножко, может быть, чуть-чуть в сторону от этой темы. Моя внучка закончила 9 класс, пойдет в колледж. Получили мы аттестат. У нее одна единственная тройка была, к сожалению, по русскому языку. А вот в аттестате этих тройки оказалось две. Потому что русский язык – тройка, родной язык, в скобках русский, тоже тройка. И получилось в аттестате две тройки.
1: Угу, так.
13: Вот и... такая история.
1: Понятно. Понятно.
13: А будет учитываться средний балл.
1: Ну, как говорится, да, плохие вещи случаются. Спасибо. Далее. Да. Елена из Москвы, пожалуйста.
14: Доброе утро. Доброе. Я бы хотела обратить внимание на ударение со словами, в словах с буквой «ё». Это первое, свёкла или свекла, например, как многие говорят. А второе, значит, обратить внимание на предлоги. Сейчас в разговорной речи, да и не только, слышно «пришёл с», «со школы», «приехал с Москвы», «вышел с метро». Это вообще ужасно, никогда такого не было. Предлог «с» – это соединительный предлог, он соединяет. «Пошел с другом» и так далее. Вот, и что-то еще хотел сказать. Так.
1: Елена, да, важный и момент, еще... и к остальным тоже. Да. Вы предлагаете поменять отдельные правила, отдельные маленькие нюансы, но давайте все-таки подумаем о глобальном. Знаете, чтобы вы добавили в учебники по русскому языку и литературе, и, ну, правильно, вот маленькое правило, которое там изменить в учебнике, это не является предметом для разговора в эфире, вы не находите?
14: Ну, мы объясняем ситуацию с состоянием русского языка и его преподавания.
1: Я думаю, что ситуации, как бы те люди профильные, которые занимаются вот этой проблемой,
14: ну, текущей, они знакомы. Ну, это неправильно.
1: Да много чего не про. Я понимаю, о чем вы говорите. Много чего, да, это ужасно. Что поделать?
14: Ну, вот я об этом и хочу сказать, чтобы люди обращали внимание.
1: А учебники тут при чем?
14: Дай мне денег или дай мне в долг.
1: Спасибо. Так, далее. Далее. Татьяна из Кемерово, пожалуйста.
15: Добрый день.
1: Добрый.
15: Я буду кратко. Хотела бы, чтобы по русскому языку ввели, как у нас в наше время советское обучение, диктантов побольше на орфографию, да, и сложений. Вот. Потому как диктанты, это, сами знаете,
1: это
15: запоминание,
1: да,
15: и обучение орфографии. На все правила орфографические диктанты. Вот так у нас так.
1: И вообще
15: было.
1: Учиться пересказывать историю грамотно. Это важно.
15: Да, да, да.
1: Конечно.
15: Ну, а по литературе, естественно... Ну, вот стихотворение наизусть очень хорошо развивается.
1: А что, мало учат сейчас стихотворение? Я просто не знаю, вот, действительно, мало учат?
15: Мало. Ну, и пересказы, хотя бы краткие, художественных произведений, литературных, ну, естественно, больше классики нашей. Вот. Ну и немножко замечание, разрешите, по поводу грамотности наших взрослых нынешних. В частности, журналисты. Я очень много слушаю радио. У меня ежедневно фоном радиопередачи, в частности, и «Комсомольская», и «Радио Вести», ну и другие там, и «Маяк», и все прочее, «Радио России». И очень многие дикторы совершают ошибки, не умеют склонять. Стыдно за них. Но это уже результат обучения вот этого...
1: Это не результат обучения, это люди сидят в прямом эфире. Вот что я вам на это могу сказать. Поэтому, соответственно, ошибки они делают по этой самой причине, по какой другой. Посидите в прямом эфире и посмотрим на вас, как вы не будете ошибаться. Далее, ну это вот замечание по делу. Андрей из Ярославля, пожалуйста.
16: Здравствуйте.
1: Здрасте.
16: Вы знаете, я глубоко изучаю русский язык уже много-много лет, можно сказать, десятилетий. я, знаете, не перестаю восхищаться, потому что русский язык на четверть это унаследовал от скифских времен. В общем, скифские слова у нас 1/4 часть.
1: Предложение, пожалуйста, времени не так много.
16: Да, я бы хотел еще кроме этого сказать, что необходимо в русском литературе, языке обращать внимание, что есть два русского языка, два русских языка. Один высокого слога, другой бытовой. Вы понимаете, высокого слога, это как в Англии разговаривают господа, а простые люди бытовом, простым. И у нас такое же есть в русском языке правило. Но обычно, когда люди интуитивно хотят что-то важное сказать, красивое. Вот Пушкин, он писал стихи высоким слогом. Солнце – это бытовое, понимаете? А светило, светило – это уже высокий слог. И сразу ощущения другие. У нас много слов, но нет упоминания, что два таких языка существует. Это очень важно.
1: Хорошо. Так, далее. Екатерина из Москвы, слушаем вас, пожалуйста.
17: Здравствуйте. Я бы добавила, наверное, в русский язык такую вот правильную разговорную речь. Не вот то, что по правилам мы учим, а вот именно правильную разговорную, как красиво разговаривать. Может быть, ораторское искусство какое-то, потому что вот спустя годы тебя этому никто не учил в школе. По крайней мере, вот в 90-е годы, да, когда я заканчивала школу. И теперь, выступая с докладами, мне вот это вот не хватает. А сейчас это очень дорого стоит. Я бы, вот, наверное, добавила бы что-то такое вот. Ну, наверное, правильно сказать, ораторское искусство. Наверное, все-таки относится к русскому и к литературе.
1: Да,
17: ну,
1: да,
17: и,
1: да.
17: Наверное, какой-нибудь... Вот этого прям очень не хватает, действительно. Нас этому не учили никогда. И, наверное, бы биографию бы добавила известных вот писателей. Это очень интересно, на самом деле. Иногда сейчас слушаешь... Блин, слушайте, а почему я раньше об этом не знала?
1: Интересное вот предложение, кстати, и про биографию интересно. Да, спасибо большое. Хорошие предложения, дельные. Ну, победителям вот мы с коллегой посвящались, объявляем Елену из Подмосковья. Победительница отправится в «Вкус Африки». Она в начале эфира нам звонила. «Вкус Африки» — две упаковки нашего кофе, эксклюзив от «Комсомольской правды», прямиком из Уганды. Вот ей и к ней поедут. Спасибо всем, кто сегодня звонил. Сейчас большой перерыв. Совсем скоро мы вернемся в рамках уже большого эфира.

0: Ахматову, Цою, Высоцкому.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
2: АНО «Центрная сфера» в партнерстве с медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляют. Всероссийский литературный конкурс для участников СВО и жителей прифронтовых территорий «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Если вы старше 16 лет и пишете прозу, стихи, очерки, романы или пьесы, ведете блог или оставляете в заметках на телефоне эссе, сценарии или рассказы, возможно, это ваш шанс заявить о себе. Присылайте ваши творческие работы на сайт proza.kp.ru до 30 октября этого года. «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Это 5 номинаций конкурсного отбора и 3 призовых места в каждой номинации. Первое место – 300 тысяч рублей. Второе место – 200 тысяч рублей. Третье место – 100 тысяч рублей. Победители конкурса также получат возможность принять участие в одном из образовательных заездов «Тавриды Арт» в 2027 году. Подробнее о правилах участия, номинациях, призах и финальной церемонии награждения читайте на proza.kp.ru в разделе «Положение о конкурсе». Не пишите, но хотите почитать? Заходите на сайт proza.kp.ru, знакомьтесь с произведениями авторов и выбирайте любимое. Народное голосование уже началось. Все подробности на proza.kp.ru. Возрастное ограничение 16+.
3: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. Михаил Галустян тайно женился на молодой подруге. Хождение по наукам. Простые вопросы о ЕГЭ и поступлении в ВУЗ. Чудеса на СВО. Рассказ священника. Газета в продаже с 22 июля.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
1: Об атаках.
4: В Санкт-Петербурге временно приостановили работу 2 логистических комплексов «Wildberries» в Шушарах и Уткиной заводе. Кроме того, эвакуирован сортировочный центр компании в Симферополе. Причина – соответствие требованиям безопасности, объяснили «Wildberries». После попадания БПЛА на складах компании в Ленобласти в деревне Новосаратовка произошел пожар, пострадали 3 человека. По словам губернатора Александра Дрозденко, за ночь силы ПВО сбили над регионом 59 беспилотников, в Пулково задержаны порядка 50 рейсов. В Петербурге БПЛА атаковали объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе.
1: О санкциях.
4: ЕС ввел санкции против 4 российских аэропортов. Под ограничения попали Шереметьево, а также аэропорты Минеральных Вод, Ульяновска и Ростова-на-Дону. Как заявили в Совете ЕС, воздушные гавани используются для перевозки товаров и технологий военного назначения. Также под санкции попали порты Аля в Астраханской области и Высоцк в Ленинградской. В санкции против России, которые Совет ЕС одобрил в четверг, включены рекордные за последние 4 года ограничения против 218 физических и юридических лиц. В 21-й пакет санкций попал ряд крупных банков, а также Мосбиржа, АФК-система, Интеррао и другие. В Германии будут производить ядерное топливо по лицензии компании ТВЭЛ, входящей в Росатом. Решение одобрили власти Нижней Саксонии. Российское оборудование для новой линии уже доставили в Линген. Эксперты отмечают, Европа не может в одночасье отказаться от российских технологий, пишут «Известия».
1: О происшествии.
4: В Китае после запуска с космодрома ракеты-носителя Чанчжэн-3B в нее ударила молния. Это произошло примерно через 30 секунд после старта, как сообщают китайские СМИ. Оборудование при этом не пострадало. Миссия по выводу на орбиту спутника прошла успешно. Это не первый раз, когда ракета принимает на себя удар молнии. Так, в 2023 году SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon Heavy из-за удара молнии в стартовую площадку.
1: О туризме.
4: Дубай будет поощрять жителей, которые пригласят в Эмират друзей и родственников. Участникам программы «Дубай Инвайт» предоставят пакеты льгот стоимостью более 3000 дирхамов. Это около 64 тысяч рублей. В него входят проживание в отелях, скидки на питание и билеты на достопримечательности. Каждый резидент сможет оформить до 3 таких пакетов. Воспользоваться ими можно до декабря. Программу запустили на фоне снижения туристического потока из-за конфликта на Ближнем Востоке.
5: О погоде.
4: В Москве сейчас плюс 16, днем до плюс 22. Возможен небольшой дождь. В Петербурге до плюс 20, временами дождь. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
6: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
7: Доброе, бодрое утро! Фу, опять начинается вот это. Я тебя снимаю
8: доброе,
7: с крутой камерой.
8: Доброе, бодрое утро начинается?
7: Да, у нас сегодня Катя Пахомова и Дима Иванов. И Дима Иванов всячески хочет сегодня отметить день растворимого кофе.
8: Три в одном,
7: при всем при том, который я просто не могу даже запах переносить этого кофе. Что, друзья мои, да? Давайте встречать. Фу, мне реально так пахнет в нос, я знаешь,
8: yeah,
7: посмотри, у меня даже слеза потекла.
8: Нашел этот поток воздуха, да.
7: Подстроился в поток. Давайте встречать пятницу, 24 июля. Сегодня, слушай, сколько у нас осталось? У нас неделя июля еще осталось.
8: Все, лето уже почти чутью.
7: Слушай, вот еду в лагерь в августе, да, получается, на весь месяц. Я понимаю, что, там потрачено, да? Все, потрачено. И я такая думаю, подожди, а отпуск где был? Мне грех жаловаться, у меня 56 дней, ребят. Но я не поняла, как так быстро все прошло. У меня только буквально вчера было день рождения, 2 июля. И сегодня уже 24-е. А как это произошло, я не понимаю.
8: На эфирах ты появлялась, если
7: была.
8: Ты не помнишь, да.
7: Нет, была.
8: А то мало ли у тебя 22
7: будет,
8: дня просто
7: у меня, наверное, это будет единственный самый продуктивный месяц эфирный. Но мне тебя, конечно, теперь не переплюнуть.
8: А мне тоже. Так, пока.
7: Троечку?
8: Пока так.
7: Да? В общем, короче, сегодня у нас пятница, и я, ты знаешь, сегодня, пока ехала на работу, задумалась. Интересно, а мы же больше никуда не поедем никуда. Вот мы съездили там в Беларусь, слетали на юг, и на этом все. И я такая думаю, подожди, я не была нигде вообще. Мне надо куда-то съездить, хотя бы куда-то съездить. И у меня уже в голове... В Себеж, кстати, я с удовольствием бы съездила. Потрясающий город, я считаю, замечательнейший.
8: Ладно, в Куню я сильно...
7: Нет,
8: куда-нибудь поближе.
7: Куня — это единственное, что в Кунинском районе есть парочку турбаз, на которые можно заглянуть и действительно здорово провести время. И погулять, и походить, и при возможности и желании покупаться, и так далее, и тому подобное. Так что считаю, что Куня неплохо.
8: Вот. А по поводу вот этих всех... Вот только что 17 мая было.
7: Да.
8: Завершился чемпионат России по футболу в премьер-лиге.
7: В премьер-лиге вот. Только сегодня уже чемпионат мира по футболу.
8: Нет, уже прошел чемпионат мира по футболу, а сегодня уже матчем ЦСКА «Балтика» возобновляется российская премьер-лига, уже новый сезон.
7: Вот. И как это все быстро происходит, так это? Я действительно не понимаю.
8: Чемпионат мира там 40 с лишним дней был.
7: Да.
8: 30 или 39, или 43.
7: 48 команд. Это все, что запомнила.
8: В общем, да, по-моему, 39 дней он, по-моему, длился. Вот.
7: Но он больше месяца 100% шел.
8: С 11 июля по финал там был 20-го, по-моему.
7: Да, и вообще время очень быстротечно, поэтому не профукивайте его.
8: Шары прошли
7: опять же.
8: И в Кунгуре прошли.
7: И как будто бы скоро уже в Мальской долине будут.
8: Сначала в Рязани.
7: В Рязани, да, сначала, а потом в Майской долине. Нам просто Майская долина... Майская. Ты про май заговорила, я уже туда, переместилась.
8: Вот бы май.
7: Майская долина нам просто ближе. Нам сколько до нее ехать? Наверное, часа два?
8: Да нет. Как до Пскова рассчитываю?
7: До Пскова три.
8: Вот.
7: А он за Псковом? Я думала, она ближе.
8: Печоры, Изборск.
7: Вот я, кстати говоря, очень хочу в Печоры. Я прям хочу запланировать этот выезд Псков, Печоры, Изборск. Вот как в школе, помнишь?
8: А вот планируй на фестиваль «Небо начинается».
7: Вот. И, может быть, даже надо попробовать. Он в сентябре, насколько я помню.
8: Первые не школьные выходные. Если там выходные на 1 и 2 сентября, то не 1 и 2
5: сентября. Это сейчас загрузка была в первые нешкольные выходные.
8: Ну, школьные — это вот это первое число, когда все
7: Но первое
8: все,
7: число
8: все
7: у нас вторник, поэтому первые выходные сентября будут 5-6 число.
8: А, ну, наверное, вот они.
7: Ну вот, видишь, то есть, а ты говоришь первые нешкольные. Тут ты путаешь наших радиослушателей. 1 сентября выпадает на вторник в этом году, и я считаю это прекрасно, потому что когда оно выпадает на выходной день, и ты идешь в школу на линейку там 2-3 числа, это ну такое себе. А здесь прям вот, знаете, как 1 сентября, как 1 сентября. Классно. Я в этом году буду 1 сентября в новой роли, очень волнительной для себя. Мама первоклашки, буду с вами делиться, как оно.
8: Ты за ребенком смотри, а не в экран свой этот, и, в фронтальную камеру.
7: И вы обязательно, кстати говоря, когда мы будем ближе к этой дате подходить, можете звонить и делиться со мной, как вы справляли своего ребенка в первый класс. Мне очень интересно. А, ну, а если сегодня хотите...
8: Ох, вот что называется организатор. Я же как будто организатор частично. 3-6 сентября фестиваль.
7: Ну, это получается вот, четверг, да. Пятница, суббота, воскресенье.
8: Да, вот как с детьми.
7: А
8: можно,
7: в какие
8: ребят,
7: нужно даты ехать? Ну, вот, наверное, выходные. 5-6, да? Угу, лучше всего. Угу. А, надо, наверное, забронировать там домик, да? В Мальской долине.
8: Успехов.
7: Да?
8: Там еще какой-то этот беготня какая-то происходит. Трейловая гонка.
7: А что это значит?
8: Ну, по бездорожью.
7: Выбрать номер от 10 тысяч.
8: Все, это уже ценовая категория.
7: А я стесняюсь, извините, пожалуйста, меня спросить, а почему так дорого? Что такое, я не понимаю, что за ценники? Так, ладно, давайте мы будем ближе по делу говорить, а то сейчас я случайно забронирую номер, не согласовав с супругом. Начнем с того, точнее, вернемся к тому, с чего начали. Сегодня день растворимого кофе. Я как кофеман вообще до мозга костей, и, наверное, к кофе меня начал приучать отец целенаправленно.
8: Ты же кофеман, а что ж ты лезешь-то в наш день нерастворимого
7: кофе?
8: Но
7: я должна все равно вам рассказать про это.
8: Кофе.
7: А, папа меня начал приучать, когда там с каких-то поездок угощал меня кофе с заправок, и там вот как раз была кофе с кофемашина. Это было то время, когда не было у каждого человека кофемашины в доме. Вот мне кажется, сейчас кого не возьми, все равно у кого-то декапсульная какая-нибудь или там капельная есть кофемашина. Вот. И вы знаете, тогда уже почувствовала, что это любовь всей моей жизни. Призналась кофе в любви в эфире, в прямом. Так вот, каждое утро я начинаю с кофе, и редко бывает, что я этот ритуал пропускаю, прям очень редко. А технология этого замечательнейшего напитка была придумана аж в 1901 году. И благодаря кому, как вы думаете? Ну, тут вообще очевидная история. Как ты думаешь, кто придумал, какой народ?
8: Джон
7: Кофе. В какой стране? Джон Кофе?
8: Джон Кофе.
7: Нет, а страна?
8: Китай, Индия.
7: Япония. Ты был близок, да. Сатори Като придумал кофе, а через 5 лет химик-англичанин уже Вашингтон, готовя кофе из перемолотых зерен, заметил на стенках джезвы налет в виде порошка. Далее последовал ряд исследований и экспериментов, а результатом стало производство растворимого напитка, столь горячо любимого многим. Так что спустя 33 года после того, как Вашингтон это обнаружил, 24 июля 1938 года массовое производство растворимого кофе поставили на конвейер. И это, собственно, дата и считается его днем рождения. Ну, слушай, я честно... не пью растворимый кофе.
8: Ну, у тебя это ритуал, потому что.
7: Ну,
8: кофе.
7: Нет, ты знаешь, я могу вообще легко дома выпить, например, кружек 6 ну, за день.
8: И что это отменяет в фразе «это ритуал»?
7: Ну
8: просто,
7: да.
8: Просто в моем применении этой жижи...
7: Да. Это ритуал, чтобы подразнить Катьку, чтобы она понюхала вот это вот.
8: Да, на радио вот такой ритуал. На воздухоплавание это кофе-брейк, когда тебе, в принципе, с утра вообще...
7: Все равно, что ты пьешь.
8: С утра, в 3 утра, И вроде бы, ну, реально бодрит.
5: Ничего.
8: Может быть, кого-то от отвращения, я не знаю. Но...
5: Кого от чего, не важно.
8: Да, меня просто от того, что горячее.
5: Главное же, как это, исход. Да,
8: но некоторые, да, аж приезжать начинают уже с кофемашинами в гостинице.
5: А я вот себя ловлю на мысли, что мы когда были в лагере 2 года назад, ну, у нас было там, знаешь, какой кофе в лагере? Ну, вот этот вот, я даже не знаю.
8: Какао.
5: Кофейный напиток это.
8: Вот.
5: Кофейный напиток.
8: Вот. Это же вкусно.
5: Я это не могла вообще даже нюхать. И благо наш, непосредственно мой руководитель, он брал с собой молотый кофе, и я, как бы, ну, так сказать, как наглым образом немножечко...
8: Вот все вот эти опять вот
5: подтыривала,
8: начинаются.
5: Подтыривала. Слушай. А в этом году я поеду, я беру с собой свою кружку, которая электрическая турка. Беру с собой, это даже не обсуждается вообще ни в каком контексте, и пачку кофе.
8: Вот, мы тут все говорим про какие-то там детские проблемы, там в школах вот эти психологические. Взрослых вылечите сейчас.
5: Я буквально вчера...
8: Здоровый взрослый, здоровый ребенок.
5: Да, так говорят. Счастливая мама, счастливая семья. Ты что, не слышал никогда?
8: Ну, типа, детство, цветы жизни.
5: Если у мамы начинается психоз, то маму надо срочно изолировать, чтобы она отдохнула, преисполнилась, набралась силы, и все. Тогда счастливая семья будет, и всем будет хорошо. Если маме плохо... Всем будет плохо.
8: Так там даже по расписанию есть такие моменты.
5: Какие?
8: Когда плохо.
5: Когда плохо?
8: Маме.
5: А, нет, это отдельное плохо.
8: Себе плохо. Там, говорю, по календарю просто.
5: Нет, это отдельное плохо. Есть вот просто, когда плохо, а это вообще отдельное плохо. Это прям вот плохо-плохо, это вулканическое плохо. В общем, друзья мои, нам сейчас, наверное, нужно прерваться на небольшую паузу и совсем скоро к вам вернуться и дальше продолжить наш разговор. Буквально пару минут, оставайтесь на Луки ФМ.
9: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
10: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
11: Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись, что не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в «Прагматике» «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал. «Прагматика. Великие Луки». Честная гранта по честной цене. Гоголя 4. 8-811-53-4-70-57.
12: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
13: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». 8:00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
7: Доброе бодрое утро! ФМ, Катя Пахомова, Дима Иванов. И Дима
8: чувак!
7: Штырила его от этого растворимого напитка ужасного, чей праздник...
8: А я даже глотка еще не сделал.
7: Ты понюхал просто.
8: Чувак!
7: Чей праздник мы сегодня отмечаем. 24 июля, день растворимого кофе. Я никак не могла обойти какие-то интересные факты, интересную информацию об этом напитке, потому что все-таки кофе я люблю, но пусть не конкретно растворимый, но поговорить об этом можно. Во-первых, знали ли вы, что кофе — это ягодка? Ну, это я давно знала.
8: Значит, после буквы... Знаешь, когда вроде...
7: Ягодка.
8: Яд.
7: Яд. Нет,
8: просто когда как-то мозг успевает сработать. работать, если ты говоришь, ну, слово ты быстро произносишь, ягодка, да?
7: А мозг еще быстрее работает.
8: А мозг успел после
7: мозг
8: буквы
7: «я». Мозг удивительный вообще.
8: После буквы «я» уже дорисовать слово другое, которое...
7: Ну, вот так бывает. На самом деле, то, что мы называем кофейными зернами, это семена внутри плода кофейного дерева. Так что в одной ягодке обычно, ну, три семечки бывает. Одна, две или три семечки. Родина кофе — это Эфиопия. Я думаю, что об этом тоже все знают, благодаря рекламам.
8: Откуда?
7: А я что-то какую-то сразу рекламу вспоминаю.
8: Эфиопскую?
7: Да, какие-то, да, там вот эти вот ходят товарищи.
8: Какие? Хайли Селаси? Их какой-то там лидер многолетний?
7: Нет, ну вот как-то...
8: Спасибо, компьютерной игре «Цивилизация 5» за знания исторических деятелей разных стран.
7: Ой, обожаю историю, конечно, но ничего не знаю. Два главных вида кофе — это арабика и робуста. Арабика славится мягким, сложным вкусом с цветочными фруктовыми нотами. А робуста содержит больше кофеина и дает более горьковатый землистый профиль. Ты, кстати, когда нормальное кофе пьешь, ты любишь...
8: Нормальный.
7: Кофе пьешь, ты любишь темную обжарку... Типа сильную
8: Чего?
7: Или свет? Ладно, давай, поехали дальше.
8: Кофейный
7: пояс. Деревья выращивают в тропиках между тропиком рака и тропиком козерога. Представляешь? Это как? Интересно. Обработка... Вот, слушай.
8: Это как собирают, наверное.
7: Обработка сильно влияет на вкус. После сбора применяют разные методы. Мытая обработка делает вкус... Я вспомнила про Эфиопию. Это была не реклама. Это была на каком-то канале передача... Типа, там, поехали, там, туризм. Вот что это было. Почему-то я так вспомнила. Откуда вообще это в моей голове? Не понимаю.
8: Что я рекламы все уже в голове перебрал.
7: Натуральное усиливает фруктовость и сладость. А полумытая?
8: Полумытая.
7: Полумытая. Дает баланс между
8: Давай,
7: ними.
8: Давай, ты побольше читай, может, перестанешь кофе пить.
7: Светлая обжарка. Я уже хочу. А почему у нас нет автомата кофе? Я бы с удовольствием приходила. Это было бы очень удобно.
8: Он был, и он не всплыл.
7: А, вот что я хотела прочитать. Вдруг кто-то не знал.
8: Так.
7: Это прям вообще... Вот это меня поразило.
8: Про кошек.
7: Ну, немножко про...
8: Из фильма «Как пока не сыграл в ящик».
7: Про пальмовые цвети, я бы сказала так. Короче, самый дорогой сорт кофе. Ты знал такой?
8: Ты смотрела «Пока не сыграл в ящик» фильм?
7: Может быть, да. Что-то слишком знакомое.
8: Джек Николсон и Морган Фриман. Так, Виталий? Виталь Калинин отсутствует.
7: Я поняла. Самый дорогой сорт кофе — Копи-Лювак. Его особенность...
8: Вот Копи-Лювак оттуда, да.
7: Его особенность в том, что зерна проходит ферментацию в желудке азиатской пальмовой цветы. Это мусанг. Животное...
8: Ну, кошка какая-то.
7: Ну да, оно такое кошкообразное. А животное ест ягоду, переваривает мякоть, а люди собирают и обрабатывают зерна из экскрементов.
8: Это уже полунемытое, да?
7: Полунемытое кофе. Значит, про растворимый кофе производство. Угадай, какая компания наладила? Ты сейчас, наверное, кофе их пьешь. Первым растворимого кофе производство наладила компания...
8: Рускафе.
7: Нестле, ну. В Турции кофе — часть традиции. Ой, кстати, турецкий кофе потрясающий. Хотя стоит отметить, что у нас вот в отеле была кофемашина, и там был настолько плохой кофе, ну прямо невкусный. А вот в других точках общепита был вкусный кофе. А вот именно там был невкусный. Поэтому мне приходилось иногда вот давиться им. Значит, раньше женщина могла подать на развод, если муж не обеспечивал ее кофе. Вот так-то. Во время брачной церемонии невеста подавала жениху кофе с солью. Выпив его, он демонстрировал готовность справляться с трудностями семейной жизни. А, соль есть? Давайте сейчас Димону проведем эксперимент. Как ты выпьешь кофе с солью? Готов ты вообще к семейной жизни или нет? Итак, кофеин — это единственное вещество. Естественное вещество. Кофейные деревья вырабатывают кофеин как защиту от насекомых.
8: То есть, если принимать ванную в кофе...
7: Да!
8: Можно не жечь спиральки.
7: Да. Можно вообще, знаешь, что пару зерен себе на плечи положить.
8: Надо попробовать с растворимым все-таки. А, сейчас у меня горячей воды, видишь, нет. Я бы в ванной просто банку целиком.
7: А что, у тебя дома насекомых столько, что нужно от них... как бы. Не хочу об этом знать. Не рассказывай дальше, я тебя прошу. Ты так посмеялся, что как будто да. Итак, кофе влияет на организм. Он блокирует...
8: Сетку повесил, нормально стал.
7: аденозиновые рецепторы, из-за чего мы чувствуем прилив бодрости, улучшается концентрация и скорость реакции. При этом реакция индивидуальна. У кого-то кофеин вызывает прилив сил, а у кого-то тревожность или проблемы со сном. О. И, кстати, интересное замечание, что при мигренях нужно пить кофе, именно черный. Вот. Это я вам как человек, которого мигрень рассказываю. Умеренное потребление кофе связывают, кстати, с пользой. Исследования показывают, что регулярное, но умеренное потребление кофе может снижать риск некоторых заболеваний. Болезнь Паркинсона и Альцгеймера, диабет второго типа и некоторые формы рака. А также положительно влияет на работу печени.
8: Утром, днем и вечером.
7: Да. Есть и необычные применения. Кофейную гущу используют как природное удобрение. О, я, кстати, читала об этом, и даже как-то собирали мы одно время эту кофейную гущу. Вот после кофе, знаешь, как-то...
8: Сколько тебе на 6 соток надо собрать кофейную гущу?
7: Что-то мы, я прям помню, что-то мы туда удобряли. А еще я вот эту кофейную гущу, знаете, что делала? Скраб для тела. Это топ вообще. Короче,
8: отпугивает насекомых.
7: Да. Берешь мед, кофе и туда соли каменной. Отшкрабает все, что надо и не надо. Ну, реально, топовый рецепт, записывайте. А если туда эфирное масло какое-нибудь бахнуть, желательно апельсина, цитрусовое какое-то.
8: Я нашел свои уже решения всех...
7: проблем?
8: Как их назвать, вот эти вот как-то жирные кожи, вот косметологические, короче.
7: Целлюлита?
8: В общем, хозяйственное мыло, все вообще. И ни кожа, ни жирная.
7: Доска,
8: и,
7: знаете, на которой раньше стирали? Вот Димон вот так вот трется.
8: Все отмывает вообще.
7: Хозяйственное мыло.
8: Потому что все эти гели, они не вымываются, потом вообще грязь только лучше пристает. Мыло.
7: Все правильно. Вот как раз-таки и пишут о том, что кофеин активно используют в уходовой косметике. Он тонизирует кожу, уменьшает отечность и укрепляет клеточные мембраны. Но кофеин запрещен для спортсменов, Дима. Международный олимпийский комитет включает кофеин в список запрещенных веществ. Ты же спортсмен.
8: На меня посмотрела.
7: Ты же спортсмен.
8: Я на пенсии.
7: Я думала, ты хотя бы скажешь в запасе.
8: Я теперь эксперт и аналитик.
7: А при помоле зерен возникает статический заряд. Частицы электризуются и могут образовывать комки при контакте с кипятком, из-за чего часть вкусоароматических веществ не воспринимается нормально нами, потому что я не знаю, как это слово прочитать. Бариста давно заметили этот эффект, иногда добавляют немного воды перед помолом, чтобы предотвратить комкование и улучшить вкус. Вот, друзья мои. А, кстати говоря, бывает кофе без кофеина. Но, как по мне, это апельсиновый сок без апельсина, я не знаю. Ну, вот что-то такое. Кофе без кофеина, хотя я знаю, что некоторые вот пьют такой напиток, и, собственно, очень даже он вкусный. Все, что я хотела рассказать о кофе. Следующая моя вкладка — это бронирование домика в Мальской долине. Если вдруг вам интересно, то пока что еще на фестиваль... Как он называется?
8: «Небо начинается здесь».
7: «Небо начинается здесь». Есть домики, но цена вас не порадует. 100%. Вот, поэтому я, кстати, хочу посоветоваться все-таки сегодня с мужем, потому что у нас просто сам Бог велел, что, говорится, куда-то выехать в эти первые выходные, потому что ребенок идет в первый класс, и надо какой-то праздничек замутить, мне кажется, да? Ну, прикольно.
8: Ну, прикольно.
7: Сейчас еще друзьям предложу, короче, сейчас будет тусовка. Собрано.
8: Да, вы еще заявитесь на гонку, там, на 50 километров кто-нибудь, пускай из вас побежит.
7: Побежать 50 километров?
8: По...
7: Из 50 километров я пробегу
8: местности.
7: 0,25 в лучшем случае.
8: 250 метров.
7: В лучшем случае. И вот на этом моменте я выдохнусь и скажу, чтобы все, уже меня везли домой. Я, кстати, не люблю бегать, потому что я не пробовала. Нет, ну, я в спортзал хожу, я чувствую, что у меня есть какая-то выносливость.
8: А, вы тогда и на полет сразу записываетесь.
7: Да. А можно будет полетать?
8: О, это же фестиваль.
7: Ну, платно!
8: Ну, естественно.
7: Ну, здрасте! А связи с тобой, знакомства ничего не решают в этот момент?
8: Это фестиваль.
7: Все, пока, Дим. Хотелось бы сказать, конечно, но нет.
8: Ну, я пошел.
7: Давайте. Да, платно полетать на шаре. Сколько стоит сейчас, кстати?
8: А потом посмотрим в группе.
7: Дорого. Дорого. Я помню, кстати, когда цена была более-менее такая приемлемая.
8: Да никогда она не была приемлемая.
7: Да
8: она
7: нет, более-менее была приемлемая. Особенно, если ты летал, например, с кем-то вдвоем. Ну, там, с подружкой.
8: Да, в этом-то плане, конечно.
7: В этом плане прям очень даже ничего. А сейчас, даже когда ты с подружкой хочешь полетать, это как бы, о, добрый вечер.
8: Угу. С подружкой своей? Или с чьей-то? Просто есть индивидуальный подход и групповые полеты. Вот.
7: А сколько в корзине человек, когда групповые полеты?
8: Там по-разному. Ну, зависит от людей, зависит от корзины.
7: Но можно на каких-нибудь мероприятиях, я знаю, многие сейчас используют именно поднятие в воздух, ну, на привязи, правда, на шаре, но, тем не менее, вот зато бесплатно.
8: Не бесплатно.
7: Бесплатно.
8: Ну, что это за мероприятие такое, назови меня.
7: Я не могу тебе об этом сказать.
8: Потому что сейчас, вот, например,
7: за эфиром скажу.
8: В Ярославской области ставят рекорд по максимальному количеству поднятых одновременно на привязи аэростатов. Порядка 50 шаров одновременно.
7: А они все рядом поднимаются. Так там же было в Кунгуре такое.
8: Ну там-то было в Кунгуре просто свечение. Там выбрали самые красивые необходимые шарики. Типа шарик Пермский край, шарик Федерации воздухоплавательного спорта России.
7: Реклама, короче. Везде вот это вот.
8: Ну а как? Пермским крае проходит, как шарик Пермский край не будет участвовать в танце слонов. Там всего буквально 8-10 аэростатов.
7: Мне кажется, как будто бы по видео было больше.
8: Потому что сделано красивое. Сделано хорошо и качественно. Еще 5-10 горелочек на первом плане перед сценой. А эти вообще за сценой на веревках своих.
7: Но все равно я тебе точно могу сказать, что это было бесплатно.
8: Бывало где-то.
7: Бывало.
8: Так-то тоже 1500.
7: Но бывало. Но 1500 это не 20
8: на веревке тысяч. Подняться, а не полетать цельно.
7: Ну, так из разницы, извините, в 20 раз почти что.
8: Ну, на колесе обозрения пролететь или на вертолете?
7: На колесе обозрения я выберу. Буквально, кстати, мы в понедельник ходили с ребенком. Я говорю, ну выбирай, на каком аттракционе ты хочешь покататься. И она такая, колесо обозрения. Я говорю, ты что, с ума сошла?
8: И сама такая в первую очередь
7: побежала. А мы пока что побежали новости слушать. И совсем скоро вернемся к вам. Оставайтесь на Луки.ФМ.
12: Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В художественной школе завершился долгожданный ремонт. Обновления коснулись 3 учебных классов, где теперь созданы все условия для комфортного творческого процесса. Специалисты провели полную отделку стен, выровняли потолочные перекрытия, обновили систему отопления декоративными экранами и заменили напольное покрытие на современный линолеум. Объем выполненных работ оценил депутат Великолепской городской думы Дмитрий Беляков и активисты партии «Единая Россия». Жительница Великолукского района Екатерина Ржиховская использовала социальный контракт для развития собственного дела. С детства, переняв опыт у родителей растениеводства, она применила знания на практике. В 2025 году Екатерина заключила соцконтракт. На полученные средства были закуплены материалы для теплиц, системы полива и саженцы клубники. Это позволило семье вывести хозяйство на новый уровень и обеспечить стабильный легальный доход. Сегодня на участке выращивают раннюю клубнику и картофель. 12 июля в Пскове в грунтовых кортах клуба «Мастер» прошел парный турнир по большому теннису среди ветеранов. Пары должны были соответствовать возрастным категориям от 90 лет и более. Единственным представителем Великих Лук в этом турнире был 70-летний теннисист Юрий Хлебников. В паре с 58-летней спортсменкой из Пскова Ларисой Василенко он занял 3 место. Юрий Петрович занимается теннисом более 40 лет, и возраст не является для него преградой для новых спортивных достижений. Он сейчас не только самый титулованный теннисист Великих Лук, он также чемпион Псковской, Тверской, Смоленской областей по теннису среди ветеранов.
12: О валютах.
14: Доллар 78 рублей 47 копеек, евро 89 рублей 60 копеек, юань 11.57.
12: О погоде.
14: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха до плюс 20. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Военный политолог Андрей Кошкин о том, для чего США может быть выгодно присутствие НАТО на Украине.
16: Дело в том, что проект «Украина» пробуксовывает. Сама по себе Украина не в состоянии уже выполнить обещания, которые они дали Западу. И готовы сражаться до последнего украинца, так и нечем. И проблемы начинают внутри страны одолевать. А вот чтобы все-таки конфликт продолжался хотя бы до ноября этого года, конечно, провоцирует Вашингтон участие и других государств Североатлантического альянса, заставляя их идти воевать на территории Украины, дабы заставить их еще и к тому же финансировать украинский проект и продолжать поддерживать конфликт. То есть нет больше козырей. Вот заходят с европейских государств, толкают их именно на территорию, чтобы они воевали.

0: Я не успею ничего забронировать. Не рассказывай больше ничего. Все, ничего не рассказываем. Категорически.
1: Помолчим.
0: Помолчим. Так, ну что, я думаю, что про кофе мы уже достаточно поговорили. Теперь я предлагаю обсудить нечто другое, потому что сегодня есть тоже классные праздники, про которые хотелось бы поговорить. И один из них — это Международный день заботы о себе.
1: Вот с этим плохо.
0: Вот с этим плохо. Вот реально с этим плохо. Друзья мои, если вы умеете заботиться о себе или хотя бы пытаетесь, или вообще, может быть, даже не знаете, что это такое, вы можете позвонить к нам в студию 78117 с кодом города 8-811-53, и мы можем это обсудить. Это такой вот необычный праздник. И, кстати говоря, наше поколение миллениалов, оно действительно не может ни отдохнуть нормально, ни там выспаться, ни спокойно, например, посидеть, почитать книжку. Буквально недавно с кем-то разговаривали, и даже я на видос наткнулась о том, что вот мы всегда должны быть чем-то заняты. Если мы не заняты, у нас уже нас одолевает какое-то чувство вины. Мы как будто бы недостаточно делаем, мы из себя не все выжимаем. Есть такое, правда? И вот любопытно, что это относится как-то вот к одному возрастному поколению. Ну, то есть так не у всех. Даже у наших родителей как-то вот бывает не так, хотя может быть и так, но вот бывает, что не так.
1: Лучше бы ты про кофе изъяснялась.
0: Я чувствую, что мне нужно позаниматься ораторским искусством, потому что я...
1: Тебе надо на дачу, в огород копать.
0: Потому что я уже выгораю.
1: А то, говорит, родители уже не так воспринимают. Все у них так, у них просто огородик есть.
0: Так я про это и говорю, что ты, когда приезжаешь на дачу, ты не можешь сесть на качели и почитать книжку. Потому что ты смотришь туда вот, на траву, на огород, на вот это все. И ты понимаешь, что тебе, у тебя вот руки, ноги, знаешь, уже сами пошли.
1: Это не поколение.
0: Полоть,
1: если бы
0: не был, копать.
1: Откинуть тебе 20 лет, ты бы палку взяла и пошла лопухи лупить.
0: Я никогда не лупила лопухи.
1: А сейчас бы пошла.
0: Я тебе больше могу сказать, можно не откидывать 20 лет. Я бы пошла.
1: Поэтому это не поколение конкретно когда-то родившееся, а поколение, в котором ты сейчас есть в возрасте.
0: Ты считаешь?
1: Я уверен.
0: А я вот тебе могу сказать, что у меня есть товарищи старше и товарищи младше.
1: У нас есть Антон Киф.
0: Как минимум. А он, кстати, мой ровесник, что ты гонишь.
1: Он молодится.
0: Как яблочко.
1: Он не принимает.
0: А мне кажется, он принимает.
1: Возраст нет.
0: Ну, тогда ты старишься.
1: Я старлюсь.
0: Да.
1: Он молодежно-балдежный.
0: Молодежно-балдежный. Кстати говоря, Международный день заботы о себе, он был
1: вчера.
0: Принят.
1: Мы все профукали.
0: Он вообще сегодня. Он был принят с 2011 года, начиная. То есть он относительно недавнешний праздник, скажем так. И главная цель его — это повысить осведомленность населения о важности оказания самопомощи, поскольку она чрезвычайно важна для эмоционального и физического здоровья. Представляешь ли ты, что... Процветание жизни возможно только в случае бережного отношения к своему здоровью. Вот так-то.
1: Береги себя сам, что?
0: Дата 24 июля выбрана не случайно. В ней скрыт смысл заботы о себе. Делать
1: ну,
0: это
1: конечно.
0: Нужно 24 часа в сутки, 7 дней недели. 24, 27.
1: Ну, конечно, нумерология.
0: Ой, слушай, ну, конечно, да. Это прекрасно. Мне понравилось. Мне очень понравилось. Ну, а давайте узнаем, как заботиться
1: вот смотри,
0: о
1: решил,
0: себе.
1: Решил я каким-то образом, точнее, не решил, а вот прилег и уже сплю днем. Вчера, выходной был.
0: Сумасшедший, что ли? Что-то такое, вот.
1: А еще при этом я поспал много.
0: Почему
1: прям 8
0: ты
1: часов.
0: Себе позволяешь это?
1: Вот, понимаешь, 24 на 7. Вот я себе позволил себе позаботиться.
0: Теперь встал как дурачок, да?
1: Вообще. Ну, о чем они там вообще рассказывают?
0: А я тебе сейчас расскажу, как заботиться о себе.
1: 24 на 7,
0: клубы, концертные залы ждут от меня новостей. Нет? Ладно, это с Антоном.
1: Понятно, это
0: я
1: с
0: поняла.
1: Антоном.
0: И первое, как нужно о себе заботиться, это, конечно же, физическое здоровье. Потому что все-таки мы понимаем, что когда лет через 20, мы должны еще быть бодрячком, а не...
1: Как пойдет.
0: Креветочкой скрюченной. Первое, конечно же, сбалансированное питание. Дима Иванов.
1: Да, конечно, это
0: Господи, с кем приходится работать? Сбалансированное питание, пожалуйста. Больше овощей, фруктов, белков и полезных жиров.
1: А баланс в чем?
0: Баланс в том, чтобы у тебя было разнообразное питание, не только пельмени с майонезом и,

0: Ширак.
1: Аванс.
0: Пришел, да? Повезло. Мне только в октябре теперь. Далее, достаточное количество воды. Ну, ты пьешь мало воды.
1: Много.
0: Воды. Много пьешь?
1: Да.
0: Я ловлю себя на мысли, что я не могу.
1: Причем ты как будто фразу вот.
0: Много пьешь воды.
1: Ну ладно, да.
0: Воды. Я несколько раз сказала. Дима Иванов. Регулярная физическая активность,
1: да.
0: Дима. Сколько шагов в день? Ну, рассказывай.
1: 15-20.
0: 15-20 тысяч шагов.
1: Просто 15-20.
0: А что ты опять мне не сказал, что у меня вот в глазах вот это какаш?
1: Я не вижу, у тебя микрофон в глазу.
0: У тебя что, проблемы со зрением? Микрофон в глазу. Это я что, глазом? Получается, да?
1: Я вот так. Вот.
0: Качественный сон. 7-9 часов, Дим, не больше. Больше не надо.
1: А меньше?
0: А меньше можно, нормально.
1: Ну,
0: а, регулярный медицинский...
1: с такими рекомендациями мы сейчас далеко уйдем. Да.
0: Регулярные медицинские осмотры.
1: Раз в 10 лет, да.
0: А у меня ежегодный медицинский осмотр, так как мне положена медицинская книжка и проходить комиссию. Но в целом я считаю, что это хорошая история, потому что проверять свое здоровье нужно, я дабы не спохватиться поздно уже.
1: Проверил и все.
0: Проверил, ушел на больничный.
1: Ногу связку порвал, сходил, проверил, сказали, ну да, надо...
0: Порвал!
1: И пошел дальше на этой же ноге.
0: Следующее, о чем нужно заботиться, это об эмоциональном благополучии. Учиться говорить нет. Умеешь ли ты, Дима, отказывать?
1: Начинаю.
0: Умею. Тебе сколько лет? Уже поздно.
1: Уже поздно.
0: Да, я, кстати, тоже вот...
1: Мое эмоциональное состояние зависит от финансового.
0: Это все. Плохо. Это плохо.
1: Просто когда я вот не задумываюсь о втором пункте, у меня хорошее эмоциональное. А когда задумываюсь, оно всегда плохо.
0: Когда пора за что-то платить
1: и тянется. Не-не-не-не, когда просто вот ты думаешь, так, хватает или не хватает. Вот, а это все влияет. А когда не думаешь, и оно и копится, и оно нарастает, и эмоциональный фон хороший.
0: Нет, что-то у меня так не получается. Это как там схема, которая у меня не работает.
1: Попробуй быть одинок. Отправь мужа на 2 месяца с ребенком в Мальскую долину.
0: Мне не хватит денег их туда отправить.
1: Пускай сами разбираются.
0: Проявляйте самосострадание.
1: О, это постоянно.
0: Какой я несчастный! Нет, заменяйте жесткую самокритику на мягкое поддерживающее отношение.
1: Ну нет,
0: прощайте себе ошибки, они часть опыта.
1: Тогда я спать буду долго.
0: Вот. Управляйте, Дима, управляйте стрессом.
1: Тогда я спать буду долго. Нет, нет.
0: Практикуйте техники релаксации, глубокое дыхание, медитацию, прогрессивную мышечную релаксацию.
1: Да.
0: Поочередное напряжение мышц.
1: Это, конечно.
0: Ведите дневник.
1: Когда много воды пьешь, то у меня релаксация.
0: Ведите дневник.
1: Закончил в 11 классе.
0: Плохо. Отмечайте успехи. Закончил в 10 классе.
1: Успехи отмечали учителя в 11 классе.
0: Следующий пункт – это время для себя и хобби. Мы все знаем, что у Димы Иванова одно хобби, которым он живет. Нет, ну
1: тошнит
0: ладно.
1: Тошнит уже просто.
0: Ну, два.
1: Эти эксельки, таблицы, протоколы, отчеты.
0: Планируйте время для занятий,
1: вот
0: которые
1: плохо.
0: Приносят вам радость.
1: Это плохо вообще с планированием. Вот если бы тут один пункт был, один – планирование, вот я бы согласился, а все остальное – дичь какая-то.
0: Ограничивайте экранное время.
1: Пытаюсь.
0: Я не пытаюсь, но думаю.
1: Перехожу с экрана на монитор.
0: Следующий пункт — это окружение и социальные связи. Окружайте себя поддерживающими людьми.
1: Походу, надо быть одним.
0: Походу, ничего не получается. Проводите время с теми, кто вдохновляет и уважает ваши границы. Следующее. Не бойтесь спросить о помощи.
1: А что так быстро вот предыдущий пункт проскочил?
0: А подожди, ну ты хочешь поговорить?
1: А вот тоже не получается.
0: Это плохо. Значит, дело в тебе.
1: Да.
0: Вот.
1: Да.
0: Значит, что нужно сделать?
1: Уважать чужие границы.
0: Немножечко поменять свое отношение к людям.
1: Опять-таки, все возвращаемся к финансовому эмоциональному состоянию. Когда там все в тыл прикрыт, все хорошо.
0: Нет, не должно. Не должно у человека его состояние зависеть от денег. Ну, деньги бывают...
1: Спокойствие, спокойствие.
0: Нет, это, скорее всего, наверное, даже не спокойствие, а какая-то уверенность и стабильность.
1: Да, когда все вот. Прикрыто, да.
0: А твой эмоциональный фон, он не должен никак влиять на наличие денег. Ты должен быть эмоционально стабильным и радоваться, что ты живой, у тебя две руки, две ноги и голова соображает. Все.
1: Когда у тебя голова соображает только о том, так, как закрыть вот эти дыры, еще маме, бабушке, там, это у бабушки там еще ремонт, тут это у мамы тоже что-то сделать. Когда ты только об этом думаешь, тогда эмоциональный фон страдает.
0: Надо просто поэтапно все делать, не одновременно.
1: Оно ломается, не спрашивает по этапам никогда.
0: Сейчас ничего. Можем, нет? А сейчас? Уже можно ломаться или нет?
1: Сгорел сарай, гори, да, вот это все.
0: Да.
1: Вот, в итоге ну, даже когда стабилизируешь, все хорошо.
0: Мы просто живем в таком мире, когда нам, правда, очень тяжело быть стабильно эмоциональными. Ну вот согласись, если бы мы не читали новости, бесконечный поток новостей, не слышали их, а их же огромное количество из
1: вообще,
0: всех
1: вот на них
0: ресурсов.
1: Вообще не реагирую.
0: Различные...
1: А, реагирую, я тебе за эфиром расскажу, на которой больше всего меня бесит новость.
0: Вот.
1: Она как бы хорошая должна считаться, а меня бесит просто до
0: печенок. Вот, видишь, у нас огромный поток разной информации.
1: А вот это все остальное мне...
0: Потому что у нас разные сферы жизни. То есть, как минимум, если у вас даже три сферы жизни, из каждой этой сферы жизни есть вот этот свой поток. И поэтому очень тяжело как-то вот сконцентрироваться на чем-то одном. И мы даже работая, не все уже, меня это раздражает.
1: Меня бомбит, но это позже сегодня.
0: Меня бомбит, но это позже сегодня. Сейчас прерываемся на небольшую паузу, совсем скоро вернемся к вам. Оставайтесь на Лукифе.
2: Реклама. Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: получайте скидки.
1: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
2: Июль в «Строй сам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, душ, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Строй сам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на строй-сам-вл.ру.
3: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
5: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
6: Доброе бодрое утро! Это мы почти с Димой Ивановым передрались тут за родину добро и справедливости.
7: В ГТРП.
6: В ГТРП. И вышли вполне себе очень даже радостные и душевные ребята. А, ну что, мы разговаривали сегодня, у нас, кстати, у нас последний выход, Дим?
7: Да.
6: Слушай, ну это вообще, конечно...
7: Насыщенный эфир из-за эфира.
6: Вообще, слушай, я на самом деле последнее время даже не замечаю, как у нас проходит эфир, мы что-то постоянно...
7: Что лето? Потому что лето, пока еще.
6: А типа зимой нам будет нечего разговаривать.
7: Зимой с тобой не о чем говорить.
6: Меня так еще никто не унижал. У меня интернета нет.
7: Вот.
6: Не найти ничего. Мы сегодня поговорили про день растворимого кофе. Если вы его любите, ура. Если вы его не любите, то...
7: То вы Катя Пахомова.
6: То вы Катя Пахомова и молодцы. Простите. Никого не хотела обидеть.
7: Так меня еще никто не унижал.
6: Меня никто еще не унижал, что со мной зимой не о чем разговаривать.
7: Нет, я про то, что... Молодцы, если кофе не любите растворимый. Вот я говорю, так меня еще никто не унижал.
6: А, ну ясно. А еще мы сегодня разговаривали о том, что сегодня международный, между прочим, день заботы о себе. Поэтому позаботьтесь о себе сегодня. Пятница замечательный для этого день, я считаю. Можно вечером выбраться на прогулку с детьми, в парк сходить, по набережной прогуляться, в Петровский парк сходить. Также можно съездить на велотрек. Обожаю наш велотрек. Просто это самое лучшее, что, наверное, придумали за последние... Сколько ему лет? Лет 10? Ну, не больше.
7: Может, побольше уже.
6: Ты думаешь, побольше уже? Ну, ладно, пускай лучшее, что сделали в городе Великие Луки за последние 20 лет, потому что объективно и лес, и природа, и детские площадки, и зоны для отдыха, и прийти покататься на велосипеде, на этих ролли-лыжах. На
7: я
6: этих...
7: вообще не восп... летний период вообще не воспринимаю эту точку, кстати. Я так поймался на ощущение, что...
6: А, знаешь, а я вот зимой ни разу там не была. Ну, вот реально ни разу
7: я
6: не была.
7: Я не такой каток на лыжах, конечно, я так и не освоил коньковый ход нормально по-человечески.
6: А я хочу встать на лыжи, мне тоже никак.
7: Вот. Я страдаю на этой трассе, но...
6: Иду!
7: Теоретически хожу, да, туда.
6: Вот, а наша Ксения, она регулярно прям на лыжах ходит там, и я хочу, чтобы она как-то вот меня к себе взяла под крыло.
7: То есть, как бы, меня не пугает этот спуск, там есть один такой плюс-минус резкий на длинные дистанции, потому что можно его обернуть, и на него нет.
6: Нет, я пока что по кругу бы походила просто. Вот.
7: Детская
6: трасса!
7: Тоже не один раз я этот конек пытался там отработать. Вот, меня не пугает спуск, что я, в принципе, не падаю. У меня балансировщик встроенный, нормально работает. Хоть ты лыжи, хоть там тапки какие-нибудь 200-го размера мне дай. Вот. Потом страдаешь в подъем.
6: Подъем всегда страдаешь.
7: Как-нибудь. Ну вот вообще.
6: Подъем это вообще такое слово, знаешь, с утра подъем страдаешь. Подъем в гору страдаешь. Подъем страдаешь. Нельзя потом.
7: Да нет, пока из перечисленного нигде не страдал.
6: Я с утра страдаю, я ненавижу, ну вообще ненавижу,
7: бывает, вообще
6: мне
7: просто
6: очень тяжело.
7: Вылетел как просто...
6: Мне очень тяжело, мне реально очень тяжело просыпаться. И я вот когда сплю
7: это
6: до 9 часов утра...
7: Это потому, что ты ложишься с телефоном?
6: Да.
7: Потому что ты не соблюдаешь все эти самые...
6: Я соблюдаю самое вот это все. Кроме сказать «нет» и, пожалуй, кроме...
7: Экранов.
6: Экранов, 100%. У меня экранное время за неделю в день в среднем 5 часов. Представляешь, 5 часов я трачу на то, чтобы провести в телефоне.
7: Только, в принципе... А, в телефоне прям? И еще плюс мониторы.
6: А у меня обычно там... не... Ну, у меня вот, например, есть какой-то промежуток времени, когда мониторы есть, но они так не это... У меня
7: ну, 5 часов еще немного.
6: А я хотела бы сократить это время еще больше. Это, кстати, 5 часов, учитывая то, что я работаю в телефоне. Ну, то есть у меня есть определенная работа, которую вот мне можно делать только в телефоне, а за компьютером никак не получается, да? И для меня 5 часов — это очень даже прилично. Я бы хотела сократить... Ну, даже 5,5, наверное. Я бы хотела сократить это время, потому что у меня есть вот эти, знаешь, часы, когда я... тупо листаю, скроллю ленту, и мне это не нравится. Мне это не нравится, но я не могу от этого отойти, потому что это тоже часть моей работы. То есть тут какой-то замкнутый круг. И я вот взяла, кстати, книжку сейчас читать. Аж целых две. Одна мне не понравилась, я с Антоном делилась. И вот словила себя на мысли, что я за неделю ни одной страницы не прочитала. Хотя, вот, например, когда у меня есть... когда я убираю телефон полностью, такая, так, типа, 6 часов вечера, все, пока. Я сажусь, я 100 страниц вообще в легкую за вечер, вот.
7: Ну да.
6: Совершенно легко могу как бы осилить, учитывая то, что я могу отвлечься, сделать себе кофейку, там, покормить ребенка, покормить мужа, вот это вот все. И супер замечательно. А вот...
7: Почему я сейчас представил? А у вас кот есть домашнее животное?
6: Нету.
7: Я почему-то представил, что какие-то миски на полу стоит, покормить одного, покормить
6: второго. Другого, да.
7: Одного побольше, миска.
6: У нас нету кота, и...
7: Поэтому я кормлю.
6: У нас нету никого.
7: Домочадцев.
6: Поэтому я кормлю домочадцев. Но у меня ребенок очень хочет собаку. Если вдруг у вас, уважаемые радиослушатели, есть йоркширский терьер молодой.
7: Опять вот эти вот неприспособленные.
6: Маленький, неприспособленный, да. И вы хотите мне его подарить. С шарфом прокатило, чем можете.
7: Йоркширский терьер от Луки Энергии.
6: Прикинь, реально, представляешь?
7: Пиши.
6: Алло, Сергей. У меня недавно... Нет, вдруг...
7: Она... В следующем году у меня дочь пойдет в первый класс.
6: Первый класс! Вот, у меня дочь пойдет в первый класс. Она очень хочет собаку, она даже на нее копит деньги. Представляешь, на собаку. Я хочу ее отвезти в этот, в наш... Господи, как он называется?
7: Я понял.
6: Да, туда. Но мы не можем обычную собаку взять. У нас у папы аллергия на шерсть. И нам нужна вот эта именно собака, которая с волосней.
7: А, это реально так работает? Это типа волосы реально считаются? Ты вот столько времени аргументационную базу готовила с прошлых наших споров?
6: Нет.
7: Про волосы и шерсть. И нет. Только сейчас
6: я
7: ты
6: только
7: вот это вываливаешь.
6: Вспомнила.
7: На примере мужа, только сейчас вот.
6: Да, смотри. Да. А мне кажется, я говорила тебе, нет?
7: По-моему, нет.
6: Мне кажется, говорила, потому что мы насчет этого и начали спор. Что типа, это все волосы, них нет, это все шерсть. Короче говоря, мы так с Димкой спорили один раз, нам надо гороскоп уже зачитывать, потому что 53 минуты.
7: А, ну да.
6: В общем, если вы хотите подарить мне йоркширского терьера...
7: Йоркширский. Графство Йоркшир.
6: Йоркширскир. Короче, вот этого, который с волосами и бантиком. Мой номер телефона 8911.
7: Куплю гараж.
6: Гараж я бы тоже купила. Все. У меня, я тебе говорю, мне надо заниматься самой собой ораторским искусством, потому что у меня теряются слова, проглатываются, нечеткая речь и отсутствие слов.
7: Это потому что вы кофе растворимый по утрам не пьете.
6: Ах, это дело в нем.
7: Дело в нем.
6: Я боюсь, что тогда будет все еще хуже.
7: Все в нем, все в нем.
6: Ну что, поехали, у нас сегодня 24 июля.
7: Ты сильно там не гони, там ограничение скорости 40.
6: 24 июля, пятница. Сегодня появится желание двигаться вперед, расширять горизонты и пробовать новое. Готовность к меняющимся обстоятельствам поможет в решении задач дня.
7: Овны, события этого дня призваны расширить ваше восприятие мира, не сопротивляйтесь им.
6: Тельцы, настройтесь на быстрое принятие решений, но избегайте спешки и паники.
7: Близнецы, все начнет вставать на свои места, ловите моменты, доведите начатое до идеала.
6: Раки, ваше хорошее настроение поможет сосредоточиться и взять максимум от обстоятельств. обстоятельств.
7: Львы, у вас ожидается мощный творческий импульс, позвольте себе размах, но не в ущерб глубине и качеству.
6: Девы, жесткий подход к домашним создаст сопротивление, будьте мягче и постарайтесь принять близких, как они есть.
7: Весы, в обычном разговоре сегодня вы можете неожиданно найти интересующий вас ответ.
6: Скорпионы, утро благоприятно для финансовых решений, однако не смотрите на ситуацию слишком оптимистично.
7: Стрельцы, сегодня у вас появится возможность проявить себя, а сложности вы можете использовать как трамплин.
6: Козероги, сократите информационный поток, чтобы большое количество информации не создало помехи.
7: В Водолее, если что-то в отношениях с единомышленниками неожиданно поменяется, воспримите это как полезное обновление.
6: Рыбы, инициируйте разговор с начальником, это должно принести вам бонусы.
7: И пусть этот день принесет вам субботу.
6: А он и принесет
7: вот
6: субботу.
7: Да.
6: Пусть этот день принесет вам реально хорошее настроение, и проведите его прекрасно, потому что пятница, завтра выходные. Что нам насчет погоды, кстати, мы даже
7: хорошо.
6: Ничего...
7: Хорошо.
6: Все хорошо будет с погодой? Слава богу. А то мне завтра на мероприятие идти, у меня не грузит ничего. Подскажи, пожалуйста.
7: Хорошо.
6: Все будет хорошо с погодой, поэтому обязательно проведите.
7: По крайней мере, в Кунинском районе.
6: Проведите обязательно эти выходные, этот прекрасный уикенд с семьей. Вот. Оставайтесь на Луки FM. У нас интересно. О, у меня погода загрузилась. Так, в субботу 23. Замечательно. В воскресенье 24. В понедельник, когда все пойдут на работу, будет 26.
7: Да.
6: Само собой разумеется. Слушай, а вот на следующей неделе стоят какие-то дождички. Ну ничего, температура вполне себе радует. Так что лето у нас продолжается. Все, друзья, всем пока-пока. Оставайтесь на Луки FM. Катя Пахомова, Дима Иванов.
7: Всем пока.
0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
8: Содержательное, не конкретное заявление Трампа в поддержку Украины. И вот сейчас заявление Рубио, вообще сам факт его встречи с Лавровым, это сигнал того, что дело пошло на спад, и, соответственно, индекс Трампа для России начал расти. Потому что уже произошло, и вот что следует из того, что вы сказали, процитировав Рубио, следует, что американцы снова включают режим посредника, нейтралов, и вообще там начинают топить за переговоры. Что это, на мой взгляд, доказывает? Это доказывает, что пик от того кризиса, который нам сделали с ударами БПЛА, с дефицитом бензина, со всеми вот этими топливными проблемами, этот пик, если не пройден, то он достигнут, дно достигнуто, и всем уже понятно, что дальнейшего падения не будет, что Россия сейчас отскочит, а для Украины проблем становится все больше и больше.
9: Спасибо. Александр Насович, политолог, главный редактор портала Фрубалтик.ру и Евразия.эксперт. Благодарим за выход.
10: Честный взгляд на происходящее вокруг. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: С возрастом суставам не хватает аминокислот и минеральных веществ. Но все, что нам нужно для здоровья, есть в природе. Сегодня мы расскажем, как без особых затрат позаботиться о суставах, используя один натуральный продукт, чтобы долго чувствовать себя активными. В студии Инна Майер, лидер команды технологов лаборатории завода «Здоровая семья».
12: Здравствуйте. Несколько лет мы трудились над оптимальной комбинацией трав, чтобы вы могли позаботиться о своих суставах в любом возрасте. Артротитан – настоящий биореставратор молодости. Содержит огненный корень, в составе которого аминокислоты и вещества, участвующие в процессе естественной регенерации и смазки хряща. Каштан, мелисса, лист брусники известны тем, что нормализуют водно-солевой баланс. Сабельник работает по принципу природных анальгетиков. Уже год мы радуемся результатам наших клиентов. А теперь и вы можете ощутить мощный и безопасный эффект артротитана. К тому же бесплатно. Объявляю об акции «Новое качество жизни». Позвоните прямо сейчас по бесплатному номеру 8 800 301 6768 и заберите одну или две упаковки артротитан в подарок.
11: Вы дарите артротитан всем или только первым дозвонившимся?
12: Мы дарим артротитан всем. Пусть больше больше людей узнает об артротитане.
11: Звоните бесплатно 8 800 301 6768. 8 800 301 6768.
2: Срок акции с 13 июля по 15 августа 2026 года. ИП Лушпаева Елена Валерьевна. АГРН ИП 324-595-800-107-811 от 02 сентября 2024 года.
10: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
13: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
14: В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
14: О терроризме.
15: Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки ВСУ по гражданским объектам в Ленинградской области. Число пострадавших уточняется, сообщили в ведомстве. Минувшей ночью регион подвергся массированной атаке беспилотников. Под удар, в частности, попали логистические комплексы «Вайлдберрис» в Шушарах и Уткиной заводе. Сейчас работа складов временно приостановлена. Также после атаки обрушились конструкции одного из складов птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района. В Петербурге БПЛА атаковали объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. В Ленобласти за ночь сбито 59 дронов. Над регионами России уничтожен 571 беспилотник, сообщила Минобороны.
14: О преступлениях.
15: ФСБ задержала женщину при попытке подорвать автомобиль сотрудника органов безопасности в Москве. Ее задержали, когда она закладывала взрывчатку под машину. 30-летняя россиянка пыталась по заданию Киева совершить теракт в обмен на переезд в одну из стран ЕС, уточняет ФСБ. Подробности операции личной задержанной пока не раскрываются, ведется следствие.
14: О конфликтах.
15: Дональд Трамп рассчитывал, что американские военные смогут завершить боевые действия против Ирана за несколько недель. Но в итоге Вашингтон имеет дело с конфликтом, конца которому не видно. Об этом пишет Wall Street Journal. По данным издания, Трамп раздражен, а некоторые его советники опасаются, что война, уже повлекшая за собой рост цен и снижение рейтингов одобрения, подрывает и без того мрачные перспективы республиканцев на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс.
14: О законах.
15: Сейм Латвии принял закон, запрещающий импорт книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, а также одежды и обуви из России и Белоруссии, сообщила пресс-служба парламента. Ограничения распространяются как на прямой импорт, так и на ввоз через третьи страны.
14: Об образовании.
15: Перевести поступление в вузы в онлайн-формат предлагает Миноборнауки. Для этого хотят создать платформу университета. Эксперимент по ее тестированию и внедрению предлагают провести с предстоящего 1 сентября и по 2028 год включительно. Согласно проекту, платформа позволит обеспечить полный цикл поступления в вузы онлайн. Кроме того, студенты смогут там получать рекомендации по стажировкам. Участие вузов в эксперименте будет добровольным.
14: О валютах.
15: Официальный курс доллара на сегодня 78 рублей 40 копеек, евро 89,44, юаня 11 рублей 58 копеек.
14: О погоде.
15: В Москве сейчас плюс 17, днем до плюс 22, временами возможен небольшой дождь, в Петербурге днем до плюс 20, также возможен дождь. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
14: Что будет? Честный взгляд на 24 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
9: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Я напоминаю, что трансляции идут на YouTube канал «Нео Панкин», «Рутюб» и ВКонтакте, канал и группа «Радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Алексей Чедаев, известный политолог, телеграм-канал «Чедаев». Здравствуйте, Алексей Викторович.
8: Доброе утро.
9: Вы тут подсветили, что ходите, оказывается, на совещание к министрам. Вот 17 июля вице-премьер Денис Мантуров провел тематическую сессию по использованию БПЛА-перехватчиков. Многие, правда, удивились, почему Мантуров, но дело не в этом. Вы у себя написали, что были на том самом совещании, и вас периодически просят не подсвечивать, о чем вы там говорите. А тут вы, значит, решили рассказать, потому что в этот раз не просили. Но, в принципе, скажите, пожалуйста, с учетом того, как проходят эти совещания, как скоро мы сможем себя защитить чуть лучше, чем сейчас? Мы видим эти удары по складам маркетплейсов, и вот свежий удар по Питеру. И, ну, в какой перспективе все-таки уровень защиты вырастет, как вы считаете?
8: Ну, слышно меня, да?
9: Да, прекрасно. прекрасно слышно.
16: Просто вас не слышно, поэтому...
9: Да? Раз-два, раз-два. Слышите меня, Алексей Викторович?
16: По какой-то причине.
9: Так, коллеги.
16: Значит, да. Ага, все, все, значит, звук восстановился.
9: Отлично.
16: Да. Но вот я сейчас всех, наверное, разочарую, но вопрос о том, как скоро мы сможем себя лучше защитить, это другой вопрос, чем вопрос о том, когда у нас появится хороший перехватчик. Вот, потому что перехватчик – это только острие копья, а дальше у копья должно быть древко, да, должна быть рука, которая его запускает, да, много чего должно быть, да. Вот, и, как ни странно, ну, борьба с атаками дронов – это цепочка обнаружения, идентификация, сопровождение, наведение, поражение и так далее. То есть вот это совещание, оно очень ясно показало. Именно перехватчиков, которые хорошо, красиво и быстро летают на нужное расстояние, у нас, в общем-то, много. А вот сделать так, чтобы они вовремя знали о том, чтобы, что где-то там есть цель, которую надо сбивать, и летели к ней, значит, и потом уже там сбивали ее в модном автоматическом режиме, этого пока мало. Вот. И это уже не столько к инженерно-технической части, хотя и к ней тоже, но и в большой степени к организационной. То есть, как у нас вообще организовано именно вот эта вот гражданская антидронная оборона. Вот, то есть, как быстро мы видим, знаем, что у нас что-то летит, как быстро мы это знание передаем тем, кто должен их истреблять, как быстро они оказываются на нужном, запускают там, значит, те или иные устройства противодействия. Вот, пожалуй, ключевое.
9: Хорошо, но вот с учетом вот этого тезиса, который сейчас многими политологами проталкивается, и не только ими, нам объявлена тотальная война, говорят разные люди. А что мы в ответ объявляем нашему противнику?
16: Ну, должен сказать, что мы тоже в долгу не остаемся. Очень удачно вырубили сейчас Одесское, в общем-то, Одесский портовый узел, да, так, причем качественно вырубили, в том смысле, что ну, вообще ни одно судно не заходит теперь в Одесские порты, потому что, хотя атак было сравнительно немного, но просто судовладельцы испугались связываться с опасной территорией. И вот Украина по этому поводу даже там, по-моему, в ООН какой-то кипиш собирает, в общем, значит, что типа вот зерно голодающим детям Африки теперь не доедет, там много, так сказать, всяких страданий по этому поводу. Вот я, конечно, сторонник концепции, что вот если ты играешь в футбол, нельзя выводить команду, состоящую из одного вратаря, каким бы он ни был прыгучим, все равно голы будут пропускаться. Вот, да, нужны еще и там нападающие, полузащитники, да. Защитники.
9: Ну, команда полноценная, конечно. Да, желательно да, хорошая, да. Ну, вот, и поэтому... игрок игроку рознь, как мы знаем.
16: Да. Да, поэтому надо голы не только уметь отражать, но и забивать самим. И это хорошо. Ну, вот что мы в этом смысле в обороне не отсиживаемся.
9: А вопрос, который возникает, когда звучит, вот мы действительно в долгу не остаемся, а что нам раньше мешало? Вы уж извините, ну, да, он звучит несколько пошло, я понимаю, из серии пошло, почему, да, почему мы не бьем по центру принятия решений, но все-таки.
16: Да, но да, все-таки по мостам, там, не знаю.
9: Ну, да, ну да, да, да, вот этот набивший оскомину. Тем не менее, что нам раньше мешало, раз уж сейчас бьем, что нам раньше мешало, имеет право на существование, вот этот вопрос.
16: Ну, очевидно, все-таки были у руководства какие-то внутренние ограничения, связанные с выбором целей. И это надо было все-таки разозлить товарищей начальников, чтобы они, значит, эти ограничения начали потихоньку снимать. Вот как-то вот товарищи хохлы долго этим занимались, но, значит, как это, терпение, смирение, кротость и любовь нашего начальства вообще известны.
9: Алексей Викторович, тоже как бы не в пользу руководства звучит, вы не находите, потому что с учетом другого тезиса мы не поддаемся на провокации, получается, что со временем все-таки поддаемся, понимаете,
16: поддаемся,
9: да? Да. Но тут бы вот что-то бы прокомментировать. Как же так? Не поддаемся или все-таки поддаемся? Да, вот они начали по складам бить.
16: Нет,
9: мы усиливаем тоже. Ну, может быть, усилим сразу я просто. Вот, а то они до чего дойдут.
16: А тут я с вами согласен. Вот, значит, хватит жить в режиме ответов на удары. Вот, надо первыми бить. Вот, что я тут...
9: Чего нового не скажете, короче.
16: Нет,
9: вы просто вот любите и умеете, скажем так, в хорошем смысле этого слова, заступиться за логику принятия решений. И я сейчас с удовольствием вас слышу. Поэтому я и сейчас ждал, что вы что-то скажете, что есть там какой-то так умный аргумент, полная картина, которую мы не видим.
16: Один аргумент есть, конечно.
9: Давайте.
16: Он состоит в том, что все-таки, значит, чем занимается верхнеуровневое руководство, оно занимается распределением сил и средств. У нас сил и средств для дальнобойных ударов, в общем-то, немного. Помните великого экстремиста-террориста Арестовича? Да, ракеты.
9: Одноглазый нынче, да, так.
16: Чё это он одноглазый?
9: А вы не видели давно стримов с ним, да?
16: Не видел.
9: Он нынче с повязкой ходит.
16: Да. Зачем?
9: Пират, наверное, не знает. Посмотрите. Странно, что вы пропустили это. Ладно, давайте.
16: Ракету России осталось на 2-3 пуска. Вот у нас все время их оставалось на 2-3 пуска, все 5 лет. Вот, и поэтому приходилось подкапливать, и с дронами то же самое. Вот, но опять-таки... Мы в выборе целей были довольно консервативны до недавнего времени, и было примерно понятно, куда мы будем бить. И вот эти понятные места, куда мы собираемся бить, украинцы довольно неплохо защищали. И когда вот процент сбития гераней стал уже очень большим, тут возникла идея светлая, а давайте попробуем ударить почему-нибудь еще. Вот, да, что не так хорошо защищено. Ну и как раз вот возникла возможность... сказать, а давайте по судам, да, давайте по портам.
9: Давайте по ТЦК, вот еще тоже было.
16: Да, такое. Тоже давайте, да, хорошее.
9: Хорошее, кстати, многим же как бы зашло на Украине, они рукоплескали, а что мы с этой практикой расстались, распрощались, я, честно говоря, не знаю, может быть, ТЦК закончились на Украине, или они под землю спустились, ТЦКшники.
16: Ну, опять же, вот чем же наше начальство отличается от тамошнего начальства? Тамошнее начальство ведет во многом пропагандистскую войну для картинки. Вот. И их удары, они всегда, значит, имеют некое внутриполитическое измерение. Вот. Наши генералы, они все-таки ведут военную войну. У них, как бы, вот, значит, да, там, силы и средства противника, да, там, значит, логистика, производство, значит, вооружений, такая немножко академическая, я бы сказал, концепция выбора целей. Вот. Ну, времена меняются.
9: Потихоньку. Алексей Викторович, и вы не можете не знать, что в драке с... в драке, где схлестнулись уличник, так называемый, да, и, какой-нибудь профессионал с тремя данными на черном поясе, побеждает, как правило, уличник. Вы знаете, да?
16: Да, есть.
9: Слышали, такое. Слышали наверняка. Я вот чего опасаюсь, кстати говоря. Поэтому давайте этот поясок-то, да и кимоно тоже скинем. Наденем простую, значит, просторную футболочку, шортики и, я не знаю, там уже отбросим все эти ложные представления о прекрасном.
16: Я согласен.
9: Помните, вот мы с вами начали обсуждение, когда еще топливный кризис был в разгаре, топливный дефицит, и я вам задал вопрос, мы же примерно представляем себе, куда будут бить украинцы потом. Вот сейчас они бьют, допустим, там по НПЗ, далее, я еще вам сказал, давайте не будем называть, хотя вы были готовы, но вы ожидали, что начнут бить по складам тогда, по складам Wildberries? 40 секунд,
16: наконец. Конечно, конечно.
9: Вы знали? Я не ожидал. Вот,
16: нет. Для меня это было предсказуемо, причем, опять-таки, вот тут же что главное, да, что у них концепция, что вот у нас в сентябре выборы в Госдуму, под это дело надо максимально попытаться раскачать внутриполитическую
9: обстановку. Как будто выборы президента, честное слово, выборы в Госдуму,
16: как раз в том-то и дело, выборы президента – это присяга на верность царю, царь правь нам вечно, перекрестились, пошли дальше. Так. А вот выборы в Госдуму – это народное представительство. Это кто нас представляет там, понимаете, да?
9: Давайте паузу сделаем.
16: Сложнее.
9: Да, давайте эту мысль уже продолжим обсуждать после перерыва. Алексей Чедаев с нами, политолог. Телеграм-канал Чедаев, обязательно подписки. Скоро вернемся.
14: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
17: Новая слава. Почему Лада Веста? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» великие луки помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» великие луки. Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4, 8 811 53, 4 70 57.
18: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу испечи. Любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Пицца Роли и в группе Контакта.
19: Великие луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу. С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
20: А можно заказать машинку? Я возле магазина. На перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
21: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
22: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
23: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
24: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю.
14: Что будет? Честный взгляд на 24 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
9: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. С нами Алексей Чедаев, политолог. Телеграм-канал Чедаев. Подписывайтесь обязательно. Алексей Викторович, про то, что хотят расшатать ситуацию перед выборами в Госдуму, я-то как раз усомнился, что это имеет глобальное значение. Вы со мной поспорили. Давайте закончим эту мысль. И я потом к цитате как раз господина Володина попрошу вас перейти, тоже прокомментировать. Точно вот это действительно это глобально важно. Выборы пройдут в любом случае. Ну, будут там какие-то депутаты в этой Госдуме сидеть в новом созыве. Ну, как бы и что?
16: Ну, так нет, вы вспомните, что все цветные революции, сколько их ни было, они все были привязаны к выборам как раз-таки в странах, где обычно выборы никогда ничего не решают. И это связано не с тем, кто будет сидеть в каком парламенте, это связано с тем, что в момент выборов глубинный народ на короткий период осознает себя не обычными обывателями, а какими-то очень значимыми людьми, от которых что-то зависит. Вот, это иллюзия, конечно. Вот, но тем не менее, в какое-то время значимая часть общества в этой иллюзии живет, и это дает, ну, тем, кто, так сказать, там делает разные сценарии внутриполитические, этим, так сказать, помутнением рассудка воспользоваться.
9: Хорошо. Было сказано Володиным, а вы с ним работали, кажется, были советником в свое время, да, если мне память не изменяет.
16: Было дело.
9: Он тут накануне сказал, и все вырвали это из общей цитаты, но все равно это мощно. Главный по депутатам, цитата, депутаты принимают законы только по запросу россиян. Алексей Викторович, вы чего такого запрашивали тоже как избиратель?
16: Ну, это же вопрос в том, каких именно россиян. Я могу это прокомментировать статистикой, которую собирал как раз в бытность советником. На тот момент, значит, 60 с лишним процентов принятых законов были из законопроектов, написанных в правительстве Российской Федерации, исполнительная власть. То есть она у нас еще и сама себе законодательная. Да, еще 10.
9: Подожди, то есть министры от министров шло, да, сверху, я правильно? Да, все. Но там тоже россияне сидят, логично. Да, да, конечно.
16: Вот, еще 10% администрация президента, и, значит, только там 25% это сами депутаты. Вот, и то из этих 25% значимая часть тоже, на самом деле, правительственные законопроекты. Просто они шли не через правительственную комиссию по законотворчеству, потому что там долго согласовывать, а через знакомых, дружественных депутатов, там, министры подавали. Вот, ну, вы же понимаете, там, например, что пакет Яровой писал, а не Яровая. Вот, да, другие совсем люди. Вот. И только 5% это вот законы от регионов. Ну, когда там региональные парламенты проявляют там законодательную инициативу. Более того, значит, из тех законов, которые приняты именно по инициативе депутатов, не было ни одного, который подразумевал бы под собой изменение параметров бюджета. Почему? Потому что если депутаты сами по себе решают что-то поменять в бюджете, то они автоматически получают отрицательный отзыв правительства. Вот. И, значит, по сложившейся практике, если есть отрицательный отзыв правительства, закон не принимается. Собственно, это объясняет то, почему у нас товарищи депутаты так любят что-нибудь запретить. Ну, потому что, значит, закон о том, чтобы что-нибудь запретить, он не требует изменений в бюджете.
9: Да, да. Вы это рассказывали как-то.
16: Написать о нем все напишут. Вот. Отсюда возникает вот устойчивая тоже практика. Да, так сказать, когда сидит депутат и думает, что такое, значит, какой бы закон внести, чтобы про меня все написали, а давайте я, значит, запрещу чесать за левым ухом. Ну,
9: много можно поиронизировать на этот счет, но мы не будем с вами, да? Мы не будем. Ну и, кстати, вы забыли про главного, кстати, россиянина, Владимира Владимировича Путина. Он наверняка тоже какие-то предложения вносит. И по его запросу...
16: Президентских законопроектов не так много, и они, как правило, это, как правило, события. То есть у них сразу зеленый свет, они там сразу принимаются во всех чтениях с минимальными поправками. Ну, то есть это прям, знаете, как тачка с мигалкой на дороге, она там едет.
9: Не, ну если сказать, президент предложил, мы знаем, да, что это не предложение. Так, настойчивая просьба, рекомендация.
16: У меня опять проблемы со звуком, Иван, не слышу вас.
9: Сейчас поправят коллеги наверняка. Ну да, этот мы немножечко пошутили на тему того, что и по запросу главного гражданина тоже иногда принимаются какие-то решения в Госдуме. И вообще, поэтому да, Володин скорее сказал, конечно, честно и откровенно, и не знаю, чего вы все докопались до Володина. Депутаты принимают законы только равно исключительно по запросу россиян. Ну, а кого еще? Потому что не инопланетян же, да, правда ведь? Не по запросу там американцев каких-нибудь, будь он не ладен, Духанкориджа. Сейчас, через пару мгновений...
16: Да, я на связи.
9: А, во, вы на связи, все. Ну, тогда к другой уже немного теме. Алексей Викторович, с учетом того, что сказал Рубио, сказал Лавров, вы наверняка видели эти тезисы, они расходились по лучшим телеграм-домам, и Рубио сказал такую по итогам встречи уже любопытную вещь журналистам. Да, вот они встретились, там 35 минут посидели, друг на друга посмотрели. Что-то как-то многовато тезисов, кстати говоря. Вряд ли бы они все это успели обсудить за 35 минут. Но тут ключевое что? Нам нужны новые идеи, сказал Рубио. Внезапно. До этого он говорил, что Украина хорошо воюет, да, что у России большие потери, то все пятое-десятое. А тут вдруг заговорил про то, что хорошие идеи нам нужны, новые, свежие. С духом Анкориджа не получилось. Что это значит? Что они увидели реальную картину?
16: Послушайте, давайте я вам объясню.
9: Давайте.
16: С самого начала, значит, было две структуры, которые терпеть не могли дух Анкориджа, и все с этим связано.
9: Так, две, это мы с вами, что еще, кто
16: нет,
9: еще?
16: Одна называлась Госдеп США, вот, другая называлась МИД РФ. Ну, потому что с точки зрения профессиональных кадровых дипломатов, вот это вот непонятная фигня, когда не пойми кто, являющийся там отставной козы барабанщиком, приезжает к таким же контрагентам в другую страну, и они о чем-то там договариваются, и потом выводят своих лидеров, значит, на двусторонку, это жесткое нарушение просто, значит, всей технологии международного ведения дел. Поэтому вот ожесточенно собачиться саботировали, так сказать, и наши дипломаты, и уж тем более американские во главе с Рубио, да, вот всю эту свистопляску. Поэтому я думаю, что сейчас эти два одиночества в Маниле встретились, вот, пожаловались друг на другу, друг другу на своих начальников, которые вместо того, чтобы делать как положено, значит, решили пойти таким каким-то полупацанским треком, значит, да, вот там какой-то Витков с Кушнером, тут какой-то Дмитриев тоже невнятный, вот, вроде как бы, значит, давайте вот невнятных всех заберем и поручим все-таки ведение международных дел людям, которые на это учились. Вот, поэтому я думаю, это была одна единственная вещь, по поводу которой взгляды Лаврова и Рубио совпали. Вот, все остальное, конечно, они видят по-разному, но и этого уже, и это уже немало. Вот.
9: Прекрасно. Я даже не знаю, как это комментировать, честное слово, Алексей Викторович. Это просто прекрасно. То есть Сергей Викторович такой Рубио, Марко Рубио говорит: «Марк, ну ты же все понимаешь». Он говорит: «Да, Сергей Викторович, я все прекрасно понимаю». Ну и ладно, вот, пожалуйста, тезисы готовы, давайте для прессы их озвучим и пойдем, значит, своими дорогами. Как-то так.
16: Да, и более того, ты же не любишь Духан Кориджа, да, и я не люблю.
9: И я не люблю, вот, да.
16: Давай, по крайней мере, в этом друг с другом согласимся. Да,
9: начальник сказал встретиться, мы с тобой тут встретились. Не будем врать друг другу, правда ведь? Да, да, да. Да. Отлично, вообще, потрясающе. Исходя из этого тогда, скажите, пожалуйста, мы, ну, к чему движемся? Мирное урегулирование можно за скобки вывести? Оно будет только тогда, когда Владимир Владимирович решит, без всяких там духов?
16: Нет, почему? Я как раз думаю, что, может быть, оно и неплохо, что наконец-то в этой тематике пошел диалог именно профильных структур, да, то есть...
9: Но Лавров же был в Анкоридже, и там же был, ну, был, да. Рубио, ну, был. Рядом стоял, Венс тоже был.
16: Да, все, да, все, да, оба вот. Сидели с кислыми лицами.
9: Ну, а с какими еще? Вот.
16: Ну, да, потому что их же не допускали к подготовке всего этого процесса, ни того, ни другого. И поэтому я же говорю, что Госдеп саботировал с самого начала всю эту свистопляску. Вот. Что наш родной МИД тоже, так сказать, да, молчал в тряпочку. Дежурно, конечно, говорил, что мы там, Духан Кориджа. Вот. Но ну, я же знаю, что там.
9: Потрясающе вообще. Но я все-таки тогда считаю, с европейцами мы разговаривать не хотим. Духан Кориджа саботировал...
16: Простите, сейчас была же важная утечка.
9: Давайте.
16: Не от кого-нибудь, а от Ильхам Гейдарча Алиева, уважаемого.
9: Значит,
16: да, что в Баку были какие-то, значит, хитрые переговоры, не пойми кого из России.
9: Меня вчера ругали, Алексей Викторович, меня вчера ругали, что я много времени этому уделяю вообще. Но это я вам не запрещаю комментировать, пожалуйста, да, просто сказали, что вообще ничего важного в этом нет, а ты прикопался там до бедного Алиева. Я, вот, ну, пожалуйста, можете, конечно, сказать. Да, встречались с нашей стороны якобы, я уж не знаю, что они там обсуждали, Фадеев, это глава СПЧ, и Зубков, в прошлом премьер, ныне он... И не знаю, кто он ныне, кстати говоря. Наверное, вот он к «Газпрому» имеет какое-то отношение. И по этой части они встречались с какими-то ноунеймами, прямо скажем, из Германии, которые еще во времена канцлера Меркель там кем-то были, а сейчас они никто. И вот встретились эти люди в Баку. Да, вот 50 секунд, пожалуйста, Алексей Викторович.
16: Ну, а что мы видим? Мы действительно видим, что разные люди с разных сторон, вот Мельниченко еще, давайте вспомним, со статьей в «Экономист», пытаются наладить хоть какие-то каналы разговора в условиях, когда политики говорят, что мы, типа, разговаривать не хотим, будем воевать до последнего евро. Вот. Здесь вопрос, что передавит, так сказать, желание говорить или желание... ну, как это, тратить все до последнего евро.
9: Все понятно. Спасибо. Алексей Чедаев, известный политолог, телеграм-канал Чедаев. Срочно подписывайтесь. Перерыв у нас.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
3: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАТ не является лекарственным средством.
0: Эпштейн. Империя монстра. Книга журналиста «Комсомольской правды» Андрея Абрамова. Шокирующий роман расследования. Как бывший школьный учитель держал страхи лидеров наций. Его связи с разведками и миром криптовалют. Русский след в файлах Эпштейна. Что творилось на его острове. Странное самоубийство в камере и другие тайны. Ищите книгу «Эпштейн. Империя монстра» на shopkp.ru, маркетплейсах и в книжных магазинах. Реклама 18+.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Традиция носить белую одежду летом возникла из-за того, что белый цвет лучше отражает солнечные лучи. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
5: Как купить недвижимость напрямую у города? Как стать поставщиком столицы и других регионов России? Подкаст «Конкурентный код Москвы» – это разговор о приобретении недвижимости на аукционах и работе с городом в качестве поставщика товаров и услуг. Эксперты и предприниматели расскажут о том, как город может стать вашим надежным партнером, и разберут все по шагам.
4: Слушайте на radiokp.ru. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В художественной школе завершился долгожданный ремонт. Обновления коснулись 3 учебных классов, где теперь созданы все условия для комфортного творческого процесса. Специалисты провели полную отделку стен, выровняли потолочные перекрытия, обновили систему отопления декоративными экранами и заменили напольное покрытие на современный линолеум. Объем выполненных работ оценил депутат Великоалской городской думы Дмитрий Беляков и активисты партии «Единая Россия». Жительница Великоалского района Екатерина Аржиховская использовала социальный контракт для развития собственного дела. С детства, переняв опыт у родителей растеноводства, она применила знания на практике. В 2025 году Екатерина заключила соцконтракт. На полученные средства были закуплены материалы для теплиц, системы полива и саженцы клубники. Это позволило семье вывести хозяйство на новый уровень и обеспечить стабильный легальный доход. Сегодня на участке выращивают раннюю клубнику и картофель. 12 июля в Пскове в грунтовых кортах клуба «Мастер» прошел парный турнир по большому теннису среди ветеранов. Пары должны были соответствовать возрастным категориям от 90 лет и более. Единственным представителем великих лук в этом турнире был 70-летний теннисист Юрий Хлебников. В паре с 58-летней спортсменкой из Пскова Ларисой Василенко он занял третье место. Юрий Петрович занимается теннисом более 40 лет, и возраст не является для него преградой для новых спортивных достижений. Он сейчас не только самый титулованный теннисист великих лук, он также чемпион Псковской, Тверской, Смоленской областей по теннису среди ветеранов.
7: О валютах.
6: Доллар 78 рублей 47 копеек, евро 89 рублей 60 копеек, юань 11,57.
7: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха до плюс 20. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Военный политолог Андрей Кошкин о том, для чего США может быть выгодно присутствие НАТО на Украине.
25: Дело в том, что проект «Украина» пробуксовывает. Сама по себе Украина не в состоянии уже выполнить обещания, которые они дали Западу. И готовы сражаться до последнего украинца, так и нечем. И проблемы начинают внутри страны одолевать. А вот чтобы все-таки конфликт продолжался хотя бы до ноября этого года, конечно, провоцирует Вашингтон участие и других государств Североатлантического альянса, заставляя их идти воевать на территории Украины, дабы заставить их еще и к тому же финансировать украинский проект и продолжать поддерживать конфликт. То есть нет больше козырей. Вот заходят с европейских государств, толкают их именно на территорию.

0: находятся в убежищах, чтобы они ощутили, испугались, поняли, что такое война, и, наверное, сами сели за стол переговоров, ну и поняли, что война – это, в принципе, плохо и убыточно. Но вы какой придерживаетесь концепции, что нужно продолжать в том же духе, то, что мы делаем сейчас, а потом уже открывать второй фронт после победы на первом, либо же уже сейчас предпринимать действия против Европы конкретно, с которым мы тоже как бы воюем?
1: Да, Иван, мы в прошлый раз с вами, когда обсуждали, я говорил про лестницу эскалации, да, что все это делается постепенно, через ступеньки не перепрыгивают. А сейчас вот идет работа вот эта по разрушению инфраструктуры, обеспечивающей Украину террористическими ударами, то есть корабли выносят, портовые сооружения, склады и так далее, и так далее. Наблюдается тенденция постепенного снижения, скажем, количества участвующих в атаках беспилотников. Но работа еще не закончена. А вопросы, связанные с тем, что эскалация пойдет в сторону Европы, ну да, приближается этот момент. Потому что в Европе четко наблюдается тенденция, что они решили идти ва-банк, несмотря ни на что. Ну, так же, как сейчас Трамп там идет ва-банк против Ирана. А вдруг? А вдруг в результате вот этих ударов, на которые они расходуют все, что у них есть, вдруг у них что-то получится? Поэтому они нас не слышат. Они уверены, то, что мы варвары, то, что мы там согнемся, прогнемся. Они считают, что если спалить дом, то люди испугаются и побегут к ним с белыми флагами. А у нас происходит обратный эффект. Когда у нас это происходит, такого рода трагедия, у нас люди сплачиваются. И требуют, да, правильно, требуют от нашего правительства более эффективных мер, наказать всех преступников, в том числе, где бы они ни находились. В Европе, там, в Америке разницы не имеет. И я думаю, что все идет к этому решению. Если Запад не остановится, а я что-то сомневаюсь, что он остановится, то мы к этому решению придем. И не зря же там они сейчас там в Прибалтике что-то там делают, убирают. Эстония там прекратили, как говорится, ее финансирование и так далее. Хотя Эстония больше всех кричала о том, что как хорошо летают через нас беспилотники, как говорится, русским делают, как говорится, кошмары. Да, склоняется. Но нужно понимать, что следующая, как говорится, ступень наступит внезапно. Даже мы с вами об этом не узнаем, нас только поставят перед фактом. Когда она наступит? Завтра, послезавтра, через месяц, через два? Я не знаю. Вот, это решаем не мы с вами, это решает наше военно-политическое руководство, но я думаю, оно очень близко к этому решению, и нужно очень следить за словами, которые говорит наш министр иностранных дел. А он как раз перешел уже, как говорится, немножко в другое поле комментирования происходящих событий, даже с Марко Рубио, да, который вышел после встречи с ним и там начал говорить о том, что нужны какие-то новые форматы, новые соглашения. Я думаю, там ему сказали, что все будет иначе, как говорится, поигрались немного в доверии, на этом закончили. То есть что-то грядет. Что-то грядет, потому что Зеленский, явно проигрывая на поле боя, переставляя кровати в своем борделе, пытается что-то изменить, но изменить ничего не может. Поэтому делают отчаянные шаги, вот такие вот атакуют гражданский сектор. Удивительно в общем, что ему дали огромное количество беспилотников. В прошлом году 4 миллиона единиц. Ну, конечно, больше всего там беспилотников в тактической зоне, чтобы сдерживать наступление нашей армии. И остальные беспилотники должны были сломить Россию, чтобы она признала там какое-то стратегическое положение. И вот смотрите, такая масса беспилотников ни к чему не привела. Но Зеленский говорит, вот-вот сейчас, вот прям вот сделаем, и Дропатова там этого назначила, и Федорова там пытается приголубить и так далее. Что вот сейчас мы еще, вот последний шанс, вот сейчас вот как вдарим, так и Россия, как говорится, посыпется. Нет, Россия устоит, а вот что будет делать Россия, они даже, наверное, в мыслях не допускают. Мы же не сделаем так, как они хотят. Они же хотят, чтобы мы сделали так, чтобы нас обвинили в агрессии. Обвинили так в агрессии, чтобы никто не мог нас опровергнуть. Ну, то есть, что... Но мы же, как говорится, делаем так, что все видят, что мы вынуждены будем отвечать. Поэтому вот бон-вояжи нашего министра иностранных дел, бон-вояжи того же Лукашенко, нашего союзного президента, тоже по странам, они же не просто так идут. То есть мы работаем с коллективными... с коллективным разумом глобального юга, стран Азии там, и так далее, в котором, как говорится,

0: ставим перед фактами, и смотрите, говорит, мы не агрессоры, мы вынуждены отвечать, потому что главное у нас – это защита национальных интересов и жизни наших граждан. То есть мы, конечно, делаем сейчас на Украине работу, но если она не принесет результата, следующий шаг, он не за горами.
1: Я сказал «дропатый», как пошутили в паблике Минобороны.
0: Не горбатый, а дропатый. Минобороны в последнее время шутит, да.
1: Да, там наняли какого-то СММщика с чувством юмора. Молодцы, кстати говоря. Вам вопрос, как вы оцениваете этого нового воеводу украинского?
0: Ну, вы знаете, у него такая биография достаточно публичная. Очень много знают про него, что он делал, еще будучи майором. И в плен к нам попадал, и чего только не было. Ну, не нам, а ополченцам Донбасса. Но это такой человек безжалостный, маньяк. Это однозначно. Он никогда не простит, что он попал в плен. Он будет мстить. Но в то же время я подозреваю, что в душе он трус. Трус, который в случае чего, как говорится, даст заднюю. И, кстати, примеров его трусости достаточно много. Но при этом он не будет жалеть, когда, если что-то совершать, не жалеть ни украинцев, которых он кинет в пекло, но тем более наших граждан. Он будет максимально мстить за все, как говорится, унижения, которые он претерпел. Ну, это такой идейный. Идейный, и еще про него ходили такие сведения, что он карьерист. То есть он шел по трупам для того, чтобы что? Для того, чтобы получить в руки все, весь инструментарий, которым он будет направо-налево размахивать и наносить урон как можно больше. И это совпадает еще с Федоровым. То сейчас основная ставка на беспилоте. На поле боя никаких наступлений, ничего не получается. Поэтому беспилоте и бить все подряд.
1: Тут важное вот уточнение. Такое. Если сравнивать его с Сырским и с Заложным, то вот тут тоже важна оценка.
0: Ну, я думаю, что если коротко сказать про Дропатова, это каратель. Каратель, вот, вот
1: те же самые каратели, которые шли Катынь.
0: Залужный, он был, как говорится, военачальник. Они там играли, как говорится, по правилам войны. А Сырский, он был лояльный, не лез в политику. Но тоже там пытался, как говорится, играть по правилам войны. И делал ставку в основном на наземные операции. А Дропатый будет делать ставку на все, что угодно, с целью нанесения максимального урона. И больше всего он будет стараться карать именно граждан, которые находятся на нашей территории и внутри их территории, чтобы они не доставались никому. Потому что это кровавый каратель.
1: Периодически смотрю видео с заседания Зеленского, и видно, что он в одном кабинете сидит. Судя по интерьеру, наверняка месторасположение этого места нам известно, этого кабинета, соответственно. Ну вот он собрал вот этих самых начальников. Почему мы никогда не наносили удар по этому месту?
0: Я думаю, очень хорошо бы было, что действительно мы знали место, а самое главное, именно то самое время, когда он бы там заседал. Вокруг Зеленского находится не только вот это окружение, которое показывают на камеру, но еще очень много представителей Запада, которые не хотят, чтобы мы их обнаружили. И не факт, что все эти заседания проходят в Киеве, например. Где-то еще, может быть. Интерьер-то можно создать где угодно. Вот то, что он все время в одинаковом интерьере, говорит о том, что у него, скорее всего, несколько таких мест. Вычислить, конечно, их, я думаю, все-таки вычислят, и когда-нибудь удастся поймать их всех в одном, как говорится, помещении. Ну, вот как, если это получится, я думаю, то нанесут удар.
1: А вы считаете, что дело только в том, что, допустим, место неизвестно, и никакой политики тут нет?
0: Нет, здесь вы понимаете, конечно, лучше, когда Зеленский предстанет перед нашим судом. Это было бы, как говорится, хорошее, потому что предыдущий диктатор, который в Берлине там отравился, застрелился в 45-м году, перед судом не предстал. Здесь, как говорится, надо постараться, конечно, чтобы он предстал по судам. Но либо у нас не получится, мы его все-таки хлопнем, либо с той стороны поймут, что он уже бесполезен, и его хлопнут. То есть здесь шанс, что он нам достанется живым, минимальный, поэтому неважно, кто его хлопнет. Прилетит ли наш Искандер, или, как говорится, сработает охранник его бодигвард, который из британских САС каких-нибудь его. То есть разницы большой я не вижу. Конечно, я, конечно, еще раз повторю, хорошо
1: секунд.
0: Бы было, если бы он достался. Достался нам живым, и чтобы мы его судили.
1: Спасибо. Алексей Леонков, военный аналитик журнала «Наша оборона», телеграм-канал «Аналитик Леонков». Подписывайтесь. Перерыв небольшой, друзья, 2 минуты. Новости, реклама и анонсы пройдут быстро. После этого мы вернемся и продолжим финальный выход.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Реклама. Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.pokhoronka60.
4: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
5: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
6: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Срочно.
2: Что будет? Честный взгляд на 24 июля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Финальный выход на сегодня. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Напротив меня Андрей Баранов, заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды». Андрей Михайлович, вас приветствую.
8: Доброе утро всем.
1: Ну и вот вы как профильный специалист нам скажите. Одно дело политологов послушать, другое дело профессионального международника, журналиста.
8: А политологи не профессиональные, любители?
1: Ну, нет, конечно, конечно нет. Они же так, что-то поболтать. А вы действительно читаете эти новости каждый день, пишете статьи на этот счет. Ну, мне кажется, ладно. Что журналист все-таки это куда более ценный специалист по части оценки международной политики, чем политологи. К делу конкретно. Дух Анкориджа скорее жив или нет?
8: Выветрился дух Анкориджа.
1: Все-таки выветрился.
8: Да, к нашему большому сожалению.
1: Почему к сожалению?
8: Держали. Ну, все-таки надежда была, что-то повеет свежим ветерком каким-то.
1: Да, Рубио говорит, нам просто нужны свежие идеи.
8: Свежие идеи, в общем-то, вот и были в Анкоридже восприняты нами, по крайней мере, как американские свежие предложения, которые нас устроили. Приезжал уже сюда и Утьков с зятем Куштером, да, накануне Анкориджа. Перевезли от Трампа эти предложения, и, как потом сам Владимир Путин рассказывал, на встрече с Трампом он попунктно перечислял эти предложения, смотрел на Утьков, и тот кивал, да-да-да, все правильно. Мы согласны, сказала Москва. Ну и чего, теперь выясняется, Рубио говорит, что да, вообще-то никаких договоренностей не было, были какие-то только предложения, теперь где-то предложений-то не было. Мы хотели быть посредниками, сказали России и Украине, Россия согласилась, Украины нет, поэтому мы умываем руки. Вот хороши посреднички. Ну вот, вчера в столице Филиппин, Маниле, на форуме АСЕАН, Ассоциация стран Юго-Восточной Азии, произошла министерская встреча. 35 минут разговаривали Лавров Сергей Викторович с Марко Рубио. Ну и как в таких случаях принято выражаться, договорились о том, что возможности договориться пока нет.
1: Договорились договариваться дальше все-таки, ну, или как?
8: Пока, в общем, да, по крайней мере, хоть диалог жив. Это хорошо уже, хоть на безрыбье, и это страх.
1: Андрей Михайлович, вы же видели вот скажем, тезисы, да, о чем договорились главы дипведомств, и там такое их количество, 35 минут, это просто невероятно.
8: Не, они договорились, они перечислили, что говорили, вот, но это значит, что было что-то зафиксировано. Рубио сказал, вы что, хотите, чтобы мы здесь за полчаса в Азии решили проблему Украины? Да нет, конечно.
1: Но они еще и обстановку в Персидском заливе
8: устроили. Да, ну да, да, по верхам, да, да, и в Персидском заливе, и возобновление сотрудничества Роскосмоса с НАСА, и что-то еще.
1: Все за 35 минут.
8: Диалог, да, ну и Лавров рассказал, что происходит на поле боя, как мы тесним, так сказать, ВСУ на самом деле взяли то, взяли это. Ну, вот и вот проинформировали друг друга, что называется, но никаких договоренностей не было. Это минус. То, что все-таки встреча состоялась, и сейчас готовится опять приезд сюда, как принято говорить, Выткова и Зятькова, то есть Кушнера, да, зятя Трамповского, это тоже хорошо. В ближайшие вот недели, а то и дни, они должны появиться в Москве. С чем? Посмотрим. Ну, диалог идет уже хорошо. Это большой плюс.
1: А почему мы, во всяком случае, я не видел таких обсуждений, рассматриваем США и Европу сейчас по отдельности, а может быть, цель-то общая, несмотря ни на что, просто США играет доброго полицейского, ну, как бы можно закавычить, а, допустим, Великобритания, ну, плохого полицейского, но ну, так да, или иначе только, цель да. одна – расколоть, грубо говоря, Россию.
8: Да? Ну, ну, или ну, сдержать, да, расколоть.
1: Как угодно. Да. Да. Как может угодно. Быть, они действуют как раз в одном фарватере.
8: Но все-таки у Трампа зуб на Европу есть. И мы этот зубик иногда расшатываем. Дипломатия ведь это искусство возможного. Тут без коварства нельзя. Вот. И на этих противоречиях мы пытаемся, так сказать, выстроить какую-то нашу позицию. Почва зыбкая, я понимаю. Ты совершенно прав, говоря о том, что Запад, он, так сказать, как был общим нашим противником, так и остается.
1: Но есть в данном случае монолитен, скорее.
8: Да? Но есть нюансы, он не монолитен. Вот этот вот монолит, есть трещина, давайте туда вбивать долото, что угодно, да, и, значит, раскалывать, расшатывать. У Трампа с Европой напряженка. Вот, Европа потеряла вообще все берега. Вот, мы ее выводим за скобки, с ней разговаривать вообще не о чем пока. С этими, по крайней мере, идет разговор. Вот, как оно сложится, никто не знает. Этого не знает ни Путин, ни Трамп. По-моему, Трамп об этом даже не задумывается. Мы, наверное, излишне традиционно воспринимаем эти дипломатические маневры, как когда-то было, что за этим что-то стоит. А Трампу было важно показать, какой он вообще миротворец, и как здорово он может ладить и делать сделки. Вот и все. А через день-два он забыл все эти рукопожатия и, значит, объятия на земле Аляски гостеприимной. Вот. Так что вот такая ситуация. Будем посмотреть, что называется. Надо побеждать на поле боя. Это остается незыблемым ориентиром нашим, незыблемой прерогативой, о которой мы должны думать.
1: С учетом того, и вчера вот вы написали об этом на митинге в штате Джорджия, Дональд Трамп опять ополчился на коммунизм. В последнее да. время он частенько поминает учение Маркса, считая его самой серьезной угрозой для США. Коммунистами называют леваков из стан демократов. И тут мне, коль уж мы про дух Анкориджа говорим, вспоминается, что вообще-то Лавров, наш министр иностранных дел, был в Олимпийке с надписью СССР да. в Анкоридже. Это как-то, может быть, поэтому с Анкориджа бы не вышло.
8: Ничего так просто не бывает. Это намек и на, так сказать, Союз, и на прошлое Аляски, и на то, что мы, в общем-то, не собираемся отказываться от своего исторического прошлого. И вовсе не имперского, как нам пытаются, так сказать, доказать, а нашего мессианского, евразийского прошлого, которое эта миссия продолжается в других рамках, в других условиях, но продолжается. И мы надеемся, что она будет набирать ход.
1: И единственное, что осталось понять, с учетом того, что Кушнер и Зятьков съездили сейчас в Киев, там они общались с Зеленским. Да. Пришла новость, что и Зеленский с Трампом встретится в ближайшей перспективе.
8: На следующей неделе Вашингтон поедет. Да.
1: Да, да.
8: Опять вояж.
1: Опять вояж. Вояж. Какие отношения у Трампа с Зеленским? Ну, вот не только к Зеленскому какое отношение,
8: но и к его окружению. На личном отношении совершенно, совершенно, так сказать, очевидно, что Трамп как презирал его, так и продолжает презирать. Вот. Он совершенно не простил ему ту выходку, которая там была, попытку прилюдно спорить с самим президентом Соединенных Штатов. И еще что-то тут нарративы, как сейчас принято говорить, подходы свои навязывать великому американскому президенту. Такое не прощается и не забывается. Но, значит, исходя из сиюминутных практических каких-то целей, Дело с ним приходится иметь, потому что худо-бедно, но Соединенные Штаты и ВПК, военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов, сильно наживаются на поставках оружия европейцам, которые покупают, а дальше оно идет на Украину. Чем больше будет нуждаться Украина в оружии, тем больше Соединенные Штаты будут его производить, а значит получать денег. Вот такая элементарная схема. Эти схемы при Трампе работают отлично. Вот их он сечет, извините за это не совсем эфирное слово, превосходно.
1: И в чем тогда проблема избавиться от Зеленского, как думаете? Ну, вот есть целый президент США. Там какой-то, значит, где-то вдалеке Зеленский сидит и, ну, прям, скажем, хамит периодически. В общем, ведет себя неправильно. Почему его не поменять на другого?
8: Ну, могут и поменять. Конечно, Трампу подскажут. Вряд ли он разбирается в хитросплетениях украинской политики. Я не думаю, что в Вашингтоне очень много людей, которые точно узнают, что там происходит. Возможно, пока Зеленский устраивает их. По крайней мере, Европу он устраивает. Этот фактор Соединенные Штаты тоже должны держать в уме. Если уж будет совсем плохо, и он будет становиться тормозом, тогда его поменяют запросто на кого-то из более молодых да ранних, на того же Федорова, например, или вот нынешнего посла, значит, Украины в Лондоне.
1: Заложено.
8: Заложено, да, совершенно верно. У них рейтинги выше гораздо. Буданов и тот...
1: Террорист-экстремист. Тут важный момент. Да. А кто тогда получается, ну, по-вашему, главный на Украине? Понятное дело, что не украинцы, это Великобритания или США все-таки?
8: Ну, нельзя так, Ваня, наверное, говорить, кто из них главнее. А с точки зрения, так сказать, покровительствования всего этого, конечно, Соединенные Штаты остаются наверху пирамиды. С точки зрения оперативного руководства, всеми безобразиями, которые творит ВСУ, СБУ и прочее, там, бандеровская шваль, то здесь англичане и Брюссель, естественно, так сказать, держат руку на руле.
1: Получается, что у Вашингтона и Лондона в данном случае все-таки есть энергия какая-то по части, да,
8: ну,
1: борьбы,
8: ну,
1: с Россией.
8: Ну, естественно, это Запад. Да. Они никогда не будут считать нас своими. Не считали, не считают и никогда, увы, или хорошо, не будут нас считать. Не принимают они своими.
1: Долгое время вы были сапкором комсомолки в США. Почему
8: было
1: тогда?
8: Дело.
1: Почему, как вы считаете, мы для них никогда не будем своими?
8: Понимаете, Россия всегда выступала альтернативой исторической, культурной, религиозной, что очень важно для Соединенных Штатов, геополитической, прежде всего. Вот. Она непонятна, она опасна, она сильна, она конкурент, а следовательно, естественно, с ней надо бороться, а не сотрудничать. Потому что сейчас Китай, значит, поднялся, и вот два таких. Что делает Трамп в своей политике? Он делает то, что не сделал бы ни один здравомыслящий президент или лидер. Он делает то, что Россия и Китай все больше и больше сближаются. И мощь этих двух государств наших превосходится, и мощь Соединенных Штатов европейскую вместе взятую. Зачем ему это надо? Насколько это недальновидно? Непонятно. Такер Карлсон об этом говорил недавно в интервью Russia Today, вот, что это ужасно. То, что сейчас делает Трамп, потому что он идет к тому, чтобы Пекин и Москва объединились. С экономикой Китая и военной мощью России ловить нечего Западу, если дойдет до, так сказать, аргументов судного дня.
1: Ну, то есть, не за горами получается, коль уж так часто про ядерку стали говорить, вы видели эти новости, даже, может быть, и Саудовская Аравия начнет обогащать.
8: Ну, да, там американские фирмы
1: участвуют. Японцы об этом стали говорить, немцы и прочее, прочее. То есть, в перспективе маячит исключительно...
8: Ну, расползается это дело, к сожалению. Да, не немцы взялись за разработку, недавно СВР об этом сообщила, за разработку ядерного, так сказать, боезаряда. Вот это совсем интересно.
1: Андрей Баранов, заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды», Иван Панкин были здесь, остались довольны. Всего доброго, друзья. Все будет хорошо. Доживем до понедельника. Не переживайте.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
9: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. Михаил Галустян тайно женился на молодой подруге. Хождение по наукам. Простые вопросы о ЕГЭ и поступлении в ВУЗ. Чудеса на СВО. Рассказ священника. Газета в продаже с 22 июля.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
10: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду».
11: Я слушаю радио «Комсомольская правда».
12: И тебе рекомендую.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Политолог Владимир Шаповалов о страхе Зеленского потерять власть.
13: Федоров популярен среди достаточно широких слоев молодежи, среднего электората, то есть то среднего класса, то есть то, что Зеленский всегда считал своим, потому что он же, так сказать, своей манерой, он обращается именно к этой аудитории, а теперь у этой аудитории есть свой фаворит, и это явно не Зеленский. И еще один очень важный момент, еще какая закономерность, то, что постепенно формируется круг представителей спецслужб, которых Зеленский двигает на те или иные должности, то есть происходит такое формирование даже не полицейского режима, а какого-то иного. То есть есть ощущение, что скоро это окружение окажется исключительно составлено из террористов и диверсантов. Достаточно зловещая, кстати, тенденция для самого Зеленского.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
15: В Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске – полдень. В Новокузнецке – 2 часа дня. В Магадане – 6 вечера.
16: Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
18: Об атаках.
17: В Кирове при ракетной атаке на предприятие пострадали люди, сообщил губернатор Александр Соколов. Всем оказывают помощь. В поселке Элеватор в Твери при отражении атаки БПЛА загорелось административное здание логистического центра. Никто не пострадал. По словам главы региона Виталия Королева, огонь уже полностью ликвидирован. Ранее сегодня были атакованы склады «Вайлдберрис» в Петербурге, Ленобласти и Симферополе. Следственный комитет возбудил дело о теракте. После атаки ВСУ по гражданским объектам Ленинградской области число пострадавших уточняется. По данным Минобороны, всего за ночь над Россией был сбит 571 беспилотник.
19: О преступлениях.
17: ФСБ задержала женщину при попытке подорвать автомобиль сотрудника органов безопасности. В Москве 30-летняя россиянка пыталась по заданию Киева совершить теракт в обмен на переезд в одну из стран ЕС, уточнили в спецслужбе. Подозреваемая через Турцию и Молдавию выехала на Украину, где прошла инструктаж. Затем она вернулась в Россию, забрала взрывчатку из тайника под Самарой и прибыла в Московскую область для теракта. Возбуждено дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывных устройств. Задержанная заключена под стражу, ей грозит до 20 лет лишения свободы.
19: Об ограничениях.
17: Россельхознадзор ограничит ввоз молочной продукции из Армении. Ограничения начнут действовать с 27 июля. По данным ведомства, во время инспекции молокоперерабатывающих предприятий Армении были выявлены нарушения. Ранее из республики запретили поставлять рыбную продукцию, ягоды, фрукты, овощи, зерна и орехи. Россельхознадзор также нашел у предприятий нарушения.
19: О медицине.
17: Стоимость медицинских услуг в частных клиниках за год резко выросла, пишут «Известия». Первичная консультация врача подорожала на 19%, УЗИ на 16%, физиотерапевтические процедуры на 15%, а анализ крови на 12%. В частных клиниках рост цен объясняют нехваткой врачей, увеличением расходов на персонал, подорожанием реагентов и расходных материалов, а также увеличением арендных ставок и коммунальных платежей. Наибольшую нагрузку на бюджет оказывает повышение фонда оплаты труда, вызванное дефицитом врачей и среднего медперсонала.
19: О туризме.
17: Дубай будет поощрять жителей, которые пригласят в Эмират друзей и родственников. Участникам программы «Дубай Инвайт» предоставят пакет льгот стоимостью более 3000 дирхамов. Это около 64 тысяч рублей. В него входят проживание в отелях, скидки на питание и билеты на достопримечательности. Каждый сможет оформить до 3 таких пакетов. Воспользоваться ими можно до декабря. Программу запустили на фоне снижения туристического потока из-за конфликта на Ближнем Востоке. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
20: Это радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Загибаем пальцы на ближайшие полчаса. Ночная атака. Киевский режим выпустил более 500 дронов по стране и вновь ударил по «Вайлдберрис». Раз. Дипломатическая слепота. В ООН смотрят в пол после людоедских заявлений Дропатова. Два. И таможенные театры. 21 пакет. США и Европа вводят новые пошлины. Три. Об этих и других новостях далее. Киевский режим устроил масштабную ночную охоту. Очередную в небе сбили более 1500 дронов. Очередной удар пришелся на склады Wildberries по всей стране. Это Шушары, Уткина Заводь, это Санкт-Петербург и область. Симферополь. Ну и, в общем, как-то так удалось сохранить часть товаров и площадей, сообщила гендиректор компании «Ким». Какая часть, пока неизвестна. Наш петербургский корреспондент пытается прорваться сквозь оцепление у сгоревших складов, ищет уцелевшие посылки. Пока Следственный комитет, кстати, заводит дело о теракте. Александр Дыбин с нами. Саша, приветствуем вам слово.
0: Здравствуйте, коллеги.
20: Какая обстановка в Шушарах, Уткина Заводь? Насколько масштабные удары? Да, ну вот все, что есть к этому часу. Кстати, и когда мы говорим про Wildberries, мы себя спрашиваем, вот как-то одиночно они стояли где-то в поле или это в плотной застройке? То есть есть ли вероятность, что рядом тоже какой-то ущерб есть?
0: Что касается Wildberries в Уткиной Заводи, это северо-восток Петербурга, самая граница города, получается, склад находился уже в Ленинградской области, но рядом находились жилые дома, которые относятся к Санкт-Петербургу. Сейчас там на складе идет пожар, его тушат с привлечением вертолетов, даже поезд пожарный подошел, по данным губернатора Ленинградской области Александра Зденко. Вот на конкретно этом объекте пострадало 3 человека, они сейчас находятся в больнице. По словам местных жителей, которые живут в соседних домах, в некоторых квартирах выбило окна. И есть такая информация. Что касается Шушар, это юг Петербурга. Там какая-то такая промзона, довольно изолированная. И сейчас территория эта оцеплена, там перекрыта дорога, туда машины не пропускают. Соответственно, там тоже идет работа по ликвидации.
20: Но насколько большой этот склад, я не знаю, можем ли мы так спрашивать, когда был удар?
0: Да, вот, что касается он перевалочный? Шушар,
20: ага, то, или, да.
0: Что касается Шушар, то это большой склад, он 3 года назад уже горел, это был масштабный такой пожар, который наделал много шума, но это там была причина нарушения техники безопасности, его не так давно восстановили, буквально около года, наверное, может чуть поменьше он работал снова, но это как большой-большой ангар, он действительно большой, но по сути это коробка из металлоконструкции, там как бы его несложно строить, несложно разбирать, но размер действительно большой. То есть это полноценный склад, который обслуживал северную столицу.
20: То есть он еще такой, как получается, как хаб, да, перевалочный, не только для развоза там по местным пунктам выдачи, но и в целом на регион практически крупные работы.
0: Да, как раз вот в этом месте находятся и распределительные центры торговых сетей и других тоже компаний. В общем, там такая производственная складская зона большая.
20: Да, Александр, а вот вы упомянули, что был уже пожар, да, в Шушарах, и что-то вот еще какие-то происшествия, может быть, с складами Wildberries вообще известно, много их там, или это вот он такой один крупный, и в связи с этим мы можем размышлять о последствиях тогда?
0: У Wildberries он там один, но там есть и другие компании, но пока о других не сообщалось. Единственное сообщение, которое поступало от правительства Ленинградской области, от губернатора, что пострадала также птицефабрика «Северная», что было попадание в склад, и эта постройка обрушилась. Но там пострадавших не было. А птицефабрика «Северная», она находится чуть дальше от границы Петербурга, чем Wildberries, то есть это, они не рядом. Это просто некий другой объект, куда тоже, видимо, целенаправленно пытались попасть.
20: Да, ну и Уткина Заводь, про это сейчас известно что-то? Ленинградская область?
0: Уткина Заводь, это и есть вот Всеволожский район, поселок Новосаратовка. То есть со стороны Петербурга это место называется Уткина Заводь, со стороны Ленобласти Новосаратовка. То есть это один объект.
20: Ага.
0: Вот как раз сейчас идет пожар и идет активное тушение.
20: Да, ну и судя по таким пожарам, потушат, наверное, когда уже ничего не останется, да? Или пока сложно, как что-то говорят?
0: Трудно поэтому прогнозировать, трудно. Но судя по тому, что говорят жители, которые на это смотрят, там, да, действительно, и много дыма, и много техники.
20: Да, спасибо. Александр Дыбин, корреспондент «Комсомольской правды» в Петербурге. Ну и также стало известно, что киевский режим атаковал предприятие в Кирове. В пятницу в результате есть пострадавшие, сообщил губернатор области Соколов. Но вот подробности пока на сей счет тоже не приводятся. Вон разыгрывают комедию невиданной глухоты, да и слепоты тоже. Некто Стефан Дюжарик, он официальный представитель генерального секретаря ООН, смущенно отвел глаза и отказался осудить слова замглавкома ВСУ, ну или теперь как он получается, новый главком ВСУ, да, или исполняющий обязанности, не понятно. Короче говоря, Дропатова. Всплыли кадры и заявления из его интервью еще трехлетней давности, но, надо сказать, не устарели. И вот единственное, что мог выдавить из себя представитель ООН, мол, интервью-то это древнее, 23-го, так что проехали. А куда проехали-то? В этом интервью Дропатый, напомним, назвал русских наций с руководством, которое не имеет права на существование. Ну и заодно, собственно, отметил, что в советской Украине тоже отказано право на существование, то есть большей части советских украинцев, которых нужно превратить в истинных националистов, как положено, со всеми остановками. Дюжарик вот этот сказал, что руководство ознакомилось с данным интервью, и, мол, они только недавно стали публичными, оппозиция, организация по украинскому конфликту остается неизменной, нормально, да, и основана на уважении территориальной целостности всех государств-членов согласно уставу ООН. Мария Захарова официально назвала все это прямым доказательством неонацизма в Киеве. Константин Косачев напомнил про моральную оправданность специальной военной операции. Ну а военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец, готов прямо сейчас прочистить уши ООНовским чиновникам.
3: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
21: Вчера официальный представитель генерального секретаря ООН Дюжарик отвечал на вопросы журналистов. И один из них спросил, а как вы относитесь к заявлению нового главкома ВСУ Дропатова? Дюжарик начал, извините за выражение, включать дурака. И, виляя хвостом, сказал, да, он слышал это заявление, да, он знает это заявление, но, по сути, не сказал ни слова. Кроме того, как общие слова произнес о том, что каждая страна имеет право на защиту и так далее. Но эти слова никоим образом не относились к тому гнусному заявлению Дропатова, которое было сделано накануне. Я не буду дословно цитировать все высказывания этой киевской мрази в Лаупасах. Общими словами только скажу, что Дропатов заявил, что такая нация, как Россия, не имеет права на существование. И руководство России тоже не имеет права на существование. Вот вам суть этого нациста-бандеровского покроя. По сути, это уже заявление, которое должно было попасть сразу же в центр внимания Организации Объединенных Наций и, конечно, получить осуждение. Но не тут-то было. Мы знаем нынешнюю лицемерную суть руководства ООН. Ну и что же? Мы знаем, кто такой Дропатый. Этого генерала даже в собственных войсках украинских давно называют мясником. Мы знаем, сколько раз его била российская армия, да так, что он еле уносил ноги из тех котлов, в которых оказывался со своими войсками. Конечно, у него есть зуб на российскую армию, которая его не однажды и много раз колотила. Но здесь и надо усматривать и другой момент. Едва приняв должность, главком Дропатый, конечно, решил выслужиться перед собственным руководством и поднял градус своей бандеровской сути на максимальную высоту. Наверное, к великой радости Зеленского. Но я бы хотел обратить внимание еще на один любопытный момент. Это первый главком, вообще-то первый генерал украинской армии, который, едва получив должность, уже через 5 минут был объявлен России в розыск. Есть за что. Он себя очень кровожадно повел во время боев на Донбассе. Вы знаете, на его совести очень много преступлений. Ну что, вот такое людоедское заявление вот этой бандеровской скотины, оно должно вдохновлять воинов российской армии на то, чтобы быстрее покончить с этой бандеровской скотиной. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
4: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
20: Санкционный 21-й Евросоюз заблокировал 4 российских аэропорта. Зачем?
4: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
5: Реклама. Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись, что не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал. Прагматика «Великие Луки». Честная гранта по честной цене. Гоголя 4. 8-811-53-4-70-57.
22: Хочешь, чтобы тебя услышали? Нравятся басовые треки?

0: получайте скидки.
1: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
2: Если собираемся в гости всей семьей, я всегда заказываю поездку в приложении «Максим». Это же так просто. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах.
3: Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
5: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные.
6: Итак, Вашингтон и Брюссель снова соревнуются в экономическом фэнтези. США влепили 12,5% или 12,5% пошлину сразу 60 странам, заявив, что те, мол, плохо борются с принудительным трудом. Какая-то странная история. Евросоюз в 21-м, не юбилейном, но радостном пакете, забанил Шереметьево, Минводы, Ростов и Ульяновск. 4 воздушных гавани. Вдобавок Брюссель обложил санкциями компании от Китая до Арабских Эмиратов и даже индийские филиалы ВТБ со Сбером. Ну, собственно, на утро пятницы картина такова. От подсчетов убытков самого Запада у декана факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России доктор политических наук Павла Селезнева, похоже, уже закипел калькулятор. Павел Сергеевич, приветствую вас.
7: Здравствуйте, здравствуйте. Да, да тут уже калькулятор просто откладываешь и все.
6: А уже такими макропозициями можно считать, да, не вдаваясь в копейки и центы. Но зачем?
7: Слушайте, а здесь, знаете, вот на что надо смотреть. Вот мы все пытаемся в них разглядеть союзников, друзей, там, партнеров. Говорим, что мы открыты к диалогу, к разным соглашениям. Они придерживаются очень прагматичной, взвешенной такой рациональной позиции. Вот что им выгодно у нас получать? Сейчас какие ключевые там позиции? Энергоносители, удобрения, там какие-то виды продовольствия. Значит, это под санкции не подпадает. Значит, но там, где мы маломальски какие-то вещи, там, позиции товарные, номенклатуру импортируем, точнее, экспортируем, и, значит, где американцы видят у нас хотя бы чуть-чуть потенциальных конкурентов, значит, они сразу начинают придумывать вот эти истории, значит, с тем, что якобы не боремся с каким-то принудительным трудом, тем более формулировка очень размытая, расплывчатая. А в мире, который пока еще находится в состоянии такого полураспада, если хотите, цепочек торгово-экономических, и где очень много, зачастую в производственные процессы вплетены очень много стран, так бывает. Ну, пойди, идентифицируй, значит, у кого ты там что закупил, и куда потом с этими комплектующими уже свою продукцию поставил. Поэтому протекционизм они применяют, будь здоров, для своих товаров и позиций, а других обвиняют в том, что, значит, те страны свои рынки не держат открытыми для их продукции. Ну, то есть такое, знаете, как бы и лицемерие, и двойное, тройное дно, если хотите.
6: Понятно, но непонятно. Вот то, что вы говорите, мне кажется, из тех, кто нас слушает, как раз все очевидно. Вам тут же скажут, кстати, помните, раньше спрашивали, чтобы выявить на благонадежность, чей Крым, а теперь вас может спросить, дух Анкориджа жив? Вот Рубио говорит, что мертв, в июне сказал, и сейчас сказал, что нужно искать новые идеи. А Лавров говорит, что мы с Рубио не согласны, и все равно будем молиться на дух Анкориджа по утрам. Переходя к теме Лаврова и Рубио, немножко противоречит тому, о чем вы говорите. Вы говорите, что эти негодяи столетиями только занимались тем, что всех дурили, и мы прошли за последние годы, через целую полосу нас обманули. Но, может, мы обманываться рады?
7: Ну, правильно, так в вашем как раз вопросе спасибо содержится ответ. Надо заканчивать эту политику кота Леопольда. Ребята, давайте жить дружно. И смотреть очень здраво и прагматично. Потому что, может быть, мы давным-давно бы завершили все военные действия, включая там и гибридные форматы, не только, если бы не соглашались подписывать очередные там Минск-1, Минск-2 и же с ними. И стамбульские все эти истории. Они, Соединенные Штаты Америки, очень четко обозначили, что они как поставляли, так и будут поставлять оружие на Украину,
6: Рубль, потому что они зарабатывают. Сказал. Лавров, да,
7: да, и отказываться от этого не будут. Да. Спутниковая группировка передает сведения для того, чтобы наводить удары, в том числе по точкам в глубине территории нашей страны. Поэтому рассматривать их как какую-то сторону нейтральную или наблюдательную, ну уж никак нельзя. И напомню, что поставки летального оружия начались на Украину именно как раз в первый срок президентства Трампа, который себя именует пиздилером, то есть миротворцем в переводе на русский язык, хотя по сути развязал огромное количество войн. Да, да.
6: Да, ну да, но вот это Рубио такой вот что же злой, а Трамп-то вот мы, надо дождаться, там Витьков и Зятьков прилетят, и мы вот тогда продолжим.
7: Они прилетят сообщить нам, как это-то, помните, что Черную Иван метку. Васильевич имеет профессию, Иван Васильевич имеет профессию, что передать мой король, вот передай твой король наш пламенный привет. И поэтому эта история такая, они приезжают, чтобы транслировать какие-то месседжи, и в том числе зачастую они носят такой ультимативный, полуультимативный характер, и совершенно точно там в большинстве случаев не отвечают национальным интересам нашей страны. Вот, поэтому у нас должны быть встречные, четко обозначенные позиции, которые могут быть достигнуты за счет успеха в двух направлениях. Первый успех – это, безусловно, театр военных действий, а второе – но мы же понимаем, где давно идентифицированы их активы, давно идентифицированы экономические интересы, в том числе на территории нашей страны, компании, которые работают и, скажем, часть прибыли направляют на поддержку ВСУ. Но давайте держать их за самое мягкое место, которое они больше всего боятся, за их кошелек. Поэтому, когда мы вот все время говорим, ребята, значит, ну давайте, ну пожалуйста, ну мы вот такого отношения не потерпим, это воспринимается как слабость. Там другой менталитет, там другая психология. Они, значит, для них это сигнал, что нас можно продавливать дальше. И они будут это делать. Но кроме всего прочего, это уже мы такой, на такой более высокий уровень поднимаемся. Понятно, что вот эти переговоры там с нами, с Китаем, то есть идет согласование, помимо всего прочего, еще контуров нового мирового порядка, нового валютного мира, нового расклада сил таких геоэкономических, цепочек поставок, контроля за значит, сырьевыми источниками, ну и контроля рынков. Поэтому тут и тактика замешана, и стратегические вещи.
6: Ну вот интересно, Лавров ведь, ну, фактически это прозвучало как ультиматум в адрес Рубио, несмотря, да, на дежурный дух Анкориджа, о том, что продолжение поставок оружия и вообще участие Соединенных Штатов в войне против нас на стороне Киева мы воспринимаем как, ну, дальше все известные эпитеты, как самое плохое зло на свете. Это ужасно, что они делают. Но вместе с этим Лавров рассказал Рубио о ситуации на линии соприкосновения, как будто бы, значит, западная разведка американская не в курсе с их старлинками. Но не стоим ли мы на разных треках, как говорят дипломаты? Потому что вот ощущение, что мы продолжаем говорить, что вот а мы побеждаем на земле, то есть Константиновку освободили уже наши разведывательные группы, да, работают где-то в Краматорске. Ну, мы продвигаемся, тут говорить нечего, и буферные зоны создаем. А им такое ощущение, что это неинтересно. Они везде, на всех уровнях, в Сенате и на уровне дипломатии, Рубио, они говорят, главная цель, вот в Сенате они обсуждали, кто-то спрашивает из конгрессменов, а что хотят Соединенные Штаты, какие наши интересы, мы вот что в этом конфликте хотим. А они говорят, как, чтобы Украина победила? Наша задача, чтобы победила Украина. Но вот для этого мы должны поставлять оружие, усилить поддержку там и так далее, так далее. Им, в принципе, глубоко все равно, где Константиновка, что Лавров показывает, как красным карандашом рисует, где Краматорск, где Славян, да хоть там Киев один останется, они оттуда будут фламинги всех типов пулять в наш адрес. да, бэки запускать, топить суда и так далее. Вот склады в Альберес сожгут, наверное, все в итоге.
7: Ну, не дай бог, конечно, но, значит, вы абсолютно правы в чем, что никто войну с той стороны прекращать не собирается. Их задача, чтобы война длилась как можно дольше. Для них это прекрасное пространство для таких экспериментов, полигон для испытаний всех видов оружия, начиная от интеллектуального, не к ночи будет помянут, система Палантир, биологического, напомню про биолаборатории, которые там в огромном количестве были обнаружены. Ну и
6: беспилотие все фактически, да, от подводного, да, до космического. Да,
7: беспилотные технологии, и самое главное, это уничтожение, к сожалению, славянского населения. Я напомню, что, значит, 41-й год, помните, когда Трумэн сказал свою такую легендарную фразу, что если мы увидим, что выигрывает Германия, нам следует помогать России, а если будет выигрывать Россия, то нам следует помогать Германии. Пусть они, значит, как можно больше и дольше убивают друг друга. Вот история сейчас точно такая же. Они видят, что, значит, мы жмем, как вы правильно сказали, на линии фронта. Соответственно, они все больше и больше будут поддерживать противоположную сторону, чтобы, значит, в этой схватке погибло как можно больше людей. Вот, поэтому надо прекращать радикально, там, резко действовать в плане поставок СПГ и вообще любых энергоресурсов. Безусловно, вот под эти санкции, с которых мы с вами начали, не подпадают удобрения и сырье для них. Значит, надо удобрения перестать поставлять, металлы перестать поставлять. Я уж молчу про обогащенный уран. Это нонсенс, что мы поставляем вообще энергоносители, которые потом попадают к нашим же врагам, и наши враги против нас же их используют. Ну и слава тебе, Господи, наконец начали, ну, хоть какая-то там демонстрация, да, значит, вот эти удары по инфраструктуре энергетической, транспортной, там, логистической, железнодорожной, автомобильной, портовой. Вот это надо делать комплексно, системно и последовательно, а не так вот разово, дабы, так сказать, показать, значит, дух возмездия.
6: Спасибо, Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений и финансового университета при правительстве России.
4: Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
0: С возрастом суставам не хватает аминокислот и минеральных веществ. Но все, что нам нужно для здоровья, есть в природе. Сегодня мы расскажем, как без особых затрат позаботиться о суставах, используя один натуральный продукт, чтобы долго чувствовать себя активными. В студии Инна Майер, лидер команды технологов лаборатории завода «Здоровая семья».
8: Здравствуйте. Несколько лет мы трудились над оптимальной комбинацией трав, чтобы вы могли позаботиться о своих суставах в любом возрасте. Артроцитан – настоящий биореставратор молодости. Содержит огненный корень, в составе которого аминокислоты и вещества, участвующие в процессе естественной регенерации и смазки хряща. Каштан, мелисса, лист брусники известны тем, что нормализуют водно-солевой баланс. Сабельник работает по принципу природных анальгетиков. Уже год мы радуемся результатам наших клиентов. А теперь и вы можете ощутить мощный и безопасный эффект артроцитана. К тому же бесплатно. Объявляю об акции «Новое качество жизни». Позвоните прямо сейчас по бесплатному номеру 8 800 301 6768 и заберите одну или две упаковки артроцитан в подарок.
0: Вы дарите артроцитан всем или только первым дозвонившимся?
8: Мы дарим артроцитан всем. Пусть больше людей узнает об артроцитане.
0: Звоните бесплатно 8 800 301 6768. 8 800 301 6768.
9: Срок акции с 13 июля по 15 августа 2026 года. ИП Лушпаева Елена Валерьевна. АГРН ИП 324-595-800-107-811 от 02 сентября 2024 года.
4: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В Великих Луках 10:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Ремонт двора на улице Дружбы идет хорошими темпами. Сейчас активно ведутся работы во дворе дома 21 по улице Дружба. Подрядная организация работает в хорошем темпе, и уже видно, как территория постепенно преображается. Об этом сообщила депутат Юлия Ярышкина. Юлия Александровна отметила, что после завершения ремонта обязательно пройдет общественная приемка вместе с жителями, представителями подрядчика и профильных служб. Ночью на Псковской области были уничтожены беспилотники противника. Как сообщает Минобороны России, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 571 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и на акваториями Азовского и Черного морей. В данный момент режим беспилотной опасности Псковской области снят. Комитет культуры администрации города Великие Луки объявил о начале приема работ на городской краеведческий детский конкурс «Здесь я счастлив». Творческое состязание приурочено ко дню города, который Великие Луки встретит в этом году в знаменательную дату. Положение о конкурсе опубликовано и доступно для ознакомления всем желающим принять участие. Организаторы призывают юных горожан отметить праздник ярко и творчески.
11: О валютах.
10: Доллар 78 рублей 40 копеек, евро 88 рублей 38 копеек, юань 11,58.
11: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках переменная облачность, температура воздуха до плюс 22 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки-ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Военный политолог Андрей Кошкин о том, для чего США может быть выгодно присутствие НАТО на Украине.
13: Дело в том, что проект «Украина» пробуксовывает, сама по себе Украина не в состоянии уже выполнить обещания, которые они дали Западу, и готовы сражаться до последнего украинца, так и нечем, и проблемы начинают внутри страны одолевать. А вот чтобы все-таки конфликт продолжался хотя бы до ноября этого года, конечно, провоцирует Вашингтон участие и других государств Североатлантического альянса, заставляя их идти воевать на территории Украины, дабы заставить их еще и к тому же финансировать украинский проект и продолжать поддерживать конфликт. То есть нет больше козырей. Вот заходят с европейских государств, толкают их именно на территорию, чтобы они воевали.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Российская армия запечатала украинские порты и устроила морскую блокаду. Москва готовит байдарки перед мощнейшим потопом, но и в интернете ловят серо-зеленые зарубежные таблетки для домашних питомцев. В наушниках Игорь Измайлов, будем разбираться поподробнее. Начнем с Черного моря и украинской военной логистики. Итак, российская армия окончательно перекрыла Киеву кислород на море. В Николаеве прямо во время разгрузки накрыли сухогруз с военным товаром. В Одессе пылают резервуары с топливом для ВСУ, а в Измаиле разнесли склады без экипажных катеров, те самые бэки, ангары с техникой и даже плавучий док для подлодок дронников. Так как-то специфическую всю историю. В общем, наши военные продолжают работать практически.

0: Минус карму. А, оговорка, да. Другая Украина, конечно. Нет, вы правы, да, тот ужас, который... То, что не должно было прозвучать, тот случай, да.
1: Ну, ничего, да, лишний раз напомнишь. Хорошо, так вот, возвращаясь к нашей этой проблеме, это, конечно, мощный удар по Украине, по киевскому режиму, стоящему за ними, всеми этими центрами влияния Лондона, Брюсселя, Вашингтона, ну, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, блокада морских портов, оставшихся на подконтрольной киевскому режиму территории, это удар по ставки вооружения, действительно, основная эта масса грузов для ВСУ шла по морю. Их перевести просто на, там, по земле и в железнодорожных вагонах непросто, тем более точно так же идет системная работа по выбиванию электровозов, а заменить один электровоз другими, ну, там, тепловыми, например, это надо 3 к 1, то есть 3 нужно тепловоза, не говорю там уже о паровозах, которые могут быть сохранены где-нибудь еще. И с другой стороны, это, конечно,
0: взять,
1: удар...
0: Там,
1: и...
0: Проблема, говорят, большая.
1: Да, нет, ну, вот на Киевском вокзале рядом с вокзалом стоит памятник паровозу. Ну, может быть, они его наконец-то снимут. Ну, хотя жаль, хороший такой памятник. Так вот, и с другой стороны, это удар по экспорту. Хотя вот опять-таки хочется отметить, что за эти 6 месяцев года Украина наращивала перевалку грузов через порты. Было в прошлом году, что 40 миллионов тонн за полгода, а в этом, за период первого полугодия, 42,4. Они умудрились нарастить даже, но статистика начала резко ухудшаться с конца июня. И причем доля сельскохозяйственной продукции выросла, то есть рост сельхозпродукции, которые перегружали через украинские порты, вырос на 20% за полгода. Ну, такого быть тоже не должно. И здесь дело даже не в том, что вот очень часто мы в прессе слышим, ну, мы наносим удары там по военным объектам, по инфраструктуре. В принципе, удары по экономике Украины заставляют Запад чесать себе затылок и думать, а как же там поддерживать? Все равно, это, скажем, на население, ну, отразится очень... Условно, потому что Запад поддерживает видимость жизнеспособности киевского режима, на это деньги найдут, и на ВСУ найдут. Но им должно быть это очень дорого и больно. Вот удары по портам, по судам, которые доставляют грузы, вот это не проблема. И вот случай, который был недавно с контейнеровозом одной из крупнейших компаний «Майерс», которая занимает на этом рынке Украины 20%, говорит о том, что да, они ищут другие пути, вот они перенаправили из порта Одессы в Констанцу, а от Констанцы до Одессы по земле, если вести грузы, ну, это где-то порядка 500 километров, примерно, плюс-минус 10-20 километров. Угу. И, ну, вот они будут вынуждены теперь перегружать. Хотя, конечно, наверное, сложнее будет наносить удары по судам, которые везут оружие для Украины, но загружаются где-нибудь в Констанце, там, в Румынии или в Болгарии, но, тем не менее, для них это будет дополнительная проблема.
0: Но а там, вот как там, они будут... Там дальше... А вот как будут, да, мы же вот тут, знаете, кого не спросишь, с придыханием начинают говорить, ну вот, мы уже там 4 года говорим, что надо бить по портам в Одессе. Вот отлично, работа пошла, прям все рады. А потом говорят, ну как же, они же тогда уже, ну вот, через эти тоннели, по железной дороге, по мостам...
1: Ну, это тоже, да. Это дополнительная работа, ну, бьют по мостам достаточно системно, но да, остается там эти бесхитрые тоннели. Но что еще в этом всем процессе вот, заставляет ждать с нетерпением, как они будут действовать дальше, это удары по зерновым терминалам и по экспорту масла, потому что перевести такие объемы груза по земле практически нереально. Это было такое в 2023 году, до того, как они там все тихонько разрулили с зерновой сделкой, но какие у них были пробки, там по 10 тысяч вагонов скапливалось на границе с Польшей, а теперь, я представляю, как с нетерпением ждут этого замечательного факта, фермеры Польши, Словакии, Венгрии, Румынии, поляки уже там наточили топоры и достали вилы.
0: А чего радоваться-то? Они же в итоге оплатят Украине весь этот праздник все равно.
1: Я и говорю, что они топоры уже наточили, они уже с нетерпением ждут, когда это зерно пойдет, потому что возмущение у поляков будет запредельное. Они в прошлый раз помнят этот удар по фермерам и, ну, всех этих восточноевропейских стран, когда Украина говорила, нет, что мы едем исключительно транзитом в порты Германии, на самом деле огромная часть зерна оставалась в Восточной Европе и била по этим фермерам. Возможно, это тоже один из пунктов плана глобалистов и там того же Брюсселя немножко прибить восточноевропейских фермеров за счет Украины, пусть у них будут там внутренние какие-то противоречия, но на фоне западноевропейских фермеров им будет гораздо хуже. И вот, может быть, расчет.

0: на то, что в Западной Европе каким-то образом они выиграют конкурентную борьбу, хотя и до Западной Европы это зерно доходило, и там тоже были протесты во Франции и везде.
1: Ну, зерном бог с ним, в том смысле, что Украина, если останется без зерна, а Европа останется без зерна, и все это сгорит, еще что-то, все равно Украине войну оплатят, помирить с голод не дадут, это все видно как бы понятно. А вот военная составляющая, конечно, интересно. Ну, с одной стороны, они скопили все на этих складах, и теперь все это ликвидируют. С другой стороны, теперь уже и не повезешь туда, ну, как-то, да, потому что опять сгорит. И тогда вот что? Это сильное проседание, пока не перестроят логистику, а как начнут перестраивать так, как раз ракеты полетят по мостам и железным дорогам? То есть это отрезание какой-то составляющей подпитки вот этой оружейной?
0: Ну, действительно, это может быть очень мощным ударом по обеспечению ВСУ, хотя и запасы там у них есть, и есть другие пути, тот же Жешов и прочие там хабы в Восточной Европе, через Германию много грузов идет, потом в Польшу доставляется, потом через Тунису, через Молдавию идет немало грузов, даже через территорию Приднестровья есть два таких мощных потока, так-то не печально, но это отдельная тема для разговора. А так, действительно, это будет удар ощутимый. И если они будут планировать перераспределение этих потоков на Западную Украину, ну вот как раз подоспеют, может быть, и удары по тоннелям.
1: Спасибо. Политолог, кандидат экономических наук, член Совета движения. Вот здесь внимание и осторожно, очень аккуратно. Нужна такая непростая вещь. Другая Украина. Александр Дучак был с нами. По, собственно, ударам по портам украинским, и, очевидно, еще не вечер.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Дегустаторы.
3: В разгар лета «Комсомольская правда» провела экспертизу 10 марок кваса. Уже на этапе анализа состава два образца были исключены из дегустации. В напитках «Желтая бочка» и «Лакинский оригинальный» обнаружена искусственная пищевая добавка «Мармикс-25».
4: «Мармикс-25» – это смесь, в которую входят интенсивные подсластители ацесульфам калия Е950, цикламат натрия Е952 и сахаринат натрия Е954. Согласно ГОСТу, квас должен производиться без использования подсластителей и консервантов, поэтому напитки с такими добавками не имеют права называться квасом.
3: Оставшиеся 8 образцов прошли слепую дегустацию с участием 47 сотрудников редакции «Комсомольской правды». Оценивали по 9 параметрам – от внешнего вида и газации до желания купить напиток снова. Баллы выставляли по 10-бальной шкале. По итогам дегустации лидером признан квас «Очаковский» со средним баллом 8,49. Ключевым преимуществом образца эксперты назвали технологию двойного брожения. Второе место занял Лидский, третье – Русский узор.
4: Двойное брожение – это технология, при которой в процессе участвуют дрожжи и молочные кислые бактерии, как в кефире. Дрожжи обеспечивают спиртовое брожение и выделяют углекислый газ, а молочно-кислые бактерии вырабатывают натуральную молочную кислоту. Именно сочетание этих процессов создает классический вкус кваса – хлебный аромат, мягкую газированность и легкую кислинку. Во время двойного брожения зерно отдает напитку максимум питательных веществ и антиоксидантов.
3: В общем, выбирайте с умом. И пусть квас будет именно таким, каким мы его любим – хлебным, живым и настоящим.
2: Дегустаторы.
5: Реклама. Почему «Лада Веста»? Садитесь, расскажу. Нравится? Я и говорю, все новое в лучшем виде. В «Прагматике» «Великие Луки» помогли с подбором. А сколько допов в подарок сделали? 400 с лишним тысяч сэкономил. Представляете? «Прагматика» «Великие Луки». Новая «Веста» по выгодной цене. «Гоголя» 4. 8 811 53 4 70 57.
6: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
7: Июль в «Стройсам» – самый строительный месяц лета. Пока стоит тепло, строим, обустраиваем, живем на даче. Собирайте все для большой стройки и дачи. Цемент, сухие смеси, ОСБ, пиломатериалы, кровлю, забор, инструмент, насосы, водоснабжение, тушь, баню, полив и товары для сада. Весь июль акции, календарь скидок, новинки и товары летнего сезона. «Стройсам» – все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
8: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
9: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
1: Природа решила сыграть с москвичами в злого и доброго полицейских. В эти выходные... Или, кстати, последние выходные этого странного июля, под закат уже летом. Так вот, нас ждет идеальный релакс. Солнышко, сухой северный ветерок и комфортные плюс 23. Могло быть, конечно, и лучше, прямо скажем, но могло быть и хуже, тоже согласитесь. Ну вот с понедельника обещают в столице настоящий всемирный небесный потоп. За 5 дней выпадет месячная норма осадков. В среду и четверг на каждый квадратный метр города обрушится до 40 литров небесной воды. Почитали некоторые специалисты, которые в феврале говорили, что это лето будет жарким и засушливым. Ну, бывает. Метеоролог, основатель проекта meteoweb.ru Алексей Сафонов уже готовит гидрокостюм и весла. Алексей, приветствуем вас.
10: Здравствуйте. Ну, пока без гидрокостюма, с веслами самое то. В гидрокостюме с веслами не очень удобно, согласитесь.
1: Но лучше 40 миллиметров... чем без всего.
10: Да, ну, точно. Как говорили, знаете, зимой готовьте телегу, надо было, значит, что-то водное готовить. Но, вы знаете, 40 миллиметров осадков за процесс – это не такие уж серьезные осадки, будем честны. Конечно, бывало и больше. Бывало, что за несколько часов, как я уже неоднократно говорил, выпадало и 80, и 90 миллиметров в Москве. Так что, да, это будут, в общем, такие осадки. Не то, чтобы мы редко их видим в нашем городе, но, да, это действительно существенные, или лучше сказать, эффективные осадки. 40 миллиметров – это все-таки не 10. И с этой точки зрения могу сказать, что июль по осадкам в этом году перевыполнил уже свою норму. Причем, как ни странно, из-за того, что летом все процессы идут, ну, скажем так, на ограниченной территории, компактно, эти осадки не везде выпали вот в той мере, в которой хотелось бы. Например, на метеостанции ВДНХ, по которым, собственно, климат Москвы и оценивают, там осадков пока около нормы чуть-чуть не добираем. А везде по Московской области, ну, в 2/3, давайте так скажем, там уже 120-150% от месячной нормы. И эти 40 миллиметров уж точно повсеместно приведут к тому, что месячная норма по осадкам везде будет выполнена, а местами, и причем этих мест много, как мы выяснили, перевыполнена.
1: А вот интересно, на секундочку отвлечемся или, может быть, к главному вопросу подойдем. Значит, вот ваш брат говорит, что на Европу, например, уже то ли движется, то ли пришла вот эта третья волна прекрасного 40-50-градусного лета. И беспрерывно она там вот как установилась с июня, так и сидит. А у нас как стена стоит. Такое ощущение, что вот это тепло нам что-то не пропускает. Одни говорят, что это, вот, знаете, такая версия, из-за войны. Ну, потому что постоянно ракеты летят туда, на запад. И они отгоняют вот эти облака, слои, атмосферу, и все там застряло у них в Европе. Они сгорят в этом аду все и помрут. А кто-то говорит, что это Эль-Ниньо. Кто-то говорит, что, слушайте, это все обычное русское лето. Да, вот где правда?
10: Ну, правда, на самом деле, еще один фактор вы не назвали, глобальное изменение климатической системы. Вот где правда. Дело в том, что Эль-Ниньо пока и развивается, и уже выходит на пиковые свои значения, но пока она еще не так сильно влияет на нашу с вами погоду. А вот глобальное изменение климатической системы, да, климатологи еще 15-20 лет назад предупреждали о том, что и характер осадков поменяется, и характер этих самых, как они, времен года, вот, правильно. Времен года поменяется. И, в общем, то, что мы сейчас видим, оно и происходит. Более того, я вам скажу, что вот такое дождливое и более-менее прохладное лето в центральном регионе нашей страны и жара на значит, старом континенте в Европе – это одно и то же явление. Это все вызвано как раз изменением климата. И там дело в том, что из-за, скажем так, малой разницы в температурах между экватором и средними высокими широтами есть такой стримджет, то есть высотный поток воздуха, который гонит циклоны обычно по стандартным направлениям. Так вот, он изогнулся, и мы вот в одном из его ответвлений, мы с вами живем, здесь мы наблюдаем циклогенез, то есть то, что называется...
1: Циклогенез.
10: Когда циклоны, значит, да. Циклогенез – это когда на стыках двух разнородных воздушных масс, вот жаркий, то, что поддерживает жару в Европе, и более прохладный, который мы с вами сейчас сидим, происходят циклоны. И эти циклоны дарят в кавычках большое количество осадков, что мы сейчас с вами и наблюдаем. Вот как только система будет меняться, циклоны и антициклоны выстроятся в тот ряд, в котором они обычно, и в Европе похолодает, и у нас, в общем-то, потеплеет. И забегая вперед, скажу, что нам нужно переждать еще одну дождливую неделю следующую, и вроде бы как по, так скажем, предварительным данным, предварительным прогнозам, температура воздуха с значениями 26-27 градусов ждет нас уже ближе к концу, к концу июля, началу августа. Так что ждем. Еще не все потеряно.
1: А может статься, что август будет 30 градусов? Или это вы сейчас рассмеетесь, что просто...
10: Нет, вполне. Даже не то, что соглашусь, а я скорее прокомментирую в таком русле. Дело в том, что в последние несколько лет, а это 10-15, наверное, как правило, самый жаркий период в Москве как раз начинается с второй половины июля и заканчивается там ближе к началу сентября. Так что август не то, что вполне может быть жарким. В 2023 году, например, в августе было 8 дней с температурой выше 30 градусов по Цельсию. Так что все вполне возможно, конечно.
1: А на юге, на нашем, что тоже какие-то, ну, что-то вот не то, что должно было бы быть?
10: Да, на юге сейчас погода неспокойная, нестабильная. Как раз над югом, Кавказ наш, Крым, все это под действием как раз тех самых сил, которые продуцируют мощные кучи дождевые облака, там тоже сталкиваются разнородные воздушные массы, плюс, имейте в виду, конечно же, там очень нагрето Черное море, плюс аэрография, все это ведет к тому, что погода там очень быстро меняется, и явления, которые там идут, в пике штормовые, то есть и сильный ветер, и иногда смерчи могут выходить на сушу, и, естественно, это сильные осадки с градом, все это сохранится в ближайшую неделю над южными регионами нашей страны, так что будьте внимательны и осторожны.
1: Спасибо, метеоролог, сооснователь проекта meteoweb.ru Алексей Сафонов, с оптимизмом. В Рунете развернулся настоящий аптечный детектив. Под видом спасения от блох и клещей там вовсю продают зарубежные ветпрепараты, которые производители выпускали вообще для рынков других стран. На коробках ни слова по-русски, никакой маркировки, а требования нашего законодательства продавцы просто растоптали. В итоге вместо привычной оригинальной бровекты в пачках легко может оказаться и в лучшем случае пустышка, а в худшем опасная. Наш Вадим Алексеев плюнул на все эти сомнения, отправился в деревню и теперь обтирает соседскую корову дегтем с полынью по дедовскому методу, лишь бы не травить скотинушку подозрительной химией из интернета.
11: Россельхознадзор предложил ужесточить контроль за онлайн-продажей ветеринарных препаратов. Как пишут СМИ, ведомство направило в Минсельхоз предложение по разработке нормативных актов, регулирующих дистанционную торговлю такими товарами. Поводом стало обращение общественной потребительской инициативы, которая попросила проверить крупнейшие маркетплейсы на предмет продажи препаратов без необходимой документации и маркировки на русском языке. В организации считают, что часть зарубежных ветеринарных препаратов поступает в Россию в обход официальных каналов. По словам президента Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилла Дмитриева, проблема незаконной продажи ветеринарных препаратов через маркетплейсы существует последние несколько лет. Она возникла в свете массового ухода с российского рынка зарубежных марок. Продукция от частных продавцов в принципе несет много рисков. Часто они не соблюдают условия хранения, а это может приводить к утрате свойств и проявлению токсических эффектов. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
12: Ветпрепараты выдаются через пункты выдачи заказов. На протяжении пути следования этих ветеринарных препаратов никто не знает, как соблюдались условия хранения, условия, так сказать, транспортировки, и, так сказать, температурный режим, соблюдались или нет. У нас есть подтвержденный случай, когда вакцина для собаки от продавца из Санкт-Петербурга, который, безусловно, имел лицензию, но через один из маркетплейсов передавалась потребителю в постамате в городе Сочи. Ну, надо понимать, что постамат – это железный ящик. В Сочи температура плюс 35, а вакцина должна храниться, ну, при нуле градусов. Конечно, в лучшем случае эта вакцина просто не будет работать, а в худшем она может нанести вред собаке в данном случае.
11: По данным RNC Pharma, средства от блох и клещей формируют 41% денежного оборота рынка ветеринарных препаратов. За январь-май 2026 года их продажи достигли 18 миллионов доз на сумму 1,5 миллиарда рублей. Около 40% продукции было реализовано через интернет. Как отмечают участники рынка, многие иностранные препараты поставляются из Турции или Китая. Кирилл Дмитриев из Национальной ассоциации зооиндустрии на примере одного из препаратов рассказал о масштабах проблемы с контрафактом.
12: Самый хороший пример – это препарат Бравекта, да, концерна МСД, который с 2022 года официально не поставляется в России. Просто потому, что у производителя нет российского сертификата GMP. Тем не менее, в 2025 году через маркетплейсы этого препарата Бравекта было продано чуть менее, чем на 3 миллиарда рублей. При том, что весь рынок ветеринарных препаратов мы оцениваем примерно в 51 миллиард рублей. То есть это колоссальнейшие суммы. Это один препарат, только контрафактный, контрабандный, неизвестно как в страну ввезенный. То есть эта продукция зачастую имеет на упаковке турецкий язык, китайский язык.
11: Решить проблему, считают эксперты, можно по аналогии с препаратами для людей. Разрешить оформлять заказы онлайн через маркетплейсы, но выдавать их только через лицензированные аптеки и другие специализированные точки. Вадим Алексеев, радио «Комсомольская правда».
13: Реклама.
14: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. Михаил Галустян тайно женился на молодой подруге. Хождение по наукам. Простые вопросы о ЕГЭ и поступлении в ВУЗ. Чудеса на СВО. Рассказ священника. Газета в продаже с 22 июля.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
15: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
16: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». В летнюю жару лучше есть острую пищу. Она вызывает потоотделение, которое охлаждает тело. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
17: Как купить недвижимость напрямую у города? как стать поставщиком столицы и других регионов России. Подкаст «Конкурентный код Москвы» – это разговор о приобретении недвижимости на аукционах и работе с городом в качестве поставщика товаров и услуг. Эксперты и предприниматели расскажут о том, как город может стать вашим надежным партнером, и разберут все по шагам.
18: Слушайте на radiokp.ru.
19: В Москве 11 часов, в Перми 13, в Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера.
20: Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
22: Об атаках.
21: За прошедшие сутки ВСУ 158 раз атаковали территорию Белгородской области. Ранения получили 36 человек, сообщил губернатор Александр Шуваев. Госпитализированы 13, трое в тяжелом состоянии. Число сбитых на полете к Москве беспилотников увеличилось до 11. Это следует из сообщений мэра Сергея Собянина. Аэропорт Внуково сейчас принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщила Росавиация.
23: О переговорах.
21: Любая договоренность по Украине должна содержать неизбежный элемент компромисса, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, комментируя переговоры с Марко Рубио. Вспоминая слова госсекретаря США о провале договоренности на Аляске, министр отметил, что нужно установить, кто именно провалился. Встреча Лаврова и Рубио состоялась в четверг на полях саммита АСЕАН на Филиппинах. Глава российского МИДа вновь подтвердил готовность России к урегулированию конфликта на Украине и приверженность договоренностям Анкориджа. Рубио заявил, что для урегулирования нужны новые идеи и предложения, потому что предыдущая попытка в Анкоридже провалилась.
24: О политике.
21: Дональд Трамп не хочет видеть Нетаньяху и избегает встреч с ним, пишет Wall Street Journal. Западные СМИ заявляют, что премьер Израиля уже не первую неделю пытается добиться встречи с президентом США, но безуспешно. Недавно Трамп нецензурно выругался на Нетаньяху во время телефонного разговора и назвал его сумасшедшим, утверждала пресса. Одна из причин – то, что премьер Израиля эскалирует конфликт с Ливаном.
25: О пожарах.
21: Около 20 жилых домов и других строений сгорело в Канаде в районе Клинтона из-за лесных пожаров, сообщил телеканал CBC. Площадь пожара составляет почти 11 тысяч гектаров. Огонь продолжает распространяться. Проведена эвакуация населения. Россельхознадзор ограничит ввоз молочной продукции из Армении. Ограничения начнут действовать с 27 июля. По данным ведомства, во время инспекции молокоперерабатывающих предприятий Армении выявлены нарушения. Ранее из Армении запретили поставлять рыбную продукцию, ягоды, фрукты, овощи, зерна и орехи. Россельхознадзор также нашел у предприятий нарушения.
25: О погоде.
21: За 5 рабочих дней следующей недели в Москве может выпасть месячная норма осадков, сообщают синоптики. В среду и четверг возможны экстремальные ливни до 30-40 литров на квадратный метр в сутки. Но сейчас в Москве плюс 21, возможен небольшой дождь. В Петербурге до плюс 20, временами также пройдет дождь. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс», в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
1: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. СКР возбуждает уголовные дела о применении Киевом запрещенных средств и методов ведения войны. Снижение или пауза, или, может быть, повышение. Центробанк держит всех в напряжении перед заседанием по ключевой ставке. И Россия вновь блокирует импорт молочки из Армении. Об этих и других новостях далее. Начинаем со Следственного комитета. Итак, СКР расследует масштабное уголовное дело о применении Киевом запрещенных средств и методов ведения войны. Об этом сообщил сам председатель Следственного комитета Бастрыкин, рассказав о страшной статистике. С 22 года из-за ударов ВСУ по российским регионам погибли почти 1500 человек, из которых 45 дети. Возбуждено более 5000 уголовных дел, более чем полусотни наших субъектов, более сотни регионов. Разрушено более 153 тысячи гражданских объектов. Просто невероятные показатели, невероятные числа, цифры, как это даже назвать. Более того, Киев изобретает новые грязные методы, вербует молодежь для терактов и диверсий прямо в чатах популярных видеоигр, где подростки чувствуют себя в безопасности среди как будто бы своих. В Верховном суде Донецкой Народной Республики уже лежит уголовное дело о геноциде, где заочно обвиняются более 40 представителей военно-политического руководства Украины. С нами военный эксперт, доцент финансового университета при правительстве России Владимир Ернасян. Владимир Максимович, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
1: Что бы вы сделали с виновниками, или даже тут такое мягкое слово, да, виновниками, с этими нацистами?
0: Ну, с террористами не договариваться. Мы должны четко определение, значит, высказать в эфире, потому что здесь речь идет об асимметрии чистой воды, концепции, которая была принята Зеленским еще до начала специальной военной операции, именно подписание им национальной стратегии Украины в апреле 2021 года, где он все свое население объявил партизанами, а города, значит, объявил рубежами обороны. Ну и при этом была внедрена концепция асимметричных действий против заведомо более сильного противника, то есть России. Навязана она была британцами, значит, подписывалась, я думаю, в их присутствии. Что она означает? Первое, это политические убийства, значит, на территории России. Второй момент, это заходы, значит, через границу в рейды, ближний тыл диверсионных групп. Третий момент, это шантаж, угрозы и рекрутирование исполнителей террористических преступлений и актов на территории Российской Федерации, в том числе указано Следственным комитетом и продублировано вами в эфире ситуацию с вербовкой через, значит, различные платформы, включая игровые. Да? Дальше, четвертый момент, это, конечно же, использование запрещенных видов оружия. Посмотрите, сколько противопехотных мин, значит, у них на этих так называемых рубежах обороны. Да откуда эти мины появляются на Украине, включая лягушки, вот эти долли, прыгающие еще американского производства, которые они использовали во Вьетнаме еще в свое время. Плюс склады вооружений, расконсервированные, значит, арсеналы мин в Прибалтике и Чехии. Дальше следующая опция – это, безусловно, проникновение на объекты, которые грозят экологической или техногенной катастрофой. Когда они зашли на Курчину, они ведь двигались к Королеву, это, они ведь к Курчатову двигались, к атомной электростанции, и хотели ее захватить. Если бы не наши парни, значит, наши морпехи, десантники, мотострелки, то могло бы случиться, и не задержали их еще в Ольговке, там это 810-я бригада, в частности, морской пехоты, то могла бы случиться и катастрофа, значит, такого масштаба. Ну и здесь момент идет о диверсиях, инфраструктурных атаках, значит, не только на танкерный флот, но и на, так сказать, гражданскую инфраструктуру, о которой вы тоже упомянули. Поэтому опций много в террористической асимметричной войне, которую избрала Украина для своей полной суицидальной истории и ликвидации как государства, квазигосударства, это будет ликвидировано, потому что асимметрия это чревато всегда не только, значит, симметрией, но и тоже асимметрией. То есть если террорист продолжает такие действия, то он должен быть ликвидирован уже способами асимметричных действий. То есть, грубо говоря, такими же способами, какие предпринимает враг. Давайте вспомним в Мюнхене ликвидацию, так сказать, Степана Бандеры. Ну, пусть Степаняча в дисках готовится и к таким моментам, хотя, конечно, в России есть возможность симметрии. Та блокировка, значит, портов или Ильичевск, например, и Одесса, которая сейчас происходит, а также дунайских, до устья Дуная, Днестра и, грубо говоря, отказ самой большой контейнерного перевозчика датского Майерска от швартовки в украинских портах, это первая ласточка. В конце концов, откажутся все. Им нечем будет платить за вооружение, которое они, значит, под видом частных компаний получают в этом Ильичевске. Там, напомню, 1,5 миллиона тонн можно прятать, да? Но они же получат еще и удар под дых, то есть будет оккупирована вся отрасль зерновая. Оплата за это оружие, ведь Запад ничего не делает просто так. Они не дают бесплатно Украине ничего. Поэтому вот такая ситуация. Асимметрия – это есть терроризм. Они избрали такую тактику войны. Они против нас экзистенциально работает, в кавычках, террористическая организация, которая имеет зонтичный принцип управления, я имею в виду мозаичный принцип, потому что там каждая организация – это отдельная террористическая структура, от ГУР до ССО, там даже форма террористическая у них парадная, черные рубашки, извините меня. А вот этот третий штурмовой окремый корпус, он же ведь, в принципе, это неонацисты чистой воды, там даже шевроны об этом говорят, руны и так далее. Ну, все это мы проходили уже в 1944-го.
1: Да, вот, со всем заявлением.
0: Дропатый, да, это неонацист чистой воды, это ставленник Азова. Нужно понимать, что Белецкий его поддержал.
1: Террористическая организация, террорист, экстремист,
0: между прочим,
1: неонацист,
0: перед его назначением, нацист, перед его назначением, перед его назначением с Белецким встретился Зеленский. То есть для того, чтобы получить согласие Белецкого на его кличке «Белый вождь», да, для того, чтобы назначен был Дропатый, то есть сначала Зеленский встретился с Белецким. Вот такая ситуация там происходит на Украине. Террористы, неонацисты теперь у власти на Украине с момента, когда Зеленский подписал вот эту концепцию городской герилли. Это произошло в 21 году, в апреле. Неонацисты сделали города свои рубежами обороны фольксштурма.
1: Вот. Спасибо, Владимир Максимович. Да, Владимир Ернасян, военный эксперт, доцент финансового университета при правительстве России. 24 июля, пятница, заседание Банка России по ключевой ставке. Финансовые аналитики уже сорвали голоса и разбились на три лагеря. Одни молятся на паузу, другие надеются на чудо и снижение, ну а третьи уверяют, что регулятор снова закрутит гайки до упора. Наш Вадим Алексеев со сберкнижкой в руках и валидолом под языком тоже замер в ожидании часа Х.
2: Большинство аналитиков ожидает, что Центробанк на ближайшем заседании сохранит ключевую ставку на уровне 14,25%. Об этом пишут СМИ по итогам опроса экспертов. Такой прогноз дали 14 из 20 участников. Главным аргументом в пользу паузы они называют ускорение инфляции. В июне рост цен усилился, в том числе из-за подорожания и нехватки топлива в ряде регионов. Это увеличивает расходы бензина и может привести к дальнейшему росту цен. При этом часть аналитиков допускает небольшое снижение ставки. На это указывают замедление экономики и ослабление деловой активности. В частности, так считает экономист Александр Разуваев. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
3: Рынок считает, что без изменений. Я считаю, что будет снижение на 0,25, чтобы подтвердить тренд на снижение. Ну и все-таки очень много от фондовиков до представителей реального сектора, там Роснефть, Северсталь, говорят, что ключ слишком большой. Ну и на самом деле, кстати, не была там инфляция, очень большая дельта между ключом и инфляцией. Я полностью согласен с господином Заботкиным, что процентные ставки по вкладам должны быть равны инфляции. Они сейчас намного больше.
2: Новое решение регулятор примет 24 июля. В прошлый раз Банк России снизил ставку на 0,25 процентного пункта. Регулятор будет действовать консервативно. Скорее всего, ставку оставит на этом же уровне, заявил радио «Комсомольская правда» доцент факультета государственного управления МГУ Максим Черков.
4: С одной стороны, есть общий тренд на снижение, который длится уже достаточно долгое время, ну, как минимум много месяцев. С другой стороны, есть некоторое повышение уровня инфляции вот по последним неделям. С моей точки зрения, это, в общем, кратковременное такое явление, да, но в любом случае центральный банк должен учитывать все, да, при определении изменения ключевой ставки. Я думаю, что наибольшие шансы, скорее всего, заключаются в том, что центральный банк оставит ключевую ставку на том же уровне.
2: Ранее Владимир Путин заявил, что ключевая ставка в нашей стране в дальнейшем должна снижаться. Свой вывод глава государства сделал на основе макроэкономических показателей и стабильности экономики. Путин также назвал процесс постепенного снижения ставки естественным. Вадим Алексеев, радио «Комсомольская правда».
1: Политика на сыворотке. Россия приостанавливает импорт всей молочки из Армении. Политолог объяснит, устоит ли власть Пашиняна под натиском бизнеса.
25: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
5: Реклама. Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
6: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
7: А можно заказать машинку? Я возле магазина, на перекрестке, напротив фонтана. Тут еще памятник.
8: Экономь время. Закажи поездку в приложении «Максим». Адрес появится автоматически. «Максим». Удобно. Без разговоров.
9: Сервис «Максим». Услуги оказываются переводчиками. 0+.
10: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР. Слесарь «Электрик». У нас обучение. Социальные гарантии. Стабильная зарплата 2 раза в месяц. Бесплатное питание. Корпоративные мероприятия и развлечения. А также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
25: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? На картине «Прощание Пушкина с морем» море нарисовал Айвазовский, а Пушкина – Репин.
26: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольск».
1: Итак, уже с 27 июля, то есть с понедельника, Россия полностью поставит на паузу ввоз армянского молока и продуктов его переработки. В нашем ведомстве честно заявили. В Армении просто нет надежной системы контроля безопасности сырья, и гарантировать, что этот импорт безопасен для наших потребителей, никто не может. Запрет вводится до полного устранения всех нарушений, но в воздухе повис главный вопрос, а успеет ли Ереван переориентироваться хотя бы на европейские рынки, или бизнес сам пустит Пашиняна на сливки за такие убытки. Политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Востока Евгений Михайлов просчитывает градус кипения армянских фермеров. Евгений Александрович, здравствуйте.
27: Добрый день.
1: Какие перспективы у Еревана?
27: Очень плохие перспективы у Еревана, учитывая, что Европейский Союз, видимо, его в свое время убедил обещать перекрыть все риски, ну, запретов на торговлю с Россией, с собственными деньгами. Главное, чтобы выиграть выборы. Вот сейчас Пашинян выиграл выборы, и все. Европейский Союз, скорее всего, отскакивает в сторону. Никому не нужны ни армянские помидоры, ни армянская молочка. Вот. И, соответственно, обещание, что Армения выйдет, не выйдет из Евразес, ну, это такое... Так себе обещание. Я думаю, что в России особо этому не верят, потому что Пашинян продолжает все-таки проевропейскую линию. И, конечно же, у нас всегда есть рычаги для выстраивания взаимоотношений. Главный рычаг – это, конечно, вот контроль за сельхозпродукцией, за качеством поставляемых продовольственных товаров и так далее. И мы видим, что то помидоры запретили, жучка нашли. То есть это было всегда, но нашли сейчас. По большому счету, к товарам всегда есть возможность, грубо говоря, найти несоответствие с теми или иными ГОСТами. Но когда еще страна дружественная, можно каким-то образом обещать нам, что проблема будет решена, и мы разрешаем этот ВОЗ. А когда вы ведете антироссийскую политику, то мы вот говорим, что у вас нарушение, запрет сейчас на молочку. И, конечно, для Пашиняна это очень сильный удар. Хотя я думаю, что он имеет свои деньги с других профитов, скажем так, с европейских и внутри страны. И для большей части населения, которое он же обманул, да, своими тезисами, что не купит Россия помидоры, я вам компенсирую, не купят там молочку, я вам компенсирую. Этого не происходит. А основной бюджет многих предпринимателей Армении, это, конечно, аграрный сектор за счет продовольствия, торговли с Россией, как там рыбой, мясом, там, ну, то есть колбасными изделиями, там, дары Армении, он по всей России были, магазины, не знаю, чем они сейчас будут торговать, вот, сыры, естественно, и сейчас будет большая проблема для всего этого среднего, мелкого среднего предпринимательства Армении, потому что основной рынок торговли, это, конечно, Россия.
1: Вопрос, а зачем вот, ну, не, как бы, нет вопросов, зачем молоко из Беларуси? Рядышком, замечательное, да, просто привычно, сыры, да. Мы все знаем. Зачем нам молоко из Армении? Вообще, во-первых, увезти надо, во-вторых, мы чего, у нас свое молоко есть, да, в-третьих, вообще, давно пили армянское молоко, честно спросим, да, то есть вроде как бы российский рынок, наверное, не заметит, российский потребитель не заметит отсутствие армянского молока, а вот вот Армения прочувствует. Так, получается, это все выглядит.
27: Полностью с вами согласен. Армения прочувствует. Потому что Россия – это огромный рынок. А маленькая Армения, и там вот именно вот эти предприниматели, их не так много, которые занимаются именно сельхозкой, ну, если в количественном варианте. И в любом случае они поставляли молочные продукты. Ну, не знаете, какие молочные продукты? Вот у них хорошие сыры, в основном овечье направление, вот так куплено. Но это большие объемы именно для Армении. Россия это все проглатывала и не замечала там каких-нибудь азбука вкуса и так далее, в таких специальных магазинах достаточно большие объемы применительно к торговле с маленькой страной. И вот там это заметно. Для нас это будет незаметно. И мы позволяли у себя продавать, ну, потому что все-таки были нормальные какие-то стратегическо-партнерские, там, союзнические отношения и так далее. Сейчас этого нет, и мы можем без ущерба для собственной экономики просто увеличить там белорусское молоко или еще какое-то, плюс свое же производство, вот, которое развивается, и сырная продукция у нас все свое уже есть. Мы можем даже не заметить, да и не заметим отсутствие армянских помидоров, армянских сыров.
1: Ну, а Пашинян-то собьют в сливки армянские крестьяне?
27: Вот они попытаются. В любом случае, конечно, недовольство будет выказано. Вот. Но Пашинян уже занял свое место. Пашинян усилил, по большому счету, свои возможности в республике. Он как бы очень жестко обошелся с оппозицией. Он чувствует за собой власть. И, соответственно, даже если крестьяне выйдут на улицы, да, ну, ничего это пока не поменяет. Это
1: должен быть комплексный протест. А если с вилами выйдут?
27: Вот с вилами это другое. Вопрос, кто, есть ли у них такое количество вил, да, и поддержки. Но выйти могут. Опять же, здесь вариант такой. Сейчас, если какой-то кризис, все-таки, может быть, Европа что-то подкинет. Пока Армения нужна как некий форпост против России, вот сейчас именно в борьбе вот, за влияние, в борьбе, видя, что происходит в зоне специальной военной операции, Армению будут поддерживать в антироссийских отношениях. Как только мы решим все свои вопросы, Армению еще быстрее бросят.
1: Спасибо. Евгений Михайлов, политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа. Представьте, вы заходите оплатить штраф, а заодно ставите лайк новой аватарке паспортистки. Но это не шутки. Суровые госуслуги хотят превратить в полноценную социальную сеть. В правительстве уже обсуждают стратегию развития портала аж до 2035 года. И по задумке это будет единая цифровая платформа, где можно будет не только бумажки оформить, но и общаться, вести семейные дела и решать повседневные задачи. Наш Юрий Кораблев уже пытается накрутить себе подписчиков в разделе ЖКХ, ищет, где оставить гневные комментарии под налоговым уведомлением и ждет, когда к справке о несудимости или судимости разрешат прикреплять сторис.
11: В госуслуги могут добавить функции социальных сетей – Семейные чаты, сообщества и новостную ленту. Как пишут СМИ, такую идею обсуждают в кабинете министров. На портале может появиться агрегатор культурных, спортивных и волонтерских мероприятий. Обсуждается введение системы достижений за использование сервисов платформы с возможностью получать бонусы и подарки от партнеров. В правительстве обсуждают стратегию развития госуслуг до 2035 года. Как сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, портал может стать универсальной цифровой экосистемой, где будет возможность взаимодействия между гражданами, бизнесом и госорганами. Насколько интересна идея добавить в госуслуги функции социальных сетей, отвечает генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедров.
12: Мы позиционируем наши современные сервисы с тенденцией в развитии сервисов мегалодонов, мегасервисов, таких как китайские WeChat и другие. И поэтому мы сегодня и видим, что госуслуги прирастают новым количеством функционала, в том числе социального функционала. Мессенджеры и российские социальные сети получают дополнительный функционал, связанный там с обеспечением государственной функции верификации пользователей в различных сервисах, в том числе государственных сервисов. Поэтому и работает данный проект по нескольким направлениям. С одной стороны, со стороны государственных сервисов, таких как госуслуги, реализуется функционал. Хотя бы потому, что это будет безопасно. Сервис значительно более защищен, чем наши социальные сети, откуда очень легко угоняются аккаунты. И поэтому в нем было бы удобно вести и какие-то отдельные деловые переписки, и школьные, семейные чаты, домовые чаты. Это было бы более безопасно, приватно. То есть здесь идет забота о наших, собственно, с вами соотечественниках. Во-вторых, это минимизирует риск мошенничества в тех же самых сетях, потому что аккаунты регистрируются с серьезной формой верификации, и мы, как правило, понимаем прекрасно, с кем мы говорим в подобного рода чатах, созданных использователей госуслуг, в отличие от тех, что есть в мессенджерах и соцсетях.
11: Госуслуги не должны пытаться играть в коммерческий сервис и пытаться оставить пользователя подольше на сайте. Это совсем не их задача. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказал эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации Артем Геллер.
13: У людей, да, у граждан есть сейчас достаточно каналов, чтобы между собой общаться, и семьями, социальных сетей достаточное количество, и создавать еще одного конкурента на госуслугах, ну, нет никакого резона. Если мы будем реализовывать подобный сервис на госуслугах, то он вынужден отвлечет, ну, как бы переставит акцент внимания человека с услуг, да, то по-настоящему, зачем он пришел, на вот эти социальные, развлекательные истории, которые там могут быть. А это значит, что мы, вероятнее всего, затрудним, как бы, самому человеку возможность быстро получать доступ к там, к услугам. И, скорее всего, государство должно думать не о том, как вернуть пользователя на госуслуги, чтобы там с кем-то общался. Это вообще задача бизнеса, да, чтобы зарабатывать деньги, показывать рекламу и так далее, и так далее. У государства задача максимально быстро предоставить сервис.
11: Ранее в Госдуме предложили профили на сайтах знакомств для прозрачности интегрировать с информацией с госуслуг. Речь идет именно о верификации и базовой прозрачности. Напомним, на госуслугах запущен реестр злостных неплательщиков алиментов. Это первый рабочий пример того, как государство делает социально значимую информацию доступной и проверяемой. Помимо прочего, МВД России до этого уже поддерживало подобную идею депутатов о маркировке пользователей сайтов знакомств, у которых есть судимость по ряду статей Уголовного кодекса. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: Топливный вентиль на отечественных АЗС снимают ограничения по продаже бензина в одни руки. Заправимся пока сами и все выясним.
14: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
15: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует? Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сейчас вы можете получить Стопинор совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнаете, как это сделать. «звездочка-125». В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов «Дропсордрай». Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода! Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Получите Стопинор бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. Звездочка 125. И узнаете, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
26: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В Великих Луках 11:30, студия Ксения Фадеева. Здравствуйте. Ремонт двора на улице Дружбы идет хорошими темпами. Сейчас активно ведутся работы во дворе дома 21 по улице Дружба. Подрядная организация работает в хорошем темпе, и уже видно, как территория постепенно преображается. Об этом сообщила депутат Юлия Ярышкина. Юлия Александровна отметила, что после завершения ремонта обязательно пройдет общественная приемка вместе с жителями, представителями подрядчика и профильных служб. Ночью над Псковской областью были уничтожены беспилотники противника. Как сообщает Минобороны России, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 571 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и на акваториями Азовского и Черного морей. В данный момент режим беспилотной опасности Псковской области снят. Комитет культуры администрации города Великие Луки объявил о начале приема работ на городской краеведческий детский конкурс «Здесь я счастлив». Творческое состязание приурочено ко дню города, который Великие Луки встретит в этом году в знаменательную дату. Положение о конкурсе опубликовано и доступно для ознакомления всем желающим принять участие. Организаторы призывают юных горожан отметить праздник ярко и творчески.
26: О валютах.
16: Доллар 78 рублей 40 копеек, евро 88 рублей 38 копеек, юань 11,58.
26: О погоде.
16: Сегодня в Великих Луках переменная облачность, температура воздуха до плюс 22 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки-ФМ.
26: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
18: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
26: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. На российских АЗС готовится убрать искусственные тормоза для автомобилистов и вернуть привычную жизнь. В общем, вице-премьер Новак попросил нефтяников отменить ограничения на продажу топлива до 50 литров в одни руки. Но они были разные. Где-то 20, где-то 30. Видимо, и в целом речь идет, наверное, в принципе об этой ситуации. Анализ рынка на сайте kp.ru. С нами спецкор отдела экономики «Комсомольской правды» Елена Кривякина, уже без канистры на всякий случай, которые некоторые зачем-то решили накупить, проанализировала топливную карту страны. Елена, приветствуем.
0: Здравствуйте. Ну, вот меня, кстати, зацепили, потому что я действительно купила канистру.
1: А, и
0: даже
1: купила.
0: Расскажу, за какие деньги. Да, за 4,5 тысячи рублей я купила эту отвратительную канистру. Это я по отношению к стоимости ее говорю, потому что до этого... Дело в том, что мне нужно было несколько недель назад уехать далеко, за 400 километров был план поехать с семьей отдохнуть на Волгу, и он не сбылся, потому что действительно... Там, где бензин был поблизости, где я могла его купить, во-первых, не наливали в канистры, а туда, куда я ехала, его не было вообще бензина. Вот. И, соответственно, канистру я на всякий случай купила, и до этого она стоила 690 рублей, эта канистра, а я купила ее за 4,5 тысячи. Вот. Ну, дай бог здоровья, да, дай бог здоровья и благополучия, и богатой жизни тем, кто эту канистру за такие деньги продавал. Она так и стоит у меня не распакованная, на 20 литрах ехать действительно было никуда невозможно. Но вот сейчас совещание, о котором вы сказали, проходило еще 13 июля. На самом деле это данные не наши, давайте скажем честно. Об этом рассказали источники РБК. Это тоже важно. Если это окажется неправдой, то виноваты, по крайней мере, тоже будем не мы. Вот. Ну, а если серьезно,

0: часть профилактические работы просто проводят летом и действительно завершены. Часть пострадали от беспилотников, как и признавались открыто в правительстве. Вот потихонечку ситуация улучшается.
1: Ну и, кстати, многие НПЗ не отпустили на плановый ремонт, пока жаркий сезон, сдвинули сроки просто чуть-чуть.
0: Угу. Да, да, но обычно это делается летом, надеемся, что они потом не накроются эти НПЗ где-то зимой и осенью. Вот, ну вот, соответственно, да, должен быть такой минимальный порог 50 литров, ну, как говорится, будем ждать, что он заработает. Еще, кстати, интересный один момент, Новак одновременно поручил нефтяникам МСЭнерго и Минэнерго продумать механизм для недопущения обхода персонала МЗС вот этого самого установленного ограничения в 50 литров. Потому что, ну, мы помним все замечательную историю под Воронежем, как мужик, значит, заправлял водитель грузовика, открыто заливал бензин в заранее приготовленные 200-литровые бочки на глазах.
1: Это беспредел, да. Целый огромный прицеп, где стояли эти...
0: Да, он рассказывал, да, что у него там тоже предприятие, что ему надо.
1: Не, он сказал просто, ему надо, да, мне, говорит, надо.
0: Ему надо. Да, да, да. Ну, может быть, продавался вам за другие деньги. Вот, поэтому, действительно, тут... Надо сказать, что это важный момент, такие ограничения действительно нужны, потому что, опять же, люди будут о радости заливать в канистры, а нужно понимать, что бензин просто долго не хранится.
1: Да, ну и в целом, так как бы наши глаза говорят вроде о том, что заправки заработали все. Единственное, на частных цены, конечно, изменились. Они говорят, на бирже покупают, и изменились существенно по отношению, я не знаю, можем сказать, государственных или таких вот привычных наших заправок, да, где, в принципе, цены не менялись особо. Но как бы вроде в любом случае заправок стало больше по сравнению с моментом, когда многие из них были закрыт.
0: Ну, это действительно так. Я вот по своему спальному району вчера даже проехала посмотреть, потому что давно не сидела за рулем. Вот, и действительно, заправки открылись, по крайней мере, 92-й, 95-й на моих ближайших заправках были. Очереди были где-то 3-4 машины. Цена на 92-й была 65 рублей. Но мне вчера передали друзья из той самой глубинки, в которой я не доехала, из Тверской области, что там 95-й бензин продают за 113 рублей за литр. Вот, откуда приехал этот бензин? Кто-то говорит, из Белоруссии, кто-то говорит, спекуляции. В общем, вот такие цены есть, можно сказать, в 300 километрах от Москвы.
1: Да здесь но, чего далеко там, ходить?
0: Честно говоря, там тоже рады, потому что хотя бы есть что налить. Вот, а там уже надеяться, что цены будут снижаться.
1: Да, в общем, ну, бензин есть, да, и уже хорошо, хотя цены... ну и надо сказать, Елена, что, несмотря на опасения многих, как-то так незаметно быстро, в общем, восстановились то ли НПЗ, то ли поставки наладились, непонятно, что произошло, так, по большому счету, но заправки заработали.
0: Но с июля это началось, сам топливный кризис начался еще в мае, вот, но изначально правительство объясняло нам его, насколько помним, сбоем неких логистических маршрутов, цепочек, спекуляциями, ажиотажным спросом. Никто не понимал, с чего вдруг начался ажиотажный спрос, из чего вдруг сбились логистические цепочки. Вот. Но все понимали, что дело плохо. И вот уже в июле Александр Новак сказал, да, что многие действительно НПЗ не сказал, какие, но вышли из строя или частично вышли из строя из-за беспилотников. Мы до сих пор доподлинно не слышали от правительства, какие это НПЗ. Вот. Но, тем не менее, да, такую проблему признали, ну и, собственно, мы все видели, что происходит. Вот, поэтому сейчас действительно рынок наполняют. Вот, какими способами наполняют, понятно, что мы знаем не все их, но спасибо, что наполняют, скажем так.
1: Да, спасибо, Елена Кривякина, спецкор отдела экономики «Комсомольской правды». Тариф на полслова. Поговорить по душам. По телефону, похоже, скоро будет стоить как хороший ужин в ресторане. Сотовые операторы разом вновь взвинтили цены. Причины классические. Подорожавшее оборудование, инфляция, поддержка сетей. Но платить за все это снова нам с вами. Наш Станислав Гладков требует от оператора индивидуальный тариф и заставляет обосновать каждую копейку в счете.
2: Сотовые компании начали повышать тарифы. Информация об этом появилась на сайтах мобильных операторов и в направленных некоторым абонентам сообщениях. Так, Мегафон с 26 июля увеличивает стоимость некоторых тарифных планов на 14%. а с 28 числа изменения затронут услуги ВТБ Мобайл.

0: начала анализировать обоснованность повышения тарифов, эксперты отмечают, что темпы роста абонентской платы ускорились по сравнению с прошлым годом. По их словам, сотовым операторам необходимы дополнительные средства для закупки оборудования. Речь идет об отечественных решениях и технике зарубежных производителей, ушедших с российского рынка. Кроме того, компаниям необходимы средства для модернизации сетевой инфраструктуры. Почему сегодня дорожает мобильная связь, объясняет ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
1: В России последние 5 лет мы наблюдаем, к сожалению, недофинансирование телекома, потому что был популизм, когда ограничили рост цен. И ограничение ставилось по формуле официальный уровень инфляции. Официальный уровень инфляции, он не учитывает стоимость оборудования, он не учитывает стоимость прокладки, стоимость работ. Это оптика, это радиочасть. Так же, как и для широкополосного доступа, то есть домашних операторов, так и для мобильных операторов. В конце 2024 года впервые от этого правила отошли, потому что начали сыпаться сети, неформально поставили предел 20% единоразово в течение года. Это означает, что мобильные операторы стали повышать цены, но в среднем повышение составляло от 12 до 15%. И оно единократно происходило в течение года для конкретного абонента. Это не значит, что поднимали цены на все тарифы. Как правило, повышение цен происходило тогда на тарифы, которые до 600 рублей. Сегодня недофинансирование продолжается, цены повышаются, это нормально, но они повышаются не так сильно, как должны и могут.
0: Стоимость услуг в России одна из самых низких в мире, отметили в Минцифры. Операторы регулярно обновляют свои планы, ведомство не поступало жалоб от абонентов по поводу повышения тарифов, утверждает там. Шеф-редактор интернет-портала мобильной телекоммуникации Леонтий Бюкштейн заявил, что повышение цен – это неприятно, но не трагично. В России действительно тарифы на выход в интернет – одни из самых дешевых. Об этом он сказал радио «Комсомольская правда».
2: Ну вот звучит страшно, повышение цен. На самом деле максимум 70, ну 80 рублей. Пойдем в магазин, посмотрим на цены на хлеб. Да. Что такое 80 рублей? Уже есть 300-граммовые буханочки за 100 с лишним. Сумма, конечно, неприятная из кармана доставать лишнюю сотню, но все-таки это не та сумма, из-за которой надо впадать просто в ступор, и ой, все произошло. Так что, если какое-то повышение захотят делать операторы, они сами это не сделают, учтите. У нас отрасль связи регулируется, как и оборонная промышленность, государством. Оно дает лицензии, дает частоты, и ничего оператор сам, что бы он ни захотел, не сделает, если он четко не докажет регулятору и контролирующим структурам, что у него вот такие вот проблемы.
0: В России дорожает не только сотовая связь, но и другие телеком-услуги. Так, в первом полугодии 2026 года заметно выросла стоимость домашнего интернета. По оценкам участников рынка, тарифы увеличились на 10-20% в зависимости от региона, оператора и методики расчета. Для сравнения, за весь 2025 год рост составил лишь 5-7%. Эксперты связывают ускорение темпов подорожания с увеличением нагрузки на фиксированные сети после ограничений мобильного интернета весной, а также с ростом операционных расходов интернет-провайдеров. Станислав Гладков, радио «Комсомольская правда».
3: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
4: Реклама. Почему «Лада Гранта»? Ну, во-первых, не боюсь ее. Случись, что не проблема, все запчасти в наличии. Во-вторых, условия в прагматике «Великие Луки» просто улет. 680 тысяч, и вот она, новенькая. И все дополнительное оборудование уже в комплекте. Без доплат. Приехал, забрал, поехал. Прагматика «Великие Луки». Честная гранта по честной цене. Гоголя 4. 8-811-53-4-70-57.
5: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
6: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
7: Великие луки, приготовьтесь к невероятному зрелищу! С 1 по 9 августа на парковке ТЦ «Апельсин» цирк «Гранд Арена» представляет большое международное шоу. В программе мотокаскадеры из Бразилии, колесо страха, танцующий медведь, морские котики, обезьяны-акробаты, воздушные гимнасты и невероятный железный человек. Спешите увидеть!
8: Телефон рекламной службы «В Великих луках» 78-505.
3: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических.
9: Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться.
10: Здравствуйте, это программа «Отдых в России» и я ее ведущая Виолетта Потапова. Сегодня мы отправляемся в город, который носит имя великого ученого и философа. Здесь современный ритм жизни уютно соседствует с тишиной парков. Наша сегодняшняя точка на карте – Кропоткин. Город расположен на берегу реки Лабы и является административным центром Кавказского района. Климат здесь умеренно континентальный. Лето теплое и солнечное. Средняя температура воздуха достигает плюс 25-30 градусов. Зимой столбик термометра иногда опускается до -5, -15 градусов. В среднем за год выпадает 600-800 миллиметров осадков. Лучшее время для визита – с мая по сентябрь. Весна здесь ранняя, теплая, все цветет, благоухает. Особенно хорош апрель. Май и июнь – самый комфортный отдых и бархатный сезон со средней температурой 17-27 градусов. Осень долгая и золотая. Но и лето жаркое, солнечное и очень зеленое. С местными овощами, фруктами и ягодами в огромном количестве. История Кропоткина началась в 1879 году, как железнодорожная станция «Романовский хутор». Название получил в честь императорской семьи Романовых. В 1921 году хутор получил статус города и был переименован в честь выдающегося ученого-географа и философа Петра Алексеевича Кропоткина. Сам Петр Кропоткин – личность удивительная. Князь, географ и геоморфолог, один из основателей палеографии четвертичного периода, исследователь Сибири и Преамурья. Он создал учение о древнем материковом оледенении, написал фундаментальные исследования о ледниковом периоде, занимался биологией и геологией. Всемирно известен и как теоретик анархизма. Его именем названа не только станция метро в Москве, но и наш сегодняшний герой – уютный кубанский город. Чем же здесь можно заняться гостям? Местные сразу посоветуют вам отправиться в городской парк Кропоткина. Он был заложен в 1924 году на месте бывшего пустыря. До революции здесь был сеной рынок. Сегодня это зеленое сердце города с тенистыми аллеями. На входе гостей встречает арка с кованым гербом. В парке установлены памятники неизвестному солдату и Екатерине II. Сосновый парк в Кропоткине – еще одно любимое место для прогулок. Здесь можно укрыться от летнего зноя, послушать пение птиц и просто отдохнуть душой. Местный Арбат – пешеходная улица в центре города, где приятно гулять вечером, разглядывая старинные здания и уютные витрины. Уникальный железнодорожный вокзал – настоящий памятник архитектуры, один из старейших на Кубани. Свою аутентичность он сохранил и внутри, и снаружи. Поэтому место для посещения и крутых фотоснимков обязательное. А еще на большой площади в центре Кропоткина бьет поющий фонтан, тоже любимое место для памятных фотосессий и вечерних прогулок всех коренных и приезжих. Дети обожают бегать вокруг него, а родители могут посидеть на скамейках и насладиться музыкой. Не могу не рассказать вам об археологическом наследии Кропоткина. Он стоит на земле, хранящей память тысячелетий. На территории города и его окрестностей расположены 16 курганов бронзового века и средневековья. Это не просто холмы, это древние захоронения, где покоятся воины и вожди давно исчезнувших народов. Местные краеведы рассказывают, что некоторые курганы до сих пор не исследованы. Говорят, в одном из них якобы спрятаны золотые украшения скифской знати. Клад искали не раз, но так и не нашли. Самый известный из курганов находится на окраине города. Местные жители называют его «спящим великаном». По легенде, под этим холмом спит древний воин, который проснется, когда городу будет угрожать опасность. Главный храм города – Свято-Покровский собор. Его золотые купола видны из любой точки Кропоткина. Построен в начале 20 века. Он пережил и революцию, и войну, и годы безбожие. Сегодня это не только действующий храм, но и духовный центр всего Кавказского района. В соборе хранятся старинные иконы, привезенные из разных уголков России. Рядом с собором святые купели, где можно окунуться в освященную воду. Говорят, вода в них обладает целебной силой. Если хотите узнать город по-настоящему, загляните в историко-краеведческий музей. Здесь собраны уникальные экспонаты от предметов быта первых переселенцев до артефактов, найденных в курганах. Особый интерес вызывает коллекция старинных фотографий. На них можно увидеть, как выглядел Кропоткин 100 лет назад и узнать еще больше об отце-основателе города. Ну а теперь давайте послушаем водителя туристического автобуса Владимира Макарова.
11: Многие проезжают Кропоткин транзитом, даже не подозревая, сколько здесь есть интересного. Курганы, которым тысячи лет, уникальный вокзал, история, связанная с Суворовым и Кропоткиным. А природа, река Лаба, парки – это же настоящий рай для тех, кто устал от шума. Я часто вожу сюда туристов, и все удивляются. Оказывается, в Кропоткине есть что посмотреть.
10: Спасибо, Владимир. Здорово, когда даже туристов возят такие благодарные и восторженные водители. А я продолжу. С Кропоткиным связано несколько интересных историй. Одна из них – легенда о Романовском хуторе. Говорят, что когда в 1879 году сюда пришли первые строители железной дороги, они наткнулись на странное место – круглую поляну, где трава не росла. Местные старики предупреждали – здесь нельзя строить, это место проклято. Но строители не послушались и заложили станцию. Первую же ночь после закладки фундамента поезд, проходивший мимо, внезапно остановился без видимой причины. Машинист клялся, что видел на путях фигуру в белом, которая махала ему рукой. С тех пор говорят, что по ночам на путях можно услышать странный стук. Еще одна легенда о подземном ходе. В старых домах Кропоткина, говорят, есть подземные ходы, соединяющие город с берегом Лабы. По одной версии, их прорыли купцы, чтобы прятать товары, по другой – казаки, чтобы уйти от врагов. Входы в эти ходы заложены, но кладоискатели до сих пор ищут. Есть в Кропоткине и свои знаменитости. Об одном из них вы уже знаете. Петр Алексеевич Кропоткин. Жил с 1842 года по 1921. Географ, философ, теоретик анархизма. Он никогда не жил в этом городе, но его имя стало символом свободомыслия и научного поиска и, собственно, подарило городу его название. Среди уроженцев Кропоткина участники Великой Отечественной войны, герои Советского Союза. В городе чтят память защитников Родины. На Аллее Славы установлены бюсты героев. Ну а теперь давайте разберемся, чем здесь можно заняться в отпуске. Во-первых, пешеходный маршрут по центру. Начните с вокзала, уникального архитектурного памятника. Затем пройдите к поющему фонтану, сверните на местный Арбат, дойдите до Свято-Покровского собора и закончите прогулку в городском парке. Весь маршрут занимает около 2 часов. Поездка к курганам. На автомобиле или велосипеде можно добраться до самых известных курганов в окрестностях города. Это отличный способ прикоснуться к древней истории и сделать необычные фотографии. Не удивляйтесь, в Кропоткине популярный и пляжный отдых. На берегу реки Лабы есть оборудованный пляж. Вода здесь чистая и теплая, вход пологий и безопасный даже для детей. Для блогеров и молодежи Кропоткин, между прочим, тоже настоящая сокровищница небанальных локаций. Если вы устали от стандартных достопримечательностей, этот город предложит вам необычные маршруты, атмосферные места для съемок и уникальный контент. Здание железнодорожного вокзала 1903 года постройки, я уже о нем упоминала, это не просто транспортный узел, а, пожалуй, главная архитектурная жемчужина города и один из красивейших вокзалов на северо-кавказской железной дороге. Его величественный фасад – идеальный фон для атмосферных фото и видео. Цветочные часы в городском парке – уникальная местная достопримечательность. Это действующая клумба со стрелками, которая точно удивит подписчиков. Еще одна фишка города – иммерсивная аудиоэкскурсия «Нити Кропоткина». Это не просто прогулка, а настоящее приключение. Вы надеваете наушники и становитесь героем радиопередачи вместе с ведущим и историком, исследуя прошлое и будущее города. Кроме того, в Кропоткине недавно появился новый открытый автодром – ультрасовременный аттракцион. Отличное место для динамичных и веселых видео, а также ярких эмоций. эмоций. Но вообще Кропоткин прекрасно подходит именно для спокойного семейного отдыха. В городском парке есть современные детские площадки с безопасным покрытием. Детям понравится бегать вокруг поющего фонтана и кататься на аттракционах. На реке Лабе можно устроить пикник с видом на воду. Ну а теперь давайте послушаем нашего эксперта Елену Пономареву. Она переехала с мужем в Кропоткин из краевого центра.
12: Мы с мужем и детьми каждые выходные гуляем в городском парке. Обожаем фонтаны. А я люблю сидеть на скамеечке, смотреть на людей. Кропоткин – тихий, спокойный город. Здесь не суеты, которая есть в больших городах, курортах. И природа – просто сказка. Река, зелень, чистый воздух. Для нас это идеальное место, чтобы отдохнуть от города и побыть с семьей.
10: Елена, спасибо за ваш отзыв. Картинка рисуется просто волшебная. Очень хочется туда, к вам, на скамеечку в парке отдохнуть от суеты. Если вы тоже впечатлились, то давайте же расскажу, как добраться до Кропоткина из разных уголков нашей страны. Можно на поезде. Через город проходит железная линия, связывающая его с Краснодаром и другими городами края. Как раз сразу увидите тот самый легендарный и невероятно красивый вокзал. На автомобиле по трассе М4 Дон увидите поворот на Кропоткин. Расстояние от Краснодара около 100 километров. Многие доезжают до столицы Кубани, а оттуда на автобусе. Из Краснодара ходят регулярные рейсы в Кропоткин. Напомню, что сейчас отличное время для визита. Можно купаться в реке. Май, июнь и сентябрь – самые комфортные месяцы. Тепло, солнечно, не жарко. Вопрос, что привезти с собой из Кропоткина, у вас точно не возникнет. Для туристов здесь множество сувениров с символикой города. На местных пасеках Кавказского района добывают вкуснейшие мед. А еще в Кропоткине полно кондитерских, которые очень горячо любимы и популярны во всем регионе. Поэтому свежие локальные сладости – отличная идея подарка себе или близким. В заключение подытожу. Кропоткин – город, где под ногами лежит история бронзового века, а над головой дышит чистое южное небо. Сюда стоит приехать, чтобы прогуляться по тенистым паркам, загадать желание у поющего фонтана, прикоснуться к древним курганам и попробовать местную кухню и сладости. Есть здесь и крупные предприятия. И даже известно когда-то на весь Союз завод резиновых изделий. Так что любителям промышленного туризма здесь тоже будет чем заняться. Я на этом с вами прощаюсь. С вами была Виолетта Потапова. Отдыхайте в России. Здесь есть на что посмотреть.
3: Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться. Здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
13: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах. Качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. А теперь представьте силу и чистоту сибирской тайги, заключенную в одну каплю. Это клеточный сок байкальской пихты. Уникальный продукт, который добывают из самой сердцевины хвои. Это концентрат витаминов и природных адаптогенов. Его миссия – укрепление иммунитета и помощь организму в адаптации. Стресс, плохая экология, нагрузки, клеточный сок помогает телу восстановить баланс, укрепить иммунитет и наполниться силой самой природы. Это естественная поддержка изнутри. В фабрике здоровья мы верим, что такие мощные природные средства должны работать максимально эффективно. Поэтому мы всегда сочетаем их с основой основ – ионизированной водой. Она помогает активным компонентам сока пихты достичь каждой клетки. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром. По будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
14: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555-75. Московская область. Раменский район. Село Быково. Улица Театральная. Дом 10.
15: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
16: В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
3: О переговорах.
10: Необходимо выяснить, кто именно провалился в отношении обсуждений, которые велись на саммите России и США в Анкаридже. Это заявил журналистам глава российского МИДа Сергей Лавров, комментируя слова госсекретаря США Марка Рубио. Он напомнил, что Владимир Путин приехал на Аляску, имея американские предложения, на которые Россия согласилась. Лавров подчеркнул, что США модифицировали подход к пониманию встречи по Украине на Аляске, но Россия в любом случае свои задачи выполнит.
3: О рынках.
10: Индекс Мосбиржи опустился ниже отметки 2100 пунктов и теряет около 2%. Рынок остается под давлением в ожидании решения Банка России по ключевой ставке. Заседание состоится уже сегодня. Многие эксперты ждут сохранения ставки на уровне 14,25% годовых. Снижение до 14 также не исключается, хотя сделать такой выбор будет труднее, отмечают аналитики. Эксперты ждут осторожной и достаточно жесткой риторики регулятора, а важности для рынка представляет макропрогноз Центробанка.
3: О санкциях.
10: «Ватор» не видит угрозы для рейсов иностранных авиакомпаний в России из-за новых санкций ЕС в отношении российских аэропортов. В ассоциации пояснили, что ограничение применяется только к юридическим и физическим лицам под юрисдикцией стран ЕС и не распространяется на компании из третьих стран. ЕС накануне ввел санкции против 4 российских аэропортов. Под ограничение попали Шереметьево, аэропорты Минеральных Вод, Ульяновска и Ростова-на-Дону. Как заявили в Совете ЕС, воздушные гавани используются для перевозки товаров и технологий военного назначения.
3: О туризме.
10: В прошлом году Вьетнам посетило рекордное число российских путешественников. По данным «Русского экспресса», объем бронирований по итогам 2025 года относительно 2024 увеличился на 294%, а по состоянию на текущий июль количество заявок сопоставимо со всем прошлым годом. Россия заняла 3-е место по числу туристов, посетивших страну, уступив лишь Китаю и Южной Корее. По данным «Атур», Вьетнам входит в топ-5 по продажам пакетных туров из России.
3: О технологиях.
10: Искусственный интеллект может превзойти совокупный интеллект человечества через 5 лет. Так считает Илон Маск. По оценкам бизнесмена, если в мире не произойдет 3-й мировой или глобальной термоядерной войны, то развитие искусственного интеллекта приведет к наступлению эры невероятного процветания. При этом он счел маловероятным, что через 10 лет человечество сохранит контроль над искусственным интеллектом.
3: О погоде.
10: В Москве сегодня до плюс 22, возможен небольшой дождь. В Петербурге плюс 20, и также временами дождь. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
17: Паника в бункере. Главком беспилотников ВСУ усилил охрану и боится пользоваться телефоном из-за уголовки в России. Отказ от мира или провал в Анкаридже. Лавров заявил об отклонении инициатив США из накачки зеленского оружия и платежный барьер. Евросоюз ввел санкции против золотой короны и цифры банка. На капитанском мостике Игорь Измайлов. Впереди полчаса чистых фактов. Высокомерный отказ от предложения США по Украине происходит из-за накачки зеленского оружием. Вашингтон значительная часть этой поддержки, заявил Сергей Лавров.
18: Президент не раз говорил, конечно, мы предпочитаем дипломатической политикой, дипломатическое урегулирование, но целей своих добьемся при всех обстоятельствах. И последний комментарий, вот такое высокомерное, даже сказал, презрительное отторжение американских предложений, а происходит не в малой степени, потому что Зеленского накачивают оружие, ему в огромных количествах поставляют дроны, которыми он пытается подорвать стабильность Российской Федерации, атакуя.